0: костре пекли. Бросишь ее в огонь, она как запищит, пищит, пищит, пищит.
1: Пищит.
0: Пищит, пищит, пищит, пищит. И пузыри пускает, и они лопаются.
1: Лопаются.
0: Вот видишь, я знаю. Я сколько раз их пек. А еще мы их варили, улиток-то. Целый котелок пены набегает.
1: С рисом?
0: С рисом. Ты, видать, и про это знаешь. Ух, дошлый ты парень, все знаешь.
2: Крестьянин со значением покачал головой и заулыбался так, будто мальчик в чем-то его перехитрил. Он умел и любить, и волноваться, но, видно, не умел этого выразить. Но сейчас он понимал, что надо работать языком, и продолжал все время разговаривать с мальчиком.
3: А я бесшумно колыхалась и уносила с собой запах мальчика и крестьянина. И снова вспоминала медведя, песчинки, осевшие у него на губах и в глазах, диких коз на водопое, черкасских девушек, птиц, которые пролетали, касаясь своих отражений.
2: Да, ты, река, текла с ленивым спокойствием, чуждое смятению, нарастающему на твоих берегах, отраженному в твоих водах, деятельному.
3: Деятельному и в то же время беспомощному.
4: Ритмы планеты. Музыкальное путешествие по странам и континентам.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы снова путешествуем с вами во времени. Музыка джаза 40-х, 50-х, 60-х годов прошлого столетия сегодня в нашей программе. Играет пианист Оскар Питерсон, самый известный канадец в джазе. Редкий пример творческого долголетия. Прогремев в конце 40-х, он долго не сходил с концертной сцены, оставаясь эталоном для многих в области технической игры, остроты свинга, ясности блюзового чувства, а также изобретательности в импровизации.

Сара Воэн была в 50-е и 60-е годы среди самых популярных темнокожих певиц, однако ее массовая популярность связана не столько с джазом, сколько

музыка с традиционной эстрады. Но и до этого, в 40-е и особенно в 70-е и 80-е годы, она много и успешно работала с лучшими джазовыми музыкантами своего времени. И наряду с Эллой Фицджеральд была своего рода образцом джазовой певицы, которая находит подражателей и последователей до сих пор.

Дюк Эллингтон, величайший бенд-лидер и композитор, одно из 3-5 имен, определявших развитие именно этого вида музыки в 20 веке. Больше о нем, в общем-то, и сказать нечего. Он сам за себя все сказал, тем более, что в этом сборнике его представляет самая известная тема – легендарный караван.

Дина Вашингтон – невероятно экспрессивная и яркая певица, затянутая в шелк и золото чернокожая красавица, окруженная мехами, дорогими автомобилями и множеством поклонников. Ее роскошный голос позволял ей с равным успехом петь джаз, блюз, популярные песенки и то, что позже получило название «соул». Did you say I had a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Trying to find somebody to teach me tonight. We'll start with the ABC of it.

Программу завершает Каунт Бейси, еще одна легенда. В конце 30-х из чернокожих оркестров популярнее бенда Бейси был только оркестр Эллингтона. Но если Эллингтон – это царство тончайших аранжировок и изысканных красок, то Бейси – чистая энергия свинга.

Добрый вечер, дорогие ребята! Вот и пришло время для очередной вечерней сказки. Сегодня мы будем с вами слушать сказку английского писателя и поэта Алана Александра Милна, хорошо вам знакомого по приключениям Винни-Пуха. Эта сказка называется «Непослушная мама», а перевел ее на русский язык Самуил Маршак.

0: Джеймс Джеймс, Моррисон Моррисон, а попросту маленький Джим смотрел за упрямой рассеянной мамой лучше, чем мама за ним.
1: Лучше, чем мама за ним.
0: Лучше, чем мама за ним. Джейм Джеймс говорил: «Дорогая, помни, что ездить одна в город до самого дальнего края ты без меня не должна».
1: В город до самого дальнего края?
0: В город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упрямо была его мама. Так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. «Поеду, поеду», — подумала мама, — «и буду к обеду назад».
1: «Поеду, поеду», — подумала мама, — «и буду к обеду назад».
0: «Поеду, поеду», — подумала мама, — «и буду к обеду назад». Король объявление велел написать и вывесить там, где надо. Пропала, ушла или украдена мать, и тем, кто сумеет ее отыскать, 100 золотых награда.
1: 100 золотых награда?
0: 100 золотых награда.

0: искали, искали пропавшую маму. Искали 3 ночи, 3 дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве: «Ну, кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят?»
1: «Что, многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят?»
0: «Да, многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят». «Я знаю, — сказал он, — ту площадь в столице, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец».
1: «Что, в нашей столице легко заблудиться?»
0: «Да, в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец». Джеймс Джеймс, Моррисон Моррисон, а попросту маленький Джим, смотрел за упрямой, рассеянной мамой. Лучше, чем мама за ним, он очень скучал по уехавшей маме. Но чья, говорил он, вина, что бедная мама решила упрямо куда-то поехать одна?
1: Решила упрямо?
0: Решила упрямо куда-то поехать одна. Ну вот, отыскалась пропавшая мама. С дороги пришла от нее телеграмма, в которой писала она:
1: «Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна».
0: «Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна».

Сегодня мы с вами слушали сказку Алана Александра Милна «Непослушная мама». А прочитали ее для вас Наталья Гавриленко и Николай Хрусталев.

0: четырьмя. Все началось со стула, но с другого целого, со всеми ножками. Я ползал по полу, наткнулся на стул лбом, заплакал. Сижу, реву, ползти дальше некуда. Можно обратно ползти, но мне-то вперед хотелось. Назад-то проще всего, повернись и ползи. А вот вперед попробуй, а впереди стул. Попробовал пролезть между ножками, но застрял ни туда, ни сюда. Ору, реву и вою. Мама меня оттуда вытащила. Отец почему-то расстроился. Если он между четырьмя ножками пролезть не может, неизвестно, что вообще из него получится. Я слышал: четырьмя. Я походил вокруг стула, оглядел его со всех сторон, еще раз попробовал пролезть между ножками и снова застрял. Но сам вылез. Теперь-то я мог пролезть между этими самыми четырьмя. Я еще много раз ходил вокруг стула и еще много раз пролезал под стулом, шепча слово «четырьмя». Во сне мне снились стулья, много стульев, столько ножек. Но я ведь мог только до двух считать. Такой ужасный, неприятный сон. А утром я, помню слово «четырьмя», сказал родителям: «Один, два, четырьмя». «Как?» – удивились родители. Я сделал вид, что обиделся, надулся, больше не стал повторять. Вдруг отец засмеялся и сказал: «Так вот оно что!» Я понял. Он хочет сказать: «Один, два, три, четыре». «Конечно!» – сказал я и развел руками в стороны, а голову склонил на бок. Мол, само собой разумеется, неужели так трудно было понять? Теперь я уже мог до четырех считать, все ножки стула пересчитать в один миг. И если к поломанному стулу с двумя ножками прибавить две ножки, будет четыре ножки. А если две потом отнять, снова останутся две. А дальше пошло. Самое интересное впереди. А сначала я расскажу, как запутался. Если бы я не наврал, я бы не запутался. Все дело в том, что я немного прибавил, ну, только для того, чтобы интересней было. К тому времени я уже до десяти считать умел, даже больше, но путался, вот плохо. Подходит ко мне во дворе Алик в зеленой шапочке и просит меня, чтобы я ему рассказал что-нибудь ужасно интересное. Самое, говорит, интересное на свете. Я думал, думал и вспомнил случай, как на меня собака напала, а я от нее в магазин убежал. Я ему рассказываю. Иду, значит, я по деревне, вдруг откуда ни возьмись, шесть собак вылетают из-за поворота. «Из-за одного поворота?» – спрашивает. Странным ему, наверное, показалось, что из-за одного поворота столько собак выскочило. Этим он меня избил. «Из-за одного, – говорю, – вылетают три собаки, а из-за второго еще пять». «Постой, постой», – говорит, – «сколько же всего собак получается?» «Из-за одного три, а из-за другого пять». «Сколько же тогда выходит?» «Сколько сказал, столько и выходит». «Но ты же сначала шесть сказал, а восемь выходит». «Почему же это восемь? Пять и три сколько будет?» «Действительно, восемь. Как же я сразу в уме не сосчитал. Хм, попался с этими собаками. выпутываться начал. «Кто тебе сказал, — говорю, — что они из-за двух поворотов вылетают?» «Ты сказал?» «Ничего я такого не говорил. 6 собак из одного поворота вылетели, и все. «Ну?» — спрашивает. «Чего «ну»?» «Дальше что?» «Известно что, — говорю, — вылетают и на меня налетают». «Ну?» «Я от них, а они за мной, а ты, а я в магазин, а они около магазина остались, а дальше?» «А дальше в магазине мне конфет надавали за то, что я от собак убежал, за смелость». Он подумал, подумал, потом говорит: «Врёшь ты всё». «А ведь было так, все было, и конфет мне надавали, было точь-в-точь, только одна собака за мной побежала. Но ведь я хотел, чтоб поинтересней». Алик в зеленой шапочке ушел, а я твержу про себя: 3 и 3 будет 6, к 5 прибавить 3 будет 8. Чтобы никогда больше не попадать в такое положение. Про то, как я решил в школу пойти. В прошлом году со мной вот что случилось. У Вовки, моего друга, был способ запоминать. Если Вовка хотел что-нибудь запомнить, он вслух пел. Я тоже запомнил, как Вовка пел буквы. А, Б, В, Г, Д. Хожу и пою во все горло. Получалось все как у Вовки. Только сестра Катя мне очень мешала. Она ходила за мной и тоже пела. Ей всего только 5 лет, а она всюду лезет, во все дела свой нос сует. У нее несносный характер, от нее никому нет покоя. Она много бед натворила. Разбила графин, 3 тарелки, 2 чашки и банку с вареньем. Я в ванной заперса буквы петь. А она в дверь стучит и плачет. И чего человеку нужно? Зачем ей со мной петь? Непонятно. Хорошо, мама ее увела, а то я бы спутал буквы. А так я все прекрасно запомнил и в школу пошел. Пришел в Вовкин класс и сел за парту. Какой-то мальчишка стал гнать меня, а я в парту вцепился и не ухожу. Ему пришлось сесть за другую парту. Учитель сразу заметил меня. Он спросил: «Ты откуда, мальчик?»
1: «Мне 9 лет», — соврал я.
0: «Не похоже», — сказал учитель.
1: «Я сам пришел», — сказал я. «Я могу буквы петь».
0: «Какие буквы?»
1: «А, Б, В, Г, Д».
0: «А дальше как?» – спрашивает учитель.
1: «А разве еще буквы есть?»
0: «Конечно, есть!» И показывает мне книжку. Ох, и много там букв! Я испугался даже. «Я не могу столько, я еще маленький!»
2: «А ты думал, что ты уже большой?»
1: «Я не думал, что я такой маленький. Я ростом, как Вовка».
2: «А кто такой Вовка?»
1: «Вон он сидит», — сказал я. «Мы с ним мерились».
3: «Врет он!» — крикнул Вовка. «Я выше!»
0: Все засмеялись. Учитель сказал: «Я вам верю обоим. Тем более, что вы мерились. Но ты ведь всех букв не знаешь?»
1: «Это верно», — сказал я. «Но я их выучу».
0: «Вот когда выучишь, приходи. А сейчас рановато».
1: «Обязательно, — говорю, — приду. До свидания».
0: «До свидания», — говорит учитель.
1: Вот как все получилось. Я думал, Вовка дразниться будет. Но Вовка не стал дразниться. Он сказал: «Не горюй. Тебе ждать только 2 годика. Это совсем немного ждать. Другим ждать гораздо больше. Моему брату 5 лет надо ждать». «Я не горюю».
3: «Чего горевать?»
1: «Нечего горевать», — сказал я. «Я не горюю».
0: На самом деле я горевал, но я не показывал этого.
1: У меня букварь лишний есть, сказал Вовка. Один букварь мне папа купил, другой мама. Хочешь, я тебе дам букварь?
0: Я хотел дать взамен ленту гвардейскую. Он давно у меня эту ленту просил, а он ленту не взял.
1: Я за букварь, говорит, ленту брать не буду. Учись, пожалуйста, мне не жалко.
0: Тогда просто так, говорю, возьми ленту.
1: Просто так можно.
0: Я тебе дал бы свой сон, говорю, но сон никак нельзя дать, ты ведь знаешь. Дело в том, что Вовке петухи всегда снятся, и ничего другого не снится. Он сам про это рассказывал. А мне разные сны снятся, как я по горам лез, ох, и трудно было, я даже проснулся, как я вратарем стоял, 100 мячей поймал.
1: А мне все петухи, вздохнул Вовка, так скучно.
0: А ты гони их.
1: Как же их гнать? Ведь они во сне.
0: Все равно гони. Мне очень хотелось помочь ему, чтобы ему снились нормальные сны, а не петухи какие-то. Но что я мог поделать? Я с удовольствием отдал бы ему свой сон.

Для вас, дорогие ребята, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая читала рассказы писателя Виктора Галявкина.

0: Слушайте очередной выпуск спектакля «Загадки. Ваша версия». Этот выпуск несколько отличается от предыдущих. Да, также будут и разрозненные страницы биографии, и фрагменты судьбы, но вам, уважаемые радиослушатели, предстоит пройти по следу двух жизней, двух судеб, тесно переплетенных между собой, и назвать имена двух героев – отца и сына. Как всегда, исходные данные – даты рождения и смерти. Отца – 1804-1849. Сына – 1825-1899. Итак, кто же они, наши герои, о которых пойдет речь? Ваша версия.
1: Ну вот. Все. Все. Аня, я не прошу, чтобы ты простила. Нет. Только одно. Чтобы поняла.
2: Постановление о разводе уже есть.
1: Завтра получу.
2: Ну что ж, старайся быть счастливым, Йоган.
1: Сыновей я обеспечу. Ежемесячное пособие, конечно. Ну, и все такое. Обещай, если будет трудно с деньгами.
2: Нет.
1: Ну, за младших я спокоен. Но вот старший, который стоит тут с каменным лицом, молчит, терзает струны скрипки, прекрати! Он меня тревожит. Ты тревожишь меня, сын. Я не желаю, понял? Не желаю, чтобы ты продолжал занятия музыкой, который начал тайком от меня.
2: А твой сын тоже хочет стать музыкантом. Это странно?
1: Анни, как правило, все музыканты несчастные. Шуберт умер в 31 год, Моцарт в 35, Вебер в 40 лет. У тебя должна быть спокойная, надежная профессия, сын мой.
3: Не все ли вам теперь равно, кем я стану, отец?
1: Ну, не груби. Не груби. Ты слишком юн, чтобы судить. Ты на последнем курсе коммерческого училища закончишь, станешь коммерсантом. Это решено. Если же все-таки, вопреки моему приказу, ты попробуешь... Помощи от меня не жди. А пробиться один ты не сможешь. Ну, прощайте. Прощай, Анни.
2: Ну, вот и все. Вот и все.
3: О, нет, мама, еще не все.
2: А в чем дело?
3: Мама, меня сегодня исключили из училища.
2: Так, за что?
3: Чушь. На лекции мне пришла в голову мелодия. Я стал записывать. И сам не знаю, как запел во весь голос.
2: И профессору это не понравилось.
3: Он выгнал меня сначала из класса, потом из училища. У него просто нет вкуса. Мелодия была примиленькая.
2: Теперь у нас будут затруднения, сынок.
3: Вот поэтому я рад, что меня исключили. Я должен думать о заработке, заботиться о тебе, о младших братьях.
2: И чем же ты намерен заняться?
3: Мама, я все равно стану музыкантом. Да, как мой отец.
2: Но ты же слышала, он отказывается помогать тебе.
3: Аббат Дрекслер, мой учитель, обещал устроить публичное исполнение моей кантаты. Мне за нее заплатят. Я буду сочинять музыку, мама. Я добьюсь признания. Я добьюсь признания, мама.

0: Ты что делаешь? Что ты делаешь, негодник? Играть вальсы в храме Господнем. Разве для этого, для такого бесчинства разрешил я тебе заниматься в этом святом месте, несчастный?
1: Святой отец, я славлю Господа на том языке, которому меня обучали.
0: Какой нечестивец мог тебя учить этому, жалкий лгун?
1: Но, святой отец, мой учитель – это вы.
0: И ты смеешь. Нет, ты нахал. То, что ты мой любимый ученик, еще не основание прощать тебе твои выходки. Подумай только, я его учил. Я учил тебя, негодник, сочинять духовные произведения, хоралы, кантаты.
1: Но, святой отец, я же сочинил кантату, которую вы мне заказали.
0: Единственная кантата за все годы учения. Теперь он будет твердить о ней всю жизнь. Что ты сейчас играл?
1: Не сейчас. Сейчас я играл вальс. Да, я написал его сегодня ночью.
0: Ночью. Сыграй мне 2-3 такта. Только тихо. Мы в церкви.
1: Хорошо. Хорошо, святой отец.

0: Ночь. Ночью надо спать. Тебе 19 лет. В эти годы легко потерять здоровье. Что, отец присылает деньги?
1: Почти нет. Но у него новая семья. Ему трудно.
0: Да, да, да, да. Твоя мать... Святая женщина. Другая на ее месте давно бы заставила тебя работать. Только, малыш, не вздумай бросать музыку. Слышишь? Что-нибудь придумаем.
1: А я уже придумал, учитель. Я создам оркестр, танцевальную капеллу. Стану руководителем. Сам буду сочинять музыку. У меня много написано, и это решит все мои проблемы.
0: А музыканты? Нужны хорошие музыканты.
1: Я уже собрал 15 человек. Это мои лучшие друзья.
0: Ты несовершеннолетний. Для получения лицензии на капеллу ты нуждаешься в письменном разрешении своего отца.
1: 2 недели тому назад я написал ему письмо.
0: Он не ответил.
1: Нет.
0: Без гордости обуял твоего отца, мальчик. Ничего. Я, старый аббат Дрекслер, кое-что еще могу. Твой отец, старый осел, не понимает, какой талант у его сына. А может быть, как раз понимает.
2: Ну, как тебе нравится это нахальное письмо, Карл?
3: Все просто. Твоему сыну нужна лицензия.
2: Своя капелла, самоуверенный мальчишка.
3: Да уж... Выступать собственным оркестром после тебя. Больше того, я бы сказал, в одно время с тобой это...
2: Карл,
3: да?
2: Мы дружим с тобой больше 30 лет. Ты знаешь обо мне все. Ты музыкант, знаменитый критик. Карл, только откровенно. У моего сына, у него есть шанс?
3: По-моему, он блефует, ищет поддержки.
2: Ничего он от меня не получит, Карл, ничего. А один без меня, без тебя, ну что он может сделать? Один. Ну что?

0: Темп, темп. Не отставайте. Скрипки, легче, легче. Вы должны порхать. Паузу, паузу, держите паузу. Это музыкальный вздох. Стоп, стоп, стоп. Леберт, если ты еще раз возьмешь фа диез вместо чистого фа, я убью тебя.
1: Одним музыкантом в твоем оркестре станет меньше.
2: Да нет, нет, я не против чистого фа. Было бы где его сыграть?
3: Пора бы уж аббату вернуться.
4: В муниципалитете принимают до двух.
0: Внимание, внимание. Продолжаем репетицию. И...
5: Господа, аббат.
0: Аббат.
5: Пришел аббат.
6: А, святой отец. Святой ну, отец. Что? Что?
7: Победа, друзья мои. Победа. Вот оно, разрешение.
8: Ну, наконец-то!
9: Ура!
10: Качать аббата!
7: Опустите, опустите! Вы разнесете мои внутренности, ну, бездельники! Шалопаи, пустите!
11: Молодец!
7: Опустите, опустите!
0: Ты уже видел это?
2: Что такое? Афиша, танцевальный вечер.
0: Они расклеены по всему городу.
2: Во вторник, 15 октября 1844 года, казино «Дом Майера» впервые выступит со своей капеллой.
0: Да, твой сын. И обрати внимание, имя и фамилия самым крупным шрифтом. И особо выделена добавка к фамилии «сын», чтобы не спутались с тобой, с отцом.
12: Все-таки, он все-таки осмелился. Но «Дом Майер», Карл, «Дом Майер». Сколько лет я выступал у него в казино. Как он посмел?
13: Как вы могли согласиться на этот дом Майер?
14: Господин Хирш, я только владелец казино. Мне платят деньги, я сдаю помещение.
13: Ваше казино особенно, его знает вся Вена. И оно как раз напротив Шамбрунского парка, где выступает его отец.
14: Для рекламы лучше не придумать.
13: Вы откажете ему... Дом Майер.
14: Нет, господин Хирш.
13: Да.
14: Нет. Билеты раскупили за 2 часа. Сегодня вечером получить место в моем казино труднее, чем депутатское кресло в английском парламенте. Я коммерсант.
13: Вы просчитаетесь, Дом Майер.
14: Коммерция всегда риск, сударь. Нет, я бесконечно уважаю маэстро. Я имею в виду старшего. Он великий музыкант. Я весьма уважаю вас, господин Хирш, но нет.
13: Ну что ж, вы поставили не на тот номер, Дом Майер. Сыну никогда не переиграть отца. А отец никогда не простит вам предательство, Дом Майер.
14: Если уж сам великий маэстро заволновался.
15: Густав! Я здесь, хозяин.
14: Прибавь еще несколько столиков. Их можно поставить между окнами вместо пальм.
15: Хорошо.
14: Вот так.
12: Надо было предложить ему отступного, Карл.
13: Он верит в успех, и иначе он не стал бы рисковать. Это...
12: Верит в успех моего сына.
13: Да?
12: Карл, скажи, скажи, Карл.
13: Да, я слушаю тебя.
12: Ну, неужели может быть второй?
13: Что? Ты был и останешься единственным.
12: Времена меняются, меняются вкусы тоже.
13: Ты знаешь, я их нанял.
12: Сколько их?
13: Достаточно, чтобы сорвать любой концерт.
12: Боже мой, как гадко. Клакеры, подонки.
13: Да, да, да. Но у них громкие голоса. А твой сын, этот наглый юнец, он вышел на тропу войны. А я слишком долго был твоим другом, чтобы сейчас... Да... Негодяи, да, подонки, клакеры, но я пойду с ними, я пойду воевать за тебя, за единственного. И это только справедливо.
12: Я буду ждать тебя здесь, в ресторане.
13: Так, ну, пожалуй, мне пора. Скоро начало.
12: Карл, отсюда видно казино. Смотри, какая толпа. Дом Майер не просчитался, Карл.
8: Скоро уже начинать, да, Фридрих?
1: Да. Если только публика не разнесет казино.
8: Скорее бы уж начать.
1: Шани, газеты писали, что на тебе будет фиолетовый фрак с серебряными пуговицами. А ты в обычном черном. Нехорошо обманывать публику, дорогой маэстро.
8: Фридрих Леберт, ты мой друг, ты отличный кларнетист, но у тебя нет ни капли чуткости. Так-то. Ну вот скажи, к чему сейчас твои дурацкие шуточки, а? И вовсе не смешно.
1: Ладно, ну уже, дружище, смелее. Мы с тобой 15 сердец, не считая сердца твоей матушки и аббата Дрекслера.
14: Мне пришлось открыть окна, иначе бы они вышибли стекла в моем казино. О, эти венцы, когда дело доходит до музыки. Пора, пора на эстраду.
1: Идем, старина, первый бой, смелее, смелее.
8: О, боже, чем это все кончится? Фридрих, идем.
14: Чем это кончится? Важно, что это началось.

0: чем дело? Кто здесь? Что это за фигура? Закутались в плащ, пробрались втихую. А ну-ка, кто вы такой?
1: Тихо. Бога ради, тише. Не кричите, дорогой Домайер.
0: О, май год! Ваше преподобие, аббат Дрекслер!
1: Тихо. Домайер, можно мне послушать отсюда, из вашего кабинета, через щелочку?
0: Да ну!
1: Домайер, ужасно несправедливо, что нам, служителям Бога, запрещено посещать казино. Несправедливо, но я не мог не прийти. Поймите, дебют моего малыша, любимого ученика.
0: О, да, конечно. Конечно, вот стул. Святой отец, садитесь возле двери. Мы ее приоткроем. Вот так, вот. Вам будет не только слышно, но и видно. Удобно?
1: Благодарю вас. Великолепно, милейший.

0: Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь?
1: Обвиняю не только я, отец, но и все патриоты. Посвящать музыку душителю революции, предателю.
0: Но ты всегда был не в меру горяч. Тебе не нравится музыка, но это настоящий венский марш. Изящный марш-парад. Я не имел в виду никакой политики. Хотя генерал Радецкий одержал такую блестящую победу в Италии.
1: Да, подавив восстание и там задушив свободу.
0: Боже мой, свобода, революция, надоело. Я музыкант, ты тоже
1: Но
0: музыкант.
1: Но я еще и гражданин своей родины, отец.
0: Это громкие слова. Игра в солдатики. Ты уверен, что записавшись в национальную гвардию, сочиняя венскую Марсельезу, ты делаешь историю? Чепуха, мальчишеские глупости. Тратишь время на дежурство у казармы вместо того, чтобы заниматься своим делом.
1: Отец, отец, скажите, с кем вы?
0: Не понимаю.
1: Я музыкант. Это удобная позиция для защиты.
0: Замолчи! Ты не смеешь! Замолчи!
1: Мы с вами по разные стороны баррикад, отец. Прощайте.
0: Стой, куда?
1: Меня вызывают в полицию, вероятно. Им тоже не нравится, что я занимаюсь не своим делом.
2: Не понимаю. Я опять не понимаю.

0: И до сих пор мы смотрели сквозь пальцы на ваши революционные увлечения. Сударь, имя вашего отца, вы понимаете?
1: Так что же изменилось, сержант?
0: Вы перешли границу, молодой человек. Фельдмаршал Терпсихоры. Ведь так зовут вас в штабе повстанцев.
1: Очень приятно, что вы проявляете ко мне такой интерес.
0: Я бы мог просто арестовать вас, но...
1: Но вы боитесь. Боитесь, что публика, которая купила билеты на сегодняшний концерт, поколотит вас.
0: Кстати, о концерте. Вам запрещается исполнять следующие сочинения. Венскую Марсельезу.
1: Так.
0: Марш студентов, песни баррикад и особенно польку «Вздохи лигуров». Эту польку забудьте навсегда.
1: Да?
0: Да, ясно.
1: Нет, мне это все ясно. Вот только как публика.
0: Сегодня я сам буду в казино. Ступайте.
1: Благодарю вас. До свидания.
0: Черт знает что. Непостижимо. Зачем это ему? Такой музыкант.
2: Дамаев, эта музыка запрещена!
3: Что я могу сделать, сержант? Публика потребовала.
2: Вы не должны были давать ему это помещение.
3: Он выступает в моем казино 5 лет.
2: Тем хуже для вас, черт побери.
4: Вздохи лигуров.
2: Что такое?
4: Вздохи лигуров.
2: Посмотрим, посмеет ли он это сделать при мне?

0: Работа в полиции страшно портит нервы.
1: Что делать, Фридрих? Что делать? Полиция запретила.
2: Лишний визит в полицию. Стоит ли об этом думать?
3: Полька! Вздохи лигуров!
4: Жандармы!
5: Долой жандармов!
2: Ну, маэстро, это вам так не пройдет. Вы еще не знаете, что сегодня Вену ожидает ночь обыска. Я уж прослежу, чтобы начали с вас, маэстро.

0: Как они тут все у тебя перевернули.
1: А, без толку. Оружие мама спрятала в дымоходе камина.
0: Горит Эдуон. Один из самых красивых танцевальных залов Европы. Почему-то на рассвете это кажется особенно страшно. Какие варвары. Весь квартал груды развалин.
1: Что? Очень болит рука, Фридрих.
0: Терпимо. Врач сделал что-то обезболивающее.
1: А ведь они целились в меня. Сержант так старался.
0: Слава богу, он оказался плохим стрелком.
1: Фридрих, из-за меня ты потерял руку. Фридрих.
0: По-твоему, было бы лучше, если бы это случилось с тобой? Старина, кларнетистов много, а ты один.
1: Но ты уже не сможешь больше играть. Ты знаешь, у меня масса дел. Я просто не справляюсь. Чего стоят одни разговоры с издателем Хаслингером?
0: Ты что, хочешь предложить мне место твоего секретаря? Не трать столько слов. Я согласен.
1: Фридрих, я... Спасибо. Как горит, а? Боже мой, что теперь будет?
0: Будет плохо, старина. Все-таки хуже будет тем, кто стоял по ту сторону баррикад.
1: Да. Я пытался объяснить ему. Он ничего не понял. Ты не смеешь, я музыкант. Да.
2: А в Праге студенты открыто выразили мне свое негодование. За что, Карл?
3: Тебе нельзя волноваться, ты еще болен, я прошу тебя.
2: Во Франкфурте публика ошикала меня, ты слышишь, ошикала.
3: Ну, ради бога.
2: Марш Радецкого, это впервые и плохая музыка.
3: Ради бога, ну, у тебя лихорадка, ну, успокойся.
2: Вернулся в Вену, и тут на меня обрушился такой поток ненависти, негодования, оскорблений. За что, Карл, за что, я тебя спрашиваю? Ведь меня любили. Меня носили на руках. Ну, за что, Карл?
3: Может, тебе не надо было писать этот новый марш в честь Радецкого и в честь Елачича? Елачич, он прославился своей жестокостью. Ну, ты же знаешь, в ту ночь, когда подавляли восстание, были пожары.
2: Ну, я не политик. Я музыкант. Ты понимаешь это? Я посвящаю свою музыку всем, кто попросит. Важно, чтобы музыка была хорошая, но не все ли равно?
3: Ну, значит, все-таки не все равно. Твой сын, он это понимает.
2: Да, он кумир.
3: Да.
2: Вот обломки. Обломки моей дирижерской палочки. Все, что от меня осталось. Вот, все, обломки.
3: Это было ужасно. Вот когда ты вчера сломал ее прямо за пультом при публике, и когда ты ушел с эстрады, это молча, это было ужасно.
2: Да, и ушел молча. А Эмилия-то моя, знаешь, сбежала сегодня утром. Увезла детей, вещи, даже кое-какую мебель.

0: Как?
1: Прихватило, да? Вот так. Вот так, Карл.
0: Нет, как?
1: Друг мой старый.
0: Как?
1: Вот так.
0: Как? И ты...
1: Ты один?
0: Да.
1: И ушел. Молча. Молча. Ушел. И ушел. Молча. Карл. Карл. Карл.
0: Да?
1: Вот другая моя дирижерская палочка. Целая. Я любил ее. Брал только на самые торжественные концерты. Карл, когда все кончится...
0: Ради бога, я прошу тебя,
1: ради Нет, молчи. Бога. Молчи. Это будет скоро. И хорошо, что скоро. Карл, передай эту палочку. Моему сыну. От меня.

0: Но почему ты не позвал меня, Карл? Ты должен был...
1: Он запретил Анне. Он запретил, он не позволил сообщить о своей болезни ни тебе, ни сыну.
2: Отец.
1: Он умер совсем один. Совсем один, вот в большой пустой квартире.
2: Отец, отец.
1: В последнее время он много ошибался, многого не мог понять, но смерть зачеркнула все. 30 000 человек провожали его сегодня в последний путь, а не 30 000 человек, ты же сама видела.
0: Да, такой траурной процессии Вена не видела со смерти Бетховена. Это сказал в прощальном слове какой-то старый музыкант. Сегодня он был бы счастлив, Карл.
1: Вот его скрипка, Анни. А это тебе, мой мальчик. Его дирижерская палочка. Я обещал передать тебе от него.
2: Его любимая. Для торжественных концертов.
1: А это... Это другая дирижерская палочка. Тоже тебе.
2: Тоже от...
1: Нет. Это от его оркестра, мой мальчик. Внизу у подъезда тебя ждут все музыканты его оркестра. Они пришли просить тебя заменить им твоего отца. Встать за пульт. Ты ступай к ним, ступай.
2: Я... Не уроню твоего имени, отец. Клянусь.
1: Лучший памятник тебе, старый друг, это лучший памятник. Твою музыку исполняет твой сын с твоим оркестром.
0: Мой мальчик. Он стал взрослым.
1: Юность твоего наследника Йоган. Он занял твое место. Король умер. Да здравствует король.

спектакле были заняты артисты. Евгений Весник, Василий Бочкарев, Нелли Пшонная, Вячеслав Шалевич, Михаил Янушкевич, Валерий Сторожек, Алексей Кузнецов, Вячеслав Дугин, Михаил Слесарев, Александр Подьячев, Аркадий Песелев. Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Звукорежиссер Альфия Кутуева. В спектакле звучала музыка композиторов, имена которых вам предстоит назвать, уважаемые радиослушатели, а также музыка композитора Романычева.

родина моя, великая советская родина, большое, ни с чем не сравнимое счастье жить и трудиться для тебя, отдать тебе лучшие мысли и чувства, во имя тебя совершать дерзновенные открытия и героические подвиги, вместе с тобой идти вперед дорогой славы, свободы и счастья. Родина моя, великая советская родина, твой могучий голос звучит на весь мир, и где бы мы ни были, в наших сердцах всегда живет святая любовь к тебе, наша прекрасная, могучая страна.

0: Тихая улица небольшого города в Западной Германии. Американская зона оккупации. Трактир под Золотым Орлом. Сводчатое подвальное помещение сообщается с улицей стеклянной дверью. Открываясь, она мелодично звенит. За стойкой хозяйка трактира фрау Мильх. Перед ней стоит Белин, толстый мужчина в зеленом пальто и тирольской шляпе, кокетливо сидящий на его голове. К их разговору прислушивается маленький юркий блондин, сидящий за соседним столиком.
1: 10 ноября я вам принес 10 бутылок Куэнтера и одну черри бренди, так?
2: Да, эр Аркадий.
1: 20 ноября 5 бутылок виски, 6 литров польской водки и 2 черри бренди, так?
2: Да, Аркадий.
1: Что?
2: Да, эр Аркадий.
1: Пора бы отвыкнуть. Война давно кончилась. С меня 28 кружек пива, так?
2: Да, эр Аркадий.
1: Все?
2: Все.
3: И с меня 18.
1: Припишите еще 18.
0: Фрау Мильх отсчитывает деньги и передает их Белину. Белин и Цупович садятся за столик.
1: Черт, не хватает стамарок. Здесь всего 1453.
3: Нет, господин Белин. Перед вами 1553 марки.
1: Вы когда-нибудь перестанете смотреть мне в руки? Тоже кассир.
3: Кассир? Нет, я окончил гимназию и университет, господин Белин. Юридический факультет, господин Белин.
1: О, подумаешь. И после всего этого мне, корнету лейб-гвардии гусарского полка, приходится платить за ваши обеды. На свои деньги вы глушите только водку, пьяниц. Я, кажется, пошлю вас ко всем чертям.
3: Майор Петерсон, другого мнения.
1: А вы что, опять лазили туда?
3: Не лазил, а ходил, господин Белин. И по личному приглашению майора. Кстати, он явно недоволен вами.
1: Говорите яснее.
3: В нашем лагере работает рука Москвы.
1: Вы просто шут.
3: А вы грубиян, господин Белин. Но это не изменяет факта, что в лагере опять организуется группа желающих вернуться в Россию.
1: Почему же, черт возьми, меня об этом не известили? Фрау Мильх, еще раз пиво.
3: Еще 2 раза, фрау Мильх. Я вас искал целую неделю, мой дорогой. Но бог Мамон так опутал вас, что вы забыли о своем компаньоне и о том, что теперь можно неплохо заработать на вербовке этих голодранцев в Бразилию.
1: Кто?
3: Как это кто?
1: Кто их организует, я спрашиваю.
3: По моим данным, этот Макаров Андрей. Рожденный в Краснодаре в 1917 году от отца Тараса и матери Пелагеи, моряк большевистского Черноморского флота, в 1942 году тяжело ранен, попал в плен под Севастополем и с тех пор хромает на левую ногу. Почти все.
1: Это тот, что удрал с английского корабля?
3: Да, и прибираясь в Россию, попал в руки американцев. Совершенно верно.
1: Ну, с ним справится Боб Фобер.
3: Макаров не один, господин Белин. Его группа насчитывает уже человек 20, если не больше. Того и жди, опять обрушится на нас, как снег на голову большевистской миссии.
1: Да.
3: А в этой группе одна девушка.
1: Кто?
3: Ваша хорошая знакомая. Анна Рапчук.
1: Ложь!
4: Господа Боб!
5: Встать! А ну, мальчики, кого вы за последние сутки облапошили, пристукнули? Но это мы еще увидим. Теперь шабаш. Боб Фобер возьмется за вас. Боб Фобер, как бог Саваоф, все знает, все видит, все слышит. Одного только не знает Боб Фобер. Зачем у вас лодыри земля носит? Ну-ну, вы еще запляшете у меня. Благодарите Бога, что чудакам из Вашингтона взбрело в голову содержать этот цирк. Да разве вы знаете, что такое благодарность?
0: С улицы входит Анна. За ней Андрей, высокий загорелый человек, одетый в старую морскую куртку. Прихрамывая, он проходит к стойке.
5: Вы чей хлеб едите?
3: Американский, сэр.
5: Американский. Хлеб моего отца, шпана. Он фермер. И какой еще фермер? Это не ваша вшивая Европа. Показать бы вам его ферму, вы бы глаза вытаращили. Одних свиней 200 штук.
1: 201.
5: Это что за бродяга?
4: Андрей Макаров, пленный, русский, приехал из Южной Африки.
5: Я не вас спрашиваю. Документ.
1: Вот.
5: Разрешение подписано?
1: Лейтенантом Бентли.
5: Я так и думал. Ни один проходимец оставлял его в дураках. Откуда у тебя деньги?
1: Заработал в южноафриканских штатах.
5: Где это?
1: У англичан.
5: Ага, значит, облапошил англичан. А теперь что думаешь делать?
1: То, что и другие люди.
5: Ты что, эту свору людьми называешь?
1: Да, сержант. Среди них есть тоже люди, и они останутся людьми, сколько бы вы ни пытались превратить их в горилл.
5: Что? В горилл?
4: Сдержи себя, Андрей.
5: А ну, повтори.
0: Андрей подносит кружку ко рту. Боб ударяет дубинкой в дно кружки, и пиво заливает лицо Андрея.
4: Андрей!
0: Страшным усилием воли Андрей овладевает собой. Перемещенные придвинулись ближе, образуя вокруг него кольцо. Но Боб, расталкивая их, идет прямо на Андрея. Спокойно, не обращая внимания на Боба, Андрей опускает монету в музыкальный ящик. Разъяренный полицейский толкает Андрея в грудь. Ответный удар, и Боб отлетает к стене. Боб медленно вынимает из кобуры револьвер. Анна стремительно выбегает из-за стойки и заслоняет с собой Андрея. В дверях появляется лейтенант Эдвин Бентли и Норма Фанси.
4: Эдвин!
6: Сержант!
0: Боб нехотя прячет револьвер.
6: Тебе везет, Норма. Первый твой шаг в этом длинном городишке, и материал для заметки готов.
4: Он мог убить его?
6: И ее тоже. Он имел на это полное право. Они оказывали сопротивление действиям оккупационных властей. Сержант, вы могли свистнуть, ваши ребята и машина на улице?
5: А я и без них сумел бы здесь справиться, сэр.
6: Он украл что-нибудь?
5: Хуже, сэр.
6: Интересно, убил кого-нибудь?
5: Он оскорбил меня.
6: И все?
5: И всех нас, американцев.
4: Сержант говорит неправду, сэр.
6: Знаешь, Норма, тебе вдвойне везет. Чаще всего эти люди стараются не задевать нас. Что же он сказал, сержант?
5: Что мы хотим сделать из перемещенных горилл. Кроме того, вы сами видели.
6: Норма, а этот тип не лишен наблюдательности. Национальность? Фамилия?
1: Русский. Андрей Макаров.
6: Макаров? А, припоминаю.
5: Ну, на нас жигу затанцуется.
0: Боб достает из кармана наручники. Товарищи плотным кольцом окружают Андрея.
5: А ну, айда отсюда, чтобы духу вашего не было.
4: Сэр, я была очевидцем, клянусь вам.
6: А вы кто?
4: Официантка, сэр.
5: Той же масти, сэр, взять обоих?
4: Вы ведете себя возмутительно, сержант. Хватайте человека за горло. А когда он, защищаясь, отбивается, хотите сделать из него государственного преступника. И это делаете вы, американский солдат. Солдат свободы.
5: Свободы, говорите вы, мисс. Я 30 лет живу на свете и нигде не встречал этой леди. Разве только в газетах, мисс. К тому же мы в оккупированной Германии.
6: Сержант, этот русский от нас не убежит. Пока оставьте его в покое.
5: На вашу ответственность, сэр. А я все равно с ним рассчитаюсь.
4: А вы кто, мисс?
7: Анна Рабчук, украинка.
4: Вы давно знаете мистера Макарова?
7: Нет, недавно. Что же вы думаете делать, когда повенчаетесь? Я слыхала, что здесь вербуют в Бразилию.
1: Нет, леди, мы не в Бразилии будем искать свое счастье.
3: Он собирается увезти ее с собой в Россию, леди.
7: О, это очень хорошо. Лучше всего человеку в своем собственном гнезде. Я, например, без Америки не представляю себе жизни. А вы как сюда попали?
1: Кружным путем.
7: Не понимаю.
1: Немцы подобрали меня под Севастополем тяжело раненого. Когда я смог встать на ноги, меня повезли в Ливию и заставили рыть траншеи. Но вскоре подошли англичане, и я бежал к ним. Они меня использовали по специальности. Наш корабль ходил между Александрией и Капштадтом. Когда кончилась война, я требовал отправки домой, но с капитаном Балфи невозможно было договориться.
7: Как это так? Вы же солдат союзной армии.
1: У капитана Балфи была тяжелая рука. Когда я ему надоел, он решил испытать, крепко ли сидят у меня зубы. В ответ я полюбопытствовал, крепкие ли зубы у капитана. За это суд дал мне полгода. Затем последовал концлагерь и угольные шахты. Я писал нашему консулу, но письма перехватывали. И я бежал, поступил на корабль. Когда в кармане завелось несколько фунтов, я сошел в Гамбургском порту. В этом городишке ваша полиция сняла меня с поезда.
3: У него не было никаких документов, леди.
1: А вам что? Тоже полицейский, так сказать, любитель. Теперь вдобавок своими земляками торгует, продает их поштучно в Бразилию.
3: Сэр, прошу вашего вмешательства.
6: Норма, ты уже закончила свое интервью?
7: Минуточку, Эдвин. Простите, мисс Рапчук. Мне как журналистке интересно было бы и о вас кое-что узнать. Можно?
8: Дочь почтальона из Запорожья. Окончила десятилетку, когда началась война. Скрывалась у тетки на далеком хуторе. Но и там меня захватили фашисты. Работала здесь, на заводе Шайбера. Но однажды вечером пришли ваши войска.
7: О, я думаю, это для вас всех был незабываемый вечер. А почему же вы тогда не вернулись домой на родину?
1: Об этом спросить у этих джентльменов. А впрочем, и лейтенант смог бы вам кое-что рассказать об этом.
6: Норма, ты можешь поставить точку? Нам пора. Скоро майор придет на работу. Интервью с ним будет менее интересным, зато Stars and Stripes, несомненно, напечатает его. А твои новые знакомые от тебя не убегут.
1: О, не убегут, уверяю вас.
7: Я буду помнить о вас. Я еще загляну к вам, друзья.
9: Непременно приходите, мисс.
0: Трактир постепенно пустеет. Цупович и Белин не сводят глаз с Андрея, который снова подошел к музыкальному ящику.

0: Ну уж и музыкальный ящик у вас, фрау, обрывает песню наполовине.
1: Он уже давно так. Еще в тот год, как началась война, что-то в нем оборвалось. И с тех пор только изредка дотягивает песню до конца.
0: А жаль, хорошая песня. Мне еще ни разу не удалось дослушать ее до конца.
2: И вряд ли удастся.
0: Как это надо понимать?
3: Недвусмысленно, насколько я знаю своего друга.
4: Цупович достает из кармана золотую зажигалку и дает Берину огня.
0: Хорошенькая штучка и почти новая. Видно, недолго пользовался ею покойник.
3: Покойник?
0: Ну, один из многих отправленных вами и гестапо в лоно Авраама.
3: Вы очень наблюдательный молодой человек. Если желаете, то можете поделиться вашей наблюдательностью даже с майором Петерсоном. Только предупреждаю вас, на него это не произведет ни малейшего впечатления. Война, видите ли, давно кончилась.
2: А лоно Авраама достаточно обширно, чтобы в нем нашлось место еще кое-кому.
3: Как в этом убедились уже некоторые горячие головы. Им захотелось вдруг родины. Если бы это касалось только их лично, черт с ними. Но всем известно, что ностальгия – это заразная болезнь тоски по родине. А они стали распространителями этой болезни. Один из них отважился даже составить список желающих вернуться домой. Как-то утречком он выехал на велосипеде в Мюнхен, чтобы передать список большевистской репатриационной комиссии. Через 2 часа на автостраде были найдены бренные останки неосторожного велосипедиста и раздавленный колесами неизвестного Студебеккера велосипед марки Штайер.
2: Можно и без Студебеккера.
3: Есть еще один выход. Опомниться, и пока не поздно, откровенно поговорить со мной, сотником Цуповичем, заместителем председателя комитета национального действия и заместителем коменданта лагеря. Тогда и волк будет сыт, и овца не голодна.
4: Андрей спокойно смотрит на часы и не спеша выходит из трактира.
3: Распетушился!
2: Он ночует в лагере?
3: Иногда да, иногда нет. Вы и сами могли бы убедиться в этом, если бы чаще приходили в лагерь и больше интересовались комитетскими делами. В свое время, работая бургомистром Белоруссии, вы были более дисциплинированным.
2: Что надо делать?
3: До вечера.

0: случаях предпочитаю действовать шито-крыто, останется чистым, как слеза святой Женевьевы. Прощайте.
1: В комнату входит Бентли и Норма Фанси.
2: Сэр Дженераль Петерсон, мисс Норма Фанси, моя невеста, корреспондент нашей газеты Stars and Stripes.
3: А, как поживаете, мисс? Как вам нравится наша Европа?
4: Я еще не успела присмотреться к ней, сэр.
3: Да, вы только не смотрите на нее сквозь очки лейтенанта Бентли.
4: А почему, сэр?
3: Потому что у вас будет двоиться в глазах.
2: О, не будьте, майор, слишком скромны. Половину этой батареи опустошили вы.
3: Да, но я это делаю исключительно после служебное время, мой дорогой.
4: Не скажете ли вы, джентльмены, где я смогу вымыть руки?
2: О, вода в этом заколдованном городе бывает только после захода солнца. Придется себе сполоснуть их виски. Правда, если не ошибаюсь, это собственность майора, но надеюсь, что он за это не выгонит меня со службы.
3: Дорогой мой, я вас выгнал бы давным-давно. Ваше счастье, что вы ничего не делаете. На ваше место мне могли бы прислать кого-нибудь похуже вас. А так, по крайней мере, вы хоть не мешаете мне. А ваше ничего не делание дает мне гарантию, что вы не берете взяток.
2: Майор совершенно прав, Норма. Боюсь только, что мое благородство найдет мало последователей. С появлением Трумана в Белом доме процесс чиновничения Америки так прогрессирует, что недалек тот час, когда у нас, кажется, будет больше желающих брать взятки, чем желающих давать их. А тогда, пожалуй, наша страна очутится на пороге национальной катастрофы.
1: Петерсон подходит к окну и начинает делать гимнастику с приседанием.
4: Сэр, не могу ли я попросить у вас небольшое интервью для газеты?
3: Интервью? Пожалуйста. Органы американских оккупационных властей делали и делают всевозможные усилия для того, чтобы идеалы американской демократии и гуманности пустили глубокие корни в опустошенные гитлеризмом души немецкого населения. Сделано уже немало.
4: Простите, сэр, вы никогда не работали в газете?
3: Нет, всю жизнь только в полиции. А что?
4: А то, что вы говорите как-то очень по-газетному.
3: Достаточно прочесть несколько номеров наших газет, чтобы знать на память, как и что надо для них говорить. Что вас интересует, мисс?
4: Будьте любезны, скажите мне что-нибудь о перемещенных лицах.
3: Наши власти окружили самаритянской заботой несчастных перемещенных, преобладающим большинство которых не желает возвращаться домой. Чтобы обеспечить этим людям спокойное и счастливое будущее.
4: Простите, сэр, действительно ли перемещенные не хотят вернуться на родину?
2: Тебе уже сказали, Норма.
3: А вы сомневаетесь?
4: Откровенно говоря, да.
3: Не советую. Не советую, если хотите, чтобы ваши корреспонденции печатались.
4: О, это звучит как угроза.
3: Нет, мисс, только как дружеское предостережение.
4: Благодарю. А не считаете ли вы, сэр, что наша политика по отношению к перемещенным лицам слегка напоминает торговлю рабами?
2: О, ты переоцениваешь компетенцию майора, Норма.
3: Да, также и свою собственную, мисс.
4: Пока я еще не знаю, где начинается наша с вами компетенция с бюрократической точки зрения. Я знаю только одно, где начинается компетенция всякого порядочного человека. И потому я интересуюсь и буду интересоваться всем, что может бросить тень на честное имя моей страны.
2: О, узнаю мою Норму.
3: А через неделю-другую вы, пожалуй, не узнаете ее. Или сделаете вид, что не узнаете.
2: Да, я поражен, майор, вашим даром провидения.
3: А, ну что ж, поживем, увидим.
4: Мне пора, прощайте, майор. Ты идешь, Эдвин?
3: Лейтенант задержится на минутку.
4: Желаю успеха, джентльмены.
2: Я к вашим услугам, майор.
3: Лейтенант, вы поедете на праздники в Швейцарию?
2: Нет, на этот раз не поеду.
3: Напрасно. Как вам известно, цены на часики в Берлине все еще растут. А деньги нужны, я думаю, не только мне. Вас смущает присутствие невесты? Можете поехать вместе с ней. Она будет этому только рада.
2: Рада? Почему? Не потому ли, что я, ее Эдвин, бывшая слава, гордость и надежда города Нью-Блэккерст, превратился в мелкого спекулянта?
3: Так, черт, она должна понять, что в этом баварском городишке не торгуют акциями металлургических предприятий.
2: Она должна понять. И когда вы, наконец, майор, поймете, что кроме вас есть еще люди и другой морали.
3: А вы хотите сказать, что мисс Фанси принадлежит к людям этой другой морали, да?
2: Да.
3: Вот именно этого я и боялся.
2: Говорите яснее.
3: Присутствие мисс Фанси в этом городе нежелательно. По крайней мере, в ближайшие дни.
2: Потому что она моя невеста?
3: Нет, потому что она журналистка. И к тому же, как я успел заметить, журналистка, не имеющая достаточного жизненного опыта.
2: Интересно.
3: И понимает свою профессию слишком примитивно. Ну, конечно, военная газета не напечатает ничего лишнего. Но есть еще красная пресса. Это только и ждет того, чтобы

0: сделать нас героями скандала. К тому же, самое появление вашей невесты в роли ангела-хранителя произведет сумятицу и в без того беспокойных головах красных перемещенных. Поэтому поезжайте с ней куда угодно. В Швейцарию, Париж, Копенгаген. Я дам вам 10 дней отпуска, одолжу денег на дорогу. До Франкфурта вы поедете на моем адмирале. Я сделаю все, чтобы избавиться от лишних свидетелей.
1: Понимаю, майор. Значит, вы готовите здесь какую-то новую гадость?
0: Лейтенант Бентли, не забывайте, что вы американец. И к тому же американец среди цветных людей. Мне безразлично, что случится завтра с этими, как вы их там сами называете, краснокожими, но сегодня они находятся под моей опекой. И я заставлю их скакать так, как этого требуют интересы Соединенных Штатов. Я не знаю и не буду знать сантиментов там, где речь идет об этих интересах. Вы, кажется, уже имели случай убедиться в этом.
1: О, да, неоднократно.
0: Так. А теперь будьте любезны выполнить мой приказ.
1: А если, невзирая на мою просьбу, мисс Фанси откажется уехать, что тогда?
0: Тогда мисс Фанси горько раскается в своей неосторожности. Кстати, чтобы вам не пришло в голову передать ей смысл нашего разговора, иначе суд за разглашение военной тайны. Понятно?
1: Понятно.
0: Да. Еще раз повторяю. Что бы там ни случилось, я к этому никакого касательства иметь не буду.

0: тот же день в трактир фрау Мильх зашла Норма Фанси. Здесь она снова встретилась с Анной Рапчук.
1: Послушайте, мисс Рапчук, я не хочу, чтобы вы плохо думали о нас, о американцах. Я недавно приехала в Европу и, поверьте, не узнала своих земляков. Там дома нам говорили совсем другое. А здесь, может быть, это сделала война, не знаю. Неужели в простых душах наших людей поселился упырь нацизма? И главное, зачем, ради кого и чего все это творится?
2: Не знаю. За последние годы я разучилась думать. Вы вспомнили про упырей. Может быть, для них это и делается. Про упырей мне рассказывала еще бабушка. Я думала, что это только сказки, но в 1941 году я увидела их впервые. У них на шапках были мертвые головы. Они говорили, смеялись и пели, как живые люди, но от них несло могилой. Ваши не носят на фуражках мертвых голов. О, нет! Однако я боюсь их, как боялась тех. Мисс, я не знала раньше, что такое страх. Но вот прошло целых 5 лет, как он днем и ночью, да, днем и ночью сжимает мое сердце.
1: О, клянусь вам именем моей матери, честной американки, что я скажу миру всю правду. Я о вас, я о вашем Андрее и о тысячах таких же, как вы. Я все скажу моей стране. Скажу и то, что Европа не освобождена ни от нищеты, ни от страха. Хотя за это, именно за это воевали наши солдаты. Я знаю, как трудно мне будет это сделать, и все же я верю, что не буду одинока, что найду друзей и здесь, и по ту сторону океана. Эдвин!
3: Норма! Наконец-то я нашел тебя. Машина испортилась, и пришлось обойти полгорода.
1: Я сочувствую тебя, Эдвин, только не понимаю, зачем ты так старался.
3: Майор приглашает тебя на рождественский вечер.
1: О.
3: Ну хорошо, Норма, я не буду больше настаивать. Хочешь, встречай праздник в этом скверном городишке?
1: А не лучше ли нам отпраздновать этот вечер вдвоем? Мы так давно не виделись.
3: Я понимаю. Тебе майор также успел опротивить.
1: Не то, не то.
3: Но сама знаешь, Норма, в преступном мире тоже есть свои правила приличия. Кстати, единственные правила, которые майор Петерсон почитает как святыню. Итак, Норма...
1: Погоди минутку. Я хочу спросить тебя. Если бы я, Норма Фанси, дочь учительницы из небольшого американского города Нью-Блегерст, начала войну с твоим всесильным майором. Ты поддержал бы меня?
3: Войну? Во имя чего?
1: Ты прекрасно знаешь, во имя чего.
3: Боюсь, что ты проиграла бы эту войну в первой же битве.
1: Я не об этом тебя спрашиваю, Эдвин.
3: Приказывай, Норма. Я на все готов.
1: Это не романтическая поза?
3: Романтическая? Может быть, поза? Ни в коем случае. Теперь все зависит от тебя, Норма. Если ты сумеешь воскресить бывшего Эдвина Бентли, хвала тебе.
1: Эдвин, мисс Рапчук, поверьте слову американки, что мы ваши друзья и останемся ими до конца, как были во время войны, потому что с вами правда.
2: Я верю вам.
1: Что бы там ни было, что бы ни ожидало вас и нас, мы будем с вами друзьями. Передайте эти слова вашему другу. Веселого Рождества, мисс Рапчук.
2: Веселого Рождества, мисс. А вот и он.
1: Веселого Рождества, мистер Макаров. Вот вам моя рука. Будьте счастливы.
4: Будьте счастливы, хорошая девушка. Еще не обожгла крылышек.
2: Андрей, час назад приходил сюда Дуда. Просил передать, чтобы ты не ночевал в лагере. Был обыск.
4: Ну что ж, значит, нам надо спешить.
2: Дуда считает, что они искали список.
4: Это так.
2: Ты должен подумать о ночлеге, Андрей.
4: Я уже думал. Переночую у знакомого немца-антифашиста. Он работает у американцев шофером. Он обещал меня подбросить на ближайшую станцию. Здесь садиться на поезд было бы неосторожно.
2: Список все еще у тебя?
4: А как же?
2: Тебя могут задержать на улице и обыскать. Лучше оставь его до утра у меня. Я его спрячу, а в случае чего сумею уничтожить. На рассвете постучишь ко мне в окно, я выйду и передам тебе бумаги.
4: Ты думаешь, они оставят сегодня тебя в покое?
2: Я уже сказала тебе, они не найдут ничего. А на улице ты не успеешь уничтожить бумаги.
0: Андрей достает конверт.
4: Спрячь поскорее. А теперь прощай, Анна. Мне далеко идти.
0: Андрей идет к выходу и в дверях сталкивается с Бериным.
5: Куда это вы, господин Макаров? На дворе дождь.
6: Ничего, не растаю. Пропустите.
5: Гляди, какой бесстрашный. Забыл, что смелого волки съели?
6: Нет, не забыл.

0: Как хорошо, что гости ушли, и без них голова трещит. Фрейлин Анна, я вижу на столе кружку с недопитым пивом. Уберите, пожалуйста. Выпейте, Гар Аркадий.
1: Да, пожалуй, стакан виски.
0: Можете идти отдыхать, Фрейлин Анна. Я сама запру дверь.
2: Спокойной ночи, фрау Миль.
0: Слушай, Аркадий, хоть ты меня бросил, когда я стала не нужна тебе, я все же люблю тебя. И потому говорю тебе, берегись, не связывайся с Анной. Моряк, или как его там, подарил ей вот такой кинжал. Я не хочу, чтобы мой Аркадий отправился на тот свет.
1: А больше он ей ничего не дарил?
0: Нет.
1: Бумаг он ей никаких не давал?
0: А кажется, давал.
1: Так. Ключ при тебе?
0: А как же? Тут. Вот, возьми. Все-таки. Я дождалась тебя.
1: Только смотри.
0: Я понимаю. Будь спокоен. Она ничего не услышит. Через полчаса Анна будет спать на кухне, как убитая. Не задерживайся. Я буду ждать тебя, только закрою ресторан.
1: Виски.
0: Сейчас, Аркадий.
1: Анна будет спать на кухне. Так.
0: Вот.
1: Осторожней, не разливай.
3: Берин быстро выходит на улицу. Фрау Мильх запирает все шкафы, затем первые и вторые двери на улицу.

0: Что это?
1: Фрау Мильх метнулась к двери на кухню, где спит Анна, но в ужасе застыла на месте. Дверь приоткрылась. Белин осторожно потянулся к выключателю. Свет гаснет. По стене запрыгало пятно от карманного фонарика, освещая искаженное ужасом лицо фрау Мильх.
2: Если хочешь жить, молчи.
1: Фонарик гаснет. Дверь в кухню закрывается. Фрау Мильх долго стоит в темноте, освещенная бледным светом уличного фонаря. Вот она медленно идет к двери, отворяет ее, включает свет и в то же мгновение выбегает назад.
0: Полли!

0: На другой день в кабинете майора Петерсона. За столом сидят Петерсон и Бентли, в дверях солдат Том.
1: Введите убийцу.
0: Том вводит Андрея. У него забинтована голова, на руках наручники.
1: Вы уже протрезвились, Макаров?
2: Я не был пьян.
1: Вы меня не так поняли. Конечно, спьяна с такой тонкостью не убивают. Я хотел спросить, одумались вы? Или все еще будете рассказывать нам, будто не вы убили Перемещенку Анну Рабчук?
2: Нет, я не одумался. Как ни старались заставить меня одуматься ваши полицейские.
1: А, значит, вы отвергаете обвинение в убийстве вами Анны Рабчук, так?
2: Не только отвергаю, но и обвиняю.
1: Да, любопытно, кого же?
2: Моя Анна только вам и вашим Белиным могла быть помехой.
1: Почему именно нам, Андрей Макаров? Никаких оснований так говорить у вас, конечно, нет и быть не может.
2: Нет, они у меня есть.
1: Какие же вы, перемещенцы, особенно вы, Андрей Макаров, не имеете оснований упрекать нас, американцев. После того, как полицейские задержали вас на вокзале, мы должны были отправить вас под конвоем обратно в английскую зону. Лейтенант Бентли жалился над вами. Мы разрешили вам оставаться здесь, дали приют, возможность честного заработка. Что ж, мы не знали тогда, что помогаем убийцам. Кинжал ваш?
2: Мой.
1: На нем кровь Анны Рабчук. Довольно, кинжал ваш.
3: Можно?
1: Пожалуйста, мисс Фанси, прошу вас. Вот, будьте свидетелем своего собственного поражения. Сейчас вы узнаете, на что способен ваш протеже.
3: Макаров?
1: Да, садитесь, мисс Фанси. В котором часу вы вошли в квартиру фрау Мильх?
2: Я вообще туда не входил.
1: Ага. Зачем же вам понадобился этот ключ?
2: У меня этого ключа никогда не было.
1: Так, а откуда взялась в кармане вашей куртки золотая брошка?
2: Я этого туда не клал.
1: Хорошо. Позовите сюда сержанта Фобера. Перед лицом всемогущего Бога спрашиваю вас, будете ли вы говорить правду и только правду?
4: Да, сэр.
1: В котором часу вы прибыли на место преступления?
4: В 12 часов 52 минуты, сэр.
1: Что вы увидели?
4: Официантка трактира под Золотым Орлом лежала мертвой.
3: Анна Рабчук убита?
1: Да, мисс Фанси. Она пала жертвой зверского убийства.
3: И вы думаете, что это сделал Макаров?
1: Спокойно, спокойно, мисс Фанси, спокойно. Пока я еще ничего не думаю. Лучше предоставим слово фактам. Сержант, что еще бросилось вам в глаза?
4: Следы борьбы, сэр.
1: Так, когда и где вы задержали Макарова?
4: Его задержали мои молодцы, когда я осматривал место преступления. Он стоял около трактира.
2: Ложь!
1: Что вы нашли в его карманах?
4: Документы, 8 фунтов стерлингов, 47 немецких марок и 20 пфенигов, пачку американских сигарет, спички, эту брошку и ключ, который оказался ключом от квартиры фрау Мильх.
1: Вы лично обыскивали его?
4: Да, сэр.
2: Неправда. Кроме вас по моим карманам шарил еще Белин.
5: Кто? Белин?
1: Это правда, сержант?
4: Нет, сэр, я знаю правила.
5: Позвольте, позвольте. А откуда там взялся Белин?
4: Это был прохожий. Он помогал нам задержать преступника, когда тот вырывал.
2: Врешь! Я и не думал вырываться.
1: Молчите, Макаров.
5: Сержант, а Белина вы обыскали?
1: Это вопрос не по существу, лейтенант.
5: Мне кажется, сэр, что сержант нарушил элементарные правила.
1: Позвольте мне, лейтенант, решать, что было правильно в поведении сержанта, а что нет. Свидетель Белин здесь?
3: Это возмутительно.
1: Мисс Фанси, не забывайте, что вы здесь только гость. Свидетель Белин, каким образом вы очутились на месте преступления?
6: Было около 8 часов вечера, когда я вышел из ресторана «Фрау Мильх». Я человек одинокий, мне некуда было идти, и я решил прогуляться по городу.
5: В такой дождь прогуляться?
6: Да, да. Я в дождь больше всего и люблю бродить по улицам. Это без цели, а ради настроения. Как вдруг слышу, кто-то кричит: «Полиция, полиция!» Я побежал и увидел, как раз в эту минуту из трактира под Золотым Орлом вышел многоуважаемый сержант Фобер. Он спросил меня, узнаю ли я преступника.
5: Позвольте, а откуда вы узнали, что это преступник?
1: Лейтенант Бентли, я еще раз прошу вас, больше того, приказываю вам не мешать мне. Итак, вы увидели, что задержанный сопротивляется полицейским, не так ли?
6: Да, да, да. Он хотел вырваться из рук.
2: Неправда.
1: И вы помогли полицейским обезвредить его?
6: Так, так, сэр, я помог.
1: Скажите, арестованный говорит, будто вы тоже обыскивали, это правда?
6: Нет, сэр, нет, я не обыскивал.
1: Ясно. Во всем, даже во лжи, надо знать меру, Макаров. Кстати, может, вы нам скажете, что вы делали именно в эту минуту около трактира под Золотым Орлом?
7: Когда я вышел из трактира, в нем оставался только Белин. Я хотел уйти, но страх за Анну не давал мне покоя.
1: А другой причины боязни у вас не было? Скажите, вы ничего не спрятали у Анны Равчук?
7: Нет.
1: Нет, тем хуже для вас. Позовите последнего свидетеля.
0: Входит фрау Мильх, боязливо озираясь вокруг. Мгновение она смотрит на Белина. В глазах ее мелькнул ужас.
1: Садитесь, фрау Мильх.
3: Благодарю, сэр.
1: Фрау Мильх, вы узнаете арестованного?
3: Арестованного? Господин Макаров, боже мой, за что это вас?
1: За убийство вашей официантки Анны Рабчук, фрау.
3: Ах!
5: А вы, фрау Мильх, считаете, что ее убил кто-то другой?
3: Я не знаю, сэр, ничего.
1: Скажите, фрау Мильх, Макаров часто бывал в вашем трактире, не так ли?
3: Да, сэр.
1: Вы знали о его романе с Анной Равчук?
3: Да, сэр.
1: Скажите, вы Макарова хорошо знали?
3: Нет, я хорошо знала Анну. Это была честная девушка.
1: Понятно. И за это она заплатила своей жизнью. Это ваша брошка?
3: Моя.
1: Где вы ее хранили?
3: В ореховом комоде.
1: Картина ясная.
5: Еще не совсем, майор. Скажите, фрау Мильх, больше никаких ценностей у вас там не было?
3: Не знаю. Нет, сэр, не было.
5: Вы сначала сказали «не знаю». Взвесьте, фрау Мильх, в ваших руках сейчас жизнь человека.
1: Лейтенант Бентли, такие методы недопустимы. Вы терроризируете свидетелей. Успокойтесь, фрау Мильх. Можете идти, вы нам больше не нужны. Только подпишите протокол.
5: Майор, у меня еще несколько вопросов.
1: У вас все еще есть сомнения, лейтенант?
5: Думаю, что они будут не только у меня.
1: Ну хорошо, спрашивайте только коротко и по-деловому. У нас нет времени.
5: Скажите, фрау Мильх, у Анны Рабчук был свой ключ от вашей квартиры?
3: Нет, сэр. Когда было нужно, я ей давала свой.
5: А вчера вы ей давали ключ?
3: Нет, сэр.
5: У вас их было два или только один?
3: Два, сэр.
5: Вы их можете нам показать?
3: Сейчас. В сумке только один. Другой я, видимо, где-то потеряла.
5: Потеряли? Когда же? Сегодня? Вчера?
1: А может, вы дали его вчера Анне Рабчук и забыли? Но подумайте.
3: Это вполне возможно, сэр. Действительно.
5: А может, этот ключ, вместо того, чтобы попасть в руки Анны Рабчук, как-нибудь попал в руки Белина?
3: Что? Что вы, сэр?
6: Господин майор, это же издевательство над женщиной.
5: Сержант, в комоде фрау Мильх был открыт только один ящик?
4: Да, сэр.
5: Значит, грабитель хорошо знал, где что лежит?
4: Очевидно, сэр.
5: Почему же вы сразу надели наручники Макарову и одновременно нисколько не заинтересовались Белиным? Почему?
4: Мне казалось, что это мог сделать только Макаров.
5: Вам казалось? А не потому ли вам казалось, что вы только вчера сцепились с Макаровым в трактире под Золотым Орлом? Вы помните, что вы сказали по адресу Макарова, выходя из трактира?
4: Нет, сэр.
5: Нет, в таком случае я вам напомню. Вы сказали, я все равно с ним расправлюсь, так?
4: Не помню.
5: Сержант Фобер, вы обещали перед лицом Бога говорить только правду. Я вас спрашиваю, ключ и брошку вы сами нашли? Или вам подбросил их кто-то другой, кто решил сжить Макарова сосвета?
6: Господин майор!
1: Я отклоняю этот вопрос, Бентли. Сержант уже ответил на него.
5: Фрау Мильх, вы этот кинжал видели раньше?
3: Да, я видела его вчера у Анны.
5: Что, господин майор?
3: Вот он! Вот он, убийца! Белин, убийца!
1: Мисс Фанси, я прошу вас выйти!
3: Хорошо, я уйду, майор, но я еще вернусь. Я вернусь! Я еще не потеряла веры в человека, веры в справедливость.
1: Есть только одна справедливость, мисс Фанси. И она называется Соединенные Штаты Америки. Том, уведите убийцу.
0: Утром следующего дня Норма Фанси пришла к фрау Мильх.
8: Судьба Макарова в ваших руках, фрау Мильх. Я жду вашего слова.
3: Я все, что могла, сказала.
8: Однако вы сказали не все, что должны были сказать.
3: Я не знаю, что вы имеете в виду, леди.
8: Ключ, фрау Мильх.
3: Я же сказала.
8: Нет, вы не сказали, как он попал в руки Белина.
3: Ради бога! Кто вам сказал? Кто вам мог сказать?
8: Вы дали Белину ключ от вашей квартиры.
3: Я не знала, что он убьет ее.
8: Вы знали, кто убийца Анны Рабчук. Вы знали и молчали.
3: Я хотела жить, леди.
8: Анна Рабчук тоже хотела жить. А, впрочем, оставим это. У вас в ящике что-нибудь, кроме брошки, было? Что именно?
3: Платиновые серьги и часы моего покойного мужа. Золотые часы, Шафгаузен с цепочкой.
8: Больше ничего не бросилось вам в глаза?
3: Пожалейте меня, леди.
8: Я вам не враг, фрау Мильх. Я буду вашим другом и защитником, если вы заслужите этого. Я верю, что справедливость должна победить. Я слушаю вас, фрау Мильх.
9: Сегодня утром, подметая в гостиной, я нашла под ковром. Подождите, леди, я сейчас принесу.
0: Фрау Мильх возвращается с конвертом в руках.
9: Я не знаю, откуда это взялось у меня. Да еще на полу под ковром. Я хотела было сжечь это, но подумала, что, может, это спрятала покойная Анна.
8: Разрешите? Написано по-русски, что-то вроде списков. Постойте.
9: Что-то важное, леди?
8: Да, по-моему, очень важное. Не за эти ли бумаги Анна Рабчук заплатила жизнью?
5: Наконец-то можно проветриться на лыжах. Снежок. Неплохо было бы, Норма, махнуть на денек-другой в Гармиш-Партенкирхен?
8: Нет, Эдвин, мы не поедем в Гармиш-Партенкирхен.
5: А, понимаю. Прости, Норма, что-нибудь новое?
8: Посмотри, фрау Мильх нашла в своей гостиной.
5: Что это?
1: Норма! Ведь это как раз то, что так лихорадочно искал майор.
8: И ничего не нашел. Хотя его агентами были предприняты все меры, вплоть до убийства Анны Рабчук, да?
1: Да-да, думаю, что ты недалека от истины.
8: Фрау только что призналась мне, что она отдала ключ от квартиры Белину. Да больше того, фрау Мильх сказала, что в ящике ее комода, кроме брошки, были еще золотые часы и платиновые серьги. Все это бесследно исчезло.
3: Такой негодяй, о Господи!
8: Ты должен немедленно сделать обыск у Белина.
5: Нет, из этого ничего не выйдет, моя дорогая.
8: Как? Почему?
5: Во-первых, потому что Белин, очевидно, успел уже продать эти вещи. А во-вторых, Петерсон официально запретил мне заниматься делом Макарова.
8: И ты принял это к сведению?
5: Я только офицер, Норма.
8: Я до сих пор думала, что ты не только офицер, Эдвин.
5: И ты была права. Но что мы можем сделать, дорогая моя, если против нас выступила грозная бюрократическая машина, которая беспощадно раздавит каждого, кто осмелится стать ей на пути. Эта машина только в одном случае выходит из строя, когда она наталкивается на Россию. Теперь тебе понятно раздражение Петерсона?
8: Понятно.
5: Ты знаешь, Норма, что происходит сегодня в лагере перемещенцев? Достаточно было невинной демонстрации в защиту Макарова, чтобы власти запретили этим людям в течение недели оставлять бараки. Можешь пойти полюбоваться. Зрелище, достойное богов. Вся военная мощь Соединенных Штатов свалилась на головы 2000 безоружных белых рабов. О, наши мыловары умеют стрелять в безоружных и в грудь, и в спину, в зависимости от объекта. Но своим соотечественникам они предпочитают в спину.
8: Зачем ты мне говоришь все это?
5: Зачем? Подумай, Норма, стоит ли из-за одного единственного человека идти так напролом, так отчаянно, в такое время, когда, может быть, завтра, да-да, Норма, может быть, завтра твоя помощь нужна будет десяткам тысяч. Мы, Норма, входим в полосу мрака, еще более страшного, чем тот, который покрывал Европу на протяжении последних лет.
8: Нет, нет, никогда я в это не поверю. Я не поверю, чтобы Петерсоны могли когда-нибудь диктовать миру историю. Я не была на войне, я не видела, я не знаю, как взрываются бомбы. Но я видела слезы матерей. Я видела огромное кладбище наших убитых в Люксембурге. Я осматривала концлагерь в Дахау. И я не могу поверить, чтобы все это не оставило следов в человеческих умах и сердцах.
5: Норма, милая моя, и ты хочешь стучаться в сердце охотника за скальпами Петерсона?
8: Если мы позволим этим твоим охотникам убить Макарова, так же, как позволили несколько дней тому назад убить Анну Рабчук, то завтра они протянут лапу за скальпами наших братьев и сестер. Неужели ты этого не понимаешь, Эдвин?
5: Нет, Норма, я не создан для роли Дон Кихота. Слышишь? Слышишь, каким импозантным шагом идут на рыцаря печального образа бараны президента Трумэна?
8: Слышу и принимаю вызов, Эдвина. Иду одна к Петерсону. Я уже нашла свой путь и глубоко верю, что даже без тебя, Эдвин, я не буду на нем одинока.
5: Погоди, Норма! Норма!
0: Не оглянувшись, Норма выходит на улицу. Бентли смотрит ей вслед, потом медленно поворачивается, лениво подходит к столу, наливает стакан виски.
5: Фрау Мильх, я пью за детское, безрассудное сердце маленькой Нормы Фанси.

0: тот же день, через несколько часов, резкий телефонный звонок нарушил благодушное праздничное настроение майора Петерсона.
1: Hello? Редакция? Веселого Рождества? Да. Следствие поручено мне. Дело государственного значения. А, Норма Фанси. Проклятая. Не верю в ее карьеру. На всякий случай не советую печатать. Со своей стороны я сделаю так же, все от меня зависящее. Макарова!

0: Том, снимите с него наручники. Садитесь, Макаров. Садитесь, я вас просил сесть.
1: Слишком много чести.
0: Ну что ж, как хотите. Послезавтра в 10 часов утра вас будет судить военный трибунал.
1: Мне уже сказали.
0: А через 24 часа приговор будет приведен в исполнение. Вы в наших руках, Макаров.
1: Это я знаю. Только одного я не знаю. Зачем вы вызвали меня?
0: Во всяком случае, не для того, чтобы попрощаться с вами. Я хочу дать вам, Макаров, еще один шанс.
1: Я слушаю.
0: Мне известно, что вы занимались здесь агитацией за возвращение перемещенных лиц на родину, и что вы предприняли по этому поводу ряд конкретных мер.
1: Ах, вот что.
0: Да. Я также знаю, что вы за нашей спиной составили список желающих вернуться и собрали какое-то количество подписей. Это так?
1: А я не знаю закона, который запрещал бы делать это.
0: Кроме писанных законов есть еще и неписанные, мой дорогой Макаров. Я опираюсь на эти неписанные законы, я могу раздавить вас, как червяка.
1: Я уже убедился в этом.
0: Тем лучше. Итак, можно сыграть с вами в открытые карты? Куда вы дели этот список, Макаров?
1: Список?
0: Да.
1: Значит, не нашли. Не нашли.
0: Что вы хотите этим сказать?
1: Я хочу сказать, что вы его не нашли.
0: Макаров, я вам не советую перетягивать струну. Она и так уже натянута вам до отказа. Я еще раз спрашиваю, где список? Я вас в последний раз спрашиваю.
1: Он в Мюнхене.
0: Врете!
1: Я отправил его в советскую миссию.
0: Каким путем? Когда?
1: За несколько часов до убийства Анны.
0: Проклятие, если это правда, Макаров, я не дал бы и ломаного цента за вашу жизнь.
1: А я вас и не прошу. Теперь я знаю, по крайней мере, за что я гибну.
0: Да, интересно, за что же?
1: За то, за что погибла Анна. За то, за что под Севастополем погибла моя рота. За то, за что пошли на электрический стул Сакко и Ванцетти.
0: Нет, вы ошибаетесь, Макаров, дело обстоит гораздо хуже. Вы пойдете на виселицу, но только за грабеж и убийство перемещенки Анны Рабчук.
1: Нет, майор, в это уже никто не поверит, даже палач.
0: Опять этот он, Макаров. Макаров, завтра я пошлю вам местные газеты. В них вы прочтете подробные описания совершенного вами преступления. А вашего голоса никто не услышит. От вас отвернутся даже те, кто верил вам.
1: Говорите, отвернуться?
0: Да, отвернуться. Они уже отвернулись от вас. Андрей Макаров, я еще могу использовать кое-какие, ну, так сказать, пробелы в обвинительном материале, приостановить дело, но у меня должна быть гарантия, что в будущем не придется больше возиться с вами, Макаров. И помните, это ваш последний шанс.
1: Говорите.
0: Я немного от вас потребую. Напишите коротенькое заявление в лагерную газету. Я такой-то опровергаю слухи, будто бы я пытался вернуться в Советский Союз и подбивал к этому других перемещенцев. Я противник коммунизма и как таковой осуждаю политику, проводимую нынешними правителями моей Родины. Все?
1: Нет.
0: Это ваше последнее слово?
1: Последнее.
0: Слушайте вы, кто вас этому научил? Черт бы вас побрал, живем и только раз.
1: Я знаю. И именно потому, что у нас только одна единственная жизнь, ее надо прожить по-человечески. Так же умереть.
0: О, наконец я вас раскусил, Макаров. Теперь я знаю, почему так тяжело бороться со всеми вами. Теперь я знаю, почему Гитлер проиграл кампанию на Востоке.
1: Вы ее тоже проиграете.
0: Вы так думаете?
1: Так будет. Жизнь не с вами, а с теми, кто за правду, а вы ее враги.
0: И это все, что вы хотели мне сказать?
1: Остальное вам скажет моя Родина.
0: О, черт. Том, уведите его.
2: Том уводит Андрея. Входит Норма.
0: А, это вы? Пожалуйста, мисс Фанси, прошу вас.
3: Вы все еще верите в его вину?
0: А что?
3: а то, что у меня в руках вещественные доказательства.
4: А, понимаю, вы хотите рассказать мне о ключе и о брошке, да?
3: Вы уже знаете?
4: А, догадываюсь.
3: Неужели этого мало, чтобы освободить человека?
4: Да, к сожалению, мало. Макаров виновен.
3: Перед кем?
4: Перед Соединенными Штатами Америки.
3: Это кощунство, майор.
0: Послушай, мисс Ванси, нас никто не слышит. Я буду говорить с вами, как американец с американкой. Я буду говорить с вами, как человек, интересы которого срослись с интересами государства в одно монолитное целое. Мы заинтересованы в том, чтобы перемещенные остались в наших руках. Каждый лишний день их пребывания под нашими крыльями – это новый козырь в наших руках. А потом придет время, когда все они осознают, что им уже нет возврата. И тогда эта армия людей, людей без роду и племени, будет делать все то, что мы им прикажем. Теперь вам ясно, мисс Ванси?
3: Теперь мне уже ясно. Даже слишком ясно.
0: Ну, очень хорошо. Мисс Ванси, вы отправили в свою редакцию корреспонденцию о деле Макарова, написанную так, будто автором ее был сам Макаров. Я надеюсь, вы больше не будете так делать.
3: Вы правы, я больше не буду делать таких глупостей.
0: Еще одна такая корреспонденция, и редактор вам скажет: с Богом, мисс Ванси.
3: Я так же думаю, мистер Петерсон.
0: Ну вот. Как вижу, наш оккупационный климат начинает склонять вас к благоразумию. Это очень хорошо. Вы сумеете здесь неплохо устроиться. Тем более, что ваш будущий муж имеет все шансы вскоре занять мое место.
3: Эдвин?
0: Да.
3: Ваше место?
0: Да, я не вижу в этом ничего удивительного.
3: А Бентли согласен идти на это дело?
0: А почему бы нет? Да, правда, я пока только намекнул ему на это, но я более чем уверен, что он не откажется от удобного случая сделать карьеру. Ах, мисс Фарси, вы недооцениваете своего жениха.
3: О, да. Я недооценивала Эдвина, как недооценивала и вас, майор.
0: Ваше раскаяние тронуло меня. Ну, значит, мы с вами нашли, наконец-то, общий язык.
3: Вы ошибаетесь, майор. Только теперь я поняла, что мы с вами общего языка никогда не найдем.
0: Hello? Да. Как? Ага, хорошо. Хорошо, браво. Браво, лейтенант. Так, что же вы думаете делать?
3: То же самое, что делала до сих пор.
0: Да.

0: Да, лейтенант Бентхем с несколько минут тому назад передал мне приятную новость. Так по телефону.
1: О, да. Вы просто волшебник, майор. В один миг вы сняли с моих глаз пелену, и я увидела, что мой принц не принц.
0: Нет, этого желания у меня не было. Я только хотел лишний раз показать, что вам остается только одно – покориться законам наших джунглей, как красноречиво сказал бы лейтенант Бентли.
1: И отдать вам списки,
0: совершенно
1: да?
0: верно, мисс.
1: Списки я вам не отдам.
0: Да, что же вы думаете делать с ними?
1: Я повезу их сама в Мюнхен.
0: В Мюнхен? Нет, до Мюнхена вы не доедете. Со вчерашнего дня за вами, мисс Фанси, установлено негласное наблюдение.
1: Да? Меня бы даже не удивило, если бы эту роль взял на себя лейтенант Бентли. Но все же я готова помериться силами с вашими шпионами, мистер Петерсон.
0: Да, вы очень смело, мисс Фанси, но это вам не понадобится.
1: Хотите арестовать меня?
0: Нет, к сожалению, это не так легко сделать. Вы как-никак пока еще корреспондентка. Я просто прикажу обыскать вас, и тогда у вас будет чистая совесть, а у меня список.
1: Минуточку, майор, я придумала другой выход из положения.
2: Норма достает из сумки конверт и быстрым движением бросает его в горящую печку.
0: Тысячу чертей. Все равно этим вы Макарова не спасли.
1: Зато спасла других. А что касается Макарова, то мы еще повоюем с вами, мистер Петерсон.
0: Погодите, одну минуточку, погодите. Вот что. Я вам уже сказал, ваши шансы равны нулю. Все, кроме одного. Макаров не использовал его. Надеюсь, вы будете более благоразумны.
1: Новая хитрость?
0: Нет, новая попытка спасти Макарова от виселицы.
1: Что вы требуете от меня?
0: Я предложил Макарову написать маленькое заявление о том, что он не собирается ехать в Россию, что не подбивал к этому других, и что он осуждает нынешний режим в России. Ну, как видите, небольшая ложь, микроскопическая капля в океане лжи, в котором плавает наш мир. Вы должны предупредить Макарова. Это будет лучший выход. Я жду вашего согласия, мисс.
1: Это было бы ниже моего достоинства.
0: Вот что. Перед лицом смерти молодого, полного сил человека вас волнует только одно, как бы не пострадало ваше достоинство.
1: Вы думаете, Макаров пошел бы на это?
0: Во имя спасения собственной жизни человек способен на все.
1: Я согласна, майор.
0: Ну вот, очень благодарен. Надеюсь, вам повезет. Иначе мне остается только одно – умыть руки. Макаров, пойдите. Я оставляю вас наедине. Желаю успеха, мисс Фанси.
1: Вы, очевидно, догадываетесь, почему майор Петерсон оставил нас вдвоем.
3: Я вас самого лучшего мнения, мисс.
1: Боюсь, что вы его измените. Я должна сделать то, что не удалось сделать майору.
3: Неужели вас также интересует судьба этого списка? Я уже сказал...
1: Мистер Макаров, ваш список попал ко мне в руки.
3: Что?
1: Его нашла фрау Мильхи и передала мне. А я по неосторожности похвалилась находкой перед майором. Чтобы списки не попали в его руки, я была вынуждена бросить в печку пустой конверт.
3: Если это действительно так, то я благодарен вам, мисс.
1: У меня нет никаких причин говорить вам неправду.
3: Я верю вам.
1: Речь идет о том, чтобы спасти вас. Вас лично, мистер Макаров.
3: Как? Майор Петерсон хочет меня спасти?
1: Да. Он хотел бы приостановить это дело. На каких условиях, вы сами знаете.
3: Знаю.
1: Вам, наверное, не больше 30 лет.
3: Что вы этим хотите сказать?
1: Что вы недооцениваете опасности, мистер Макаров. Я делала, делаю и буду делать все, что в моих силах для предотвращения этого очередного убийства. Постараюсь известить обо всем вашу миссию. Я отправила телеграммы редакциям некоторых влиятельных газет. Наконец, после оглашения приговора я обращусь с ходатайством к губернатору. Но сегодня ваша судьба почти всецело в руках Петерсона.
3: Я знаю.
1: Знаете? И не подпишете?
3: Знаю и не подпишу.
1: Простите, мой друг, но мне стало страшно.
3: А вы думаете, мне не страшно? Вы думаете, я иду на смерть, как на свадьбу? С той проклятой ночи я ни на минуту не сомкнул глаз.
2: Это же, черт возьми, не ватага.

0: Как уйти? Поймите, я ненавижу смерть, но я еще больше ненавижу жизнь, какой они хотят меня осчастливить. Если бы я испугался их, если бы я дал поймать себя на удочку вашим Петерсонам, они бы не сказали «Макаров изменник». Они бы сказали «Советский моряк Макаров изменник». А мне никто не давал права покрывать позором мой народ.
1: Какая мать воспитала вас, Андрей Макаров?
0: Россия, Ленина и Сталина. Я помню моих боевых друзей. И я знаю, ради нее они жили. За нее умирали в боях. И я тоже до конца останусь моряком в боевом строю. Моряком, который дал присягу служить Советскому Союзу, поклялся раз и навсегда.
1: Что я еще могу сделать для вас, Андрей Макаров?
0: Много. Скажите моим товарищам из лагеря, что я умирал не как убийца, а как солдат страны социализма. Скажите это здесь и там у вас за океаном. Пусть знают люди Америки, как расправлялись с советским моряком ваши банкиры за то, что он стоял за правду. И не забудьте передать нашим из лагеря, чтобы довели до конца дело, начатое мной и Анной. Списки передайте Дуде или Мальцеву. Это будет моя последняя воля.
1: Все скажу. Все сделаю, что только будет в моих силах. Клянусь вам в этом, Андрей Макаров. В лагере большинство верит не Петерсонам, а вам. Ваши устроили демонстрацию. Власти обеспокоены. Военная полиция третий день на ногах. Мой хороший друг, вы не один.
0: Это хорошо. Видите, какой замечательный наш народ. Когда вспомнишь о нем на чужбине, петь хочется, а не думать о смерти. Хочется петь о Москве, о Кубани, обо всей земле, что была бы планетой радости, если бы не ваши золотые идолы. Хочется песен, в которых была бы любовь ко всему живому и огненная вера в то, что правда во всем мире, от края его и до края победит.

0: Норма исполнила волю Андрея Макарова. Она передала списки Дуде. Дуда немедленно выехал в Мюнхен. Измученная бессонной ночью, Норма Фанси с утра дожидается в трактире известия о приезде советской миссии.
1: Защитник Макарова? Капитан Майдл, ну как? Как? До сих пор нет еще ничего из канцелярии губернатора? Нет? Осталось так мало времени. Да, будем надеяться. Позвоните сами. О, благодарю, капитан. 2749. Благодарю.
2: Норма. Бедная Норма.
1: Неужели свершилось?
3: Ты об этом русском? У него еще есть целых полтора часа. Возможно, что в последнюю минуту придет сообщение о помиловании. Кроме того, майор Петерсон дал ему понять, что свой последний шанс он может использовать даже на ступеньках эшафота. Но я не с этим пришел, Норма.
1: Я слушаю.
3: Ты вчера послала телеграмму советской миссии. Она не дошла до адресата. Впрочем, этот факт не умаляет твоей вины.
1: Вины?
3: Да-да, Норма. Ничего удивительного в том, что клерк говорит языком клерка.
1: Дальше?
3: Дальше? Та же самая участь постигла твою корреспонденцию, отправленную в редакцию Daily Worker.
1: Дальше что?
3: А дальше, Норма, идет печальный эпилог.
1: Об увольнении меня с работы можешь не говорить. Я только что получила телеграмму из редакции.
3: Что ж, этого надо было ожидать. Но это еще не самая страшная, Норма. Я вынужден предупредить.

0: Видите тебя, моя дорогая, комендантом подписан приказ о том, что ты должна в течение 24 часов оставить этот город. У меня нет никаких сомнений, что завтра тебе прикажут вообще оставить Европу.
1: Как вижу, ваш аппарат работает безотказно.
0: О, да.
1: Надеюсь, что под твоим руководством этот аппарат будет работать значительно лучше.
0: Ты уже знаешь?
1: О чем?
0: Ну, о том, что я в ближайшее время должен сесть на место...
1: Охотника за скальпами Петерсона? Я этого ждала.
0: Ждала? Это говорит о твоем уме. Я, видишь ли, Норма, согласился на предложение Петерсона не только потому, что я ни на что лучшее не способен, но и потому, что граница между добром и злом давно уже исчезла в природе, если вообще она когда-нибудь существовала.
1: Граница между добром и злом? Видишь ли, Эдвин, для тебя эта граница никогда не существовала. К сожалению, я только сейчас поняла это. Единственная перемена, происшедшая с тобой за эти несколько лет, была та, что у хищника выросли когти. Ты тайком донес своему шефу о том, что бумаги Макарова можно найти в моей сумке.
0: Ты должна сказать мне за это спасибо, Норма. Только таким образом я спас тебя от больших неприятностей.
1: И в то же время приобрел хорошую репутацию Петерсона. Нет, не скажу я тебе, Эдвин, спасибо.
0: Жаль. Какое же слово могу ждать я от тебя сейчас?
1: Только одно. Прощай.
0: Норма. Норма. Пока все еще можно исправить. Не позже, как завтра, с вечерним поездом ты будешь принуждена оставить этот город. Но если мы поженимся, Норма, то приказ о выселении автоматически теряет силу.
1: Нет, мы не женимся, Эдвин, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.
0: Что ж, в таком случае мне остается только умыть руки.
1: Ну, узнаю стиль майора Петерсона. Но оставь мечты, Эдвин. Никогда это тебе не удастся. Единственное, чего вы дождетесь за дела ваши, это проклятие будущих поколений.
0: Узнаю стиль Макарова.
1: Уйди! Уйди, Эдвин! Не твоей голове понять это, не твоей душе почувствовать.
0: И от меня ты больше не услышишь ни слова. Теперь, леди, с вами будут разговаривать другие. Не пеняйте на меня, если они будут разговаривать с вами вразумительным для вас языком. Языком охотников за скальпами, не знающих сантиментов. Что ж, вы этого сами хотели.
2: Появляется фрау Мильх.
3: Вот кофе, леди. Вам пришлось долго ждать, леди. Плохо работает газ. Того и жди, совсем погаснет.
4: Что? Что вы сказали, погаснет?
3: Я говорю, плохо подают газ. Это не жизнь, а мучение. Бывает и так, что выключают на целую неделю, а то и на две. Тогда приходится топить углем, а вы знаете, какой это сегодня дефицитный товар. Один бог знает, когда все это кончится. И за что? Скажите, леди, за что?
4: Вы бы лучше подумали, фрау Миль, за что в эту минуту, может быть, на смерть идет Андрей Макаров?
3: О, леди, моя совесть чиста, как слеза. Я вам всю истинную правду, как перед Богом, сказала. Что же еще может сделать несчастная одинокая женщина?
4: Довольно, ради Бога, довольно.
3: Хорошо, леди, я буду молчать. Это единственное, что мне разрешено.
2: Входит Дуда.
5: А вот и я, леди.
1: Боже мой, наконец-то!
5: Что с Макаровым?
1: Остался один час до казни в 12 часов дня.
5: Значит, успели. Как говорится, в последнюю минуту.
1: Что, вручили?
5: Офицеры нашей миссии уже здесь. Я приехал вместе с ними. Они пошли к Петерсону, но, видимо, не застали его и поехали к коменданту города. Ну, Петерсон, смотри.
1: Боже мой, наконец-то.
5: Тяжело Макару в эту минуту. Но еще 10-12 минут. Теперь уж они не посмеют сказать нашим офицерам: Макаров убийца.
6: Сегодня утром на минуту выскользнул из лагеря Мальцев и рассказал, что сброд Цуповича шныряет по лагерю. Вчера двоих избили до крови. 16 человек из арестованных увезли неизвестно куда под конвоем немецких и американских полицейских. Вечером комендант лагеря ходил по баракам с револьвером в руке и угрожал новыми арестами. А на рассвете прочел у себя под окном: «Будем как Макаров».
5: Когда я вернусь на Украину, в родной Тарнополь, и увижу свою мать, я скажу ей: хоть я и тяжко болен, мама, но душа моя здорова, как никогда раньше. Хоть она и видела бездну подлости, но видела и вершины благородства, имя которому – советский человек.
6: О, я завидую вам. Еще час. Капитан Майдл, я вас слушаю. Что? Что? Что? Они на час ускорили казнь. Макаров умер мужественно.
5: Убийцы!

0: благословенна жизнь, и во сто крат благословенна страна, что простым сердцам открывает путь в бессмертие.
1: Жил советский моряк, один из многих, и его гордое сердце даже в неволе тянулось к песням, в которых много любви и веры, в то, что правда и тут, в царстве Петерсонов, должна победить. И она победит, Андрей Макаров.

0: Я, Лёша из 22-й квартиры. А помните, я ещё привёл к нам домой козла? Это меня Аглая просила его до спектакля у себя задержать.
1: Не только я, и он тоже. Вот он, Антошка Дудкин.
2: Ага, и я тоже. Мы все в одном доме живём. И Лёшка, и она, и я. И вот эти вот рыжие близнецы Брыкины. Они тоже помогали козла тащить. Зина и Васька.
1: Ну, конечно. Где Зина, там и Васька. Он все Зинкины слова повторяет.
3: Совсем он мои слова не повторяет.
4: Я Зинкины слова не повторяю.
5: Теперь вы сами слышите, как он все повторяет.
1: Это Юра Кузнецов сказал. Самый интеллигентный мальчик в нашем доме. Если бы не Юра, я и не знаю, как бы мы выпутались из последней истории. Мы в ней сами еще не все понимаем.
0: Ну, я-то, положим, понимаю.
3: Так ты нам и расскажи, Лёшка. Может, и мы тогда тоже все поймем. На тебя вся надежда.
6: На тебя вся надежда.
5: Так называется радиоспектакль по рассказу Юрия Сотника.

0: Все-таки мы с тобой умники, умники. Что ни говори. Молодцы. Какой дождь, а? Какой дождь. А мы с тобой вовремя уехали с дачи. Похолодание и значительные осадки. Ну, как видишь, прогноз полностью оправдался. А ты еще не доверяешь прогнозу. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Зажги свет, Ираклий.
0: Одну минуточку, сейчас. Пока.
1: Знаешь, а у нас есть... Все основания, не очень-то им верить.
0: Но. Я думаю, что метеоспутники все-таки сыграли свою роль в прогнозировании. За это лето ведь очень мало ошибок.
1: Ираклий!
0: Что?
1: Вытри хорошенько ноги.
0: А? Приятно все-таки в такую погоду вернуться в уютную московскую квартиру. Ясно, примем ванну и все. Что такое? Интересно, какой дурак оставил свет в ванной?
1: Где свет?
0: Я говорю, в ванной.
1: Верно, свет. Вот уж не думала, что Брыкины такие рассеянные.
0: Какие Брыкины? Кто это?
1: Ну, соседи. Я им доверила поливку цветов.
0: Что такое? Черт. Почему-то она еще и заперта.
1: Что заперта?
0: Дверь в ванну заперта.
1: Ванную? Ничего не понимаю.
0: Я понимаю. По-видимому, кто-то из твоих Брыкиных так хлопнул дверью, что задвижка сама собой заскочила. Что будем делать? Людмила, ты слышишь?
1: Что с тобой, Ираклий?
0: Там кто-то есть.
1: Ираклий, что это?
0: Кто там? Эй, вы! Отвечайте немедленно!
1: Ираклий, прошу тебя...
0: Да отвечайте же, черт вас возьми!
1: Ираклий!
0: Не держи меня!
1: Это злоумышленники!
0: Вот мы сейчас и посмотрим! Открывайте!
1: Умоляю тебя, Ираклий! Может быть, у него оружие?
0: Сейчас же откройте дверь! Дай мне на всякий случай молоток.
1: Ираклий!
0: Тихо! Открывайте дверь! Иначе я позвоню в милицию!
1: Господи ты, боже мой, это мальчик.
0: Да, я вижу, каким образом ты очутился в нашей квартире. Что ты молчишь? Что ты здесь делаешь?
1: Живу.
0: А почему именно здесь?
1: Так.
0: А кто же тебя здесь поселил?
1: Никто не поселил, я сам.
0: Так, значит, ты сам. Ах, ты сам! А каким образом ты попал в квартиру? Кто тебе открыл дверь?
1: Я сам дверь открыл.
0: Значит, ты опять все сам.
1: Ира.
0: Интересно, не мешай. Ты открывал отмычкой или подобрал ключи?
1: Подобрал.
0: Так.
1: Боже ты мой.
0: Значит, ты подобрал сразу два ключа. У нас два замка. Где же они?
1: А тут где-то я их где-то потерял.
0: Потерял. Весьма все это любопытно.
1: Ираклий, ну довольно тебе его мучить.
0: Подожди,
1: не Ну подожди, мне. Не видишь, он весь трясется, ему валерьянки надо.
2: Я все равно ничего не скажу.
0: Нет, ты скажешь, ты все скажешь, Ираклий, каким образом ты сюда попал.
1: Ираклий, да это же мальчик из 22-й квартиры.
2: Да.
1: Ну, да. Ну, помнишь, он еще козла к себе в дом пустил.
0: Какого козла? Послушай, хоть ты-то мне не морочь голову, я не так ведь...

0: ничего не понимаю. Причем ты козел? И так чепуха какая-то. Какая связь может быть между козлом и появлением этого старого закоренелого взломщика у нас в квартире?
1: Профессор ошибался. Между козлом и моим появлением в их квартире была связь. И самая прямая. Ведь если бы Аглая не уговорила меня тогда спрятать у нас живого козла, ничего теперь не случилось бы. Родители спокойно отправились бы в байдарочный поход и оставили бы меня одного. И мама не металась бы по знакомым в поисках человека, который побудет со мной. Перед самым отъездом она вернулась домой очень довольная и объявила отцу, что все устроилось.
2: Ну, наконец-то все в порядке.
3: Каким образом?
2: Все устроилось. Все устроилось, мы можем спокойно отправляться. Тетя Соня у нас поживет.
3: Тетя Соня?
2: Тетя Соня.
3: Тихомирова?
2: Тихомирова, ну да. Она сказала, что с восторгом переберется к нам и присмотрит за Лешкой. Так, где большой чемодан?
3: Даже с восторгом?
2: Да, с восторгом, ну да. К ее мужу приехала куча родственников из Хабаровска. И ей нужно готовить на них, домыть посуду, доводить их по магазинам. А теперь она скажет, что должна уехать, и пусть они сами моют посуду. Ну, что ты стоишь? Ну, помоги мне хоть немножко.
3: Я укладываю.
2: Знаешь, она уверена, что поладит с Лешкой. Она говорит, что у нее прирожденный педагогический талант.
3: А у самой даже детей не было.
2: Хорошо. Что тебе, собственно, не нравится, а? Ну, пусть она преувеличивает. Пусть у нее нет педагогического таланта. А у кого из наших близких он есть? А?
1: Вскоре я увидел тетю Соню. Она пришла к нам. Я слышал, что ей около 60, но выглядела она моложе. У нее были светло-желтые кудряшками волосы и короткое пестрое платье. Глаза у нее были круглые, светло-серые, со слипшимися от краски ресницами. Она прошлась по передней и стала разглядывать нашу квартиру.
4: Эх, дороги, пыль да туман. Ну что ж, прекрасная квартира. Города, оп, кухня, большая кухня, чудно. А это что? А? Совмещенные? Ну, ничего. И шкаф новый, прекрасный, уже блаженство.
1: Что? Что блаженство?
4: Как что, чудак, квартира? После того кошмара, который у нас в доме, здесь рай. Алёха, подожди. У меня для тебя кое-что есть. Вот, куда ты я делаю это, спички... Не-не-не, не то. Города. А, вот, держи, шоколад.
1: Спасибо.
4: То-то, спасибо. Но только, Леха, уговор. Пока я здесь, ты будешь получать сладкое только после обеда, после ужина и еще два раза в день, а? Ну как, лады?
1: Лады.
4: Ну, молодец. Давай лапу на уговор. Лады!
1: Что-то не понравились мне эти лады и вообще манера тети Сони разговаривать со мной. На следующее утро папа пошел за такси и приехал во двор к нашему подъезду. Антошка Дудкин, Аглая и рыжая Зинка и Васька, близнецы Брыкины, подошли к машине и стали смотреть, как в нее засовывают рюкзаки, авоськи, удочки и таксушумку.
3: Саквояж туда, саквояж в кабину.
5: Лёшка, куда едешь-то? Куда едешь?
1: Да нет, я никуда не еду, Антошка. Родители на 10 дней в поход отправляются на байдарках.
5: А тебя не берут?
1: Не берут? Нет. Они говорят, дай мы сами научимся весла держать.
6: Опять один остаешься?
2: Нет-нет, голубчики, нет-нет. Мы теперь ученые, больше к нам козла в квартиру не притащим.
6: Да. А мы и не собираемся. Мы, ребят, ну,
3: Леша,
6: собираемся?
3: До свидания, Леша.
2: Лешенька, до свидания. До свидания, тетя Соня. Мы будем звонить при первой же возможности. Шумку, держи собаку.
3: Шумка.
1: Уехали. Поплывут по водохранилищу, палатки будут ставить. Эх!
7: Лёшка! Пошли к Антону! Правильно. Ему белых крыс подарили.
2: Правильно, пошли,
1: пошли, пошли, ребята!
8: Пошли!
0: Алёха! Можно тебя на минуточку?
1: Меня? Зачем, тётя Соня?
0: Миша, Алёха, нам нужно серьезно потолковать. Пошли.
1: Пошли.
0: Ну, неважно. Не ходи дальше. Потолкуем здесь, на кухне. Слушай, Лёха. Ты парень взрослый. Голова у тебя работает. Значит, мы можем говорить, как человек с человеком. А?
1: Угу.
0: Так вот. Я хотела тебя спросить. Как ты расцениваешь свой поступок?
1: Какой поступок?
0: Вот сейчас, во дворе.
1: Да я не помню никакого поступка.
0: Ах, ты даже не помнишь? Ну что ж, очень жаль. Хорошо, я тебе подскажу. Я понимаю. Крысы – это, конечно, дело важное. Фу. Но я-то все-таки не пустое место, а?
1: Нет, не пустое.
0: Ну, как же ты поступил со мной? Тебя позвали, а ты не оглядываясь на меня, не спросив, как я к этому отнесусь. Взял и пошел с ребятами, словно меня вообще нет. По-товарищески, как ты полагаешь? Что ж, по-твоему, надо сделать?
1: Попросить прощения.
0: Умница! Ну, умница, давай лапу. Я была уверена, что мы с тобой будем жить душа в душу.
7: Лёшка, ну ты скоро?
1: Тётя Соня.
0: А?
1: Можно я пойду?
0: Где? К крысам? Эх, крысы, я понимаю, это очень интересно. Только знаешь, Лёш, что я тебе скажу? Давай такой уговор. Сначала дело, потом развлечение. Лады?
1: Лады. А какое дело?
0: А дело очень-очень важное. Лёша, ты слышал что-нибудь о знаменитом русском ученом Павлове?
1: Слышал.
0: Да? Что ж ты слышал?
1: Ну, он делал опыты с собаками, еще там эти рефлексы всякие.
0: Правильно, правильно. Так вот, совсем недавно этот академик Павлов в журнале «Здоровье» написал, что для человека имеет колоссальное значение строго размеренный ритм жизни. Лёха, Лёха, ну ты же совершенно взрослый парень, ну совершенно. Ну, ты же не можешь не понимать, что твои родители тебя немножечко, как это сказать, разболтали. Верно ведь, а? Так вот что, давай устроим папе с мамой сюрприз. Они вернутся и не узнают своего сына. Подтянутый, дисциплинированный, слово, о, человек, а?
1: Хорошо.
0: Ну, а для этого мы с тобой сейчас займемся установлением распорядка дня. Лады?
1: Лады.
0: Ну, прекрасно. Дороги, пыль да туман.
1: Я спорить не стал. Я не додумался, а просто почувствовал, что это бесполезно. И мы составили этот самый распорядок. Сразу же после обеда я начал жить в строго размеренном ритме, как писал академик Павлов в журнале «Здоровье». Хотя мне до сих пор почему-то казалось, что академик Павлов давно умер. Согласно распорядку дня, я мог гулять 2 часа перед обедом и столько же перед ужином, а остальную часть дня мне предстояло заниматься осмысленным времяпрепровождением. Под этим тетя Соня подразумевала утреннюю гимнастику, мытье чайной посуды, повторение пройденного в школе, чтение художественной литературы 2 часа. Хотя я люблю читать, когда мне захочется, все же чтение художественной литературы было для меня самым приятным пунктом. На 3-й день после отъезда родителей, когда тетя Соня ушла в магазин, я взялся читать «Приключения Тома Сойера». Я как раз дочитал до того места, где Том и Гек решают отправиться ночью на кладбище сводить бородавки. Нужно сказать, что даже когда я был маленьким, меня нельзя было напугать ни Бабой-Ягой, ни Кощеем Бессмертным. Но всего, что связано с мертвецами, я боялся до судорог. И сейчас, когда я читал, как мальчишки с дохлой кошкой в руках пробираются на кладбище, по спине у меня ползли мурашки. Я точно сам слышал, как страшно стонет ветер на кладбище. Вместе с Томом и Геком напевал я песню заклинания, и, кажется, я сам ее придумал. Кот, иди за мертвецом! Бородавки за котом! Вот и дело все с концом, а мне вас больше не надо, а мне вас больше не надо. Как ты думаешь, Гекки, нравится покойникам, что мы пришли сюда?
8: Кто их знает, Томми?
1: Жутко здесь, правда? Еще бы! Слушай, слушай, сюда идут. Что это там такое? Ой, ой, как страшно! Это, наверное, дьяволы!
8: Ну, мы теперь пропали.
1: Нет, нет, это люди, Том. Ты притаись и не дыши. Остановились, ищут чего-то и не могут найти. А вот опять сюда. И прямо, прямо сюда. Слушай-ка, Гек.
8: Это индеец Джо и Меф Поттерс. Уж, пожалуй, лучше бы были то черти. И чего им нужно, хотел бы я знать.
1: Гек! Что это они несут на носилках?
8: Смотри, они достают лопаты. Раскапывают могилу. Был слышен скрежет лопат, отбрасывающих мелкие камешки и комья земли.
1: И через несколько минут они выволокли наверх гроб!

0: Ой, ой, как страшно. Даже в животе холодно стало. Сторожевые псы проснулись и залаяли.
1: Интересно. Проснулись. Кто же их разбудил, а? Ты знаешь, я уже 5 минут наблюдаю за тобой и вижу, что ты читаешь не абы как, а внимательно, с интересом. Так всегда читай. Чтение ради чтения никакой пользы не приносит. Что это за книжечка? О, «Приключения Тома Сойера». Должно быть очень интересно. Но, а кто же из героев тебе больше всех нравится? Кто тут есть? Бекки Тетчер. Бекки Тетчер тебе нравится? Или этот? О, Джо. Индеец, он индеец, оказывается, как интересно.

0: Нет, Бекки Тэтчер.
1: Ну что же, ну расскажи мне краткое содержание. Мне хочется просто узнать, как ты усваиваешь прочитанное. Нет, погоди, погоди, не рассказывай. Возьми-ка чистую тетрадь.
0: Взял.
1: Ну, молодец. Напиши. Дневник для чтения.
0: Дневник для чтения.
1: Написал?
0: Написал.
1: Отлично. Теперь я пойду готовить обед, а ты продолжай читать. Когда дочитаешь, запиши фамилию автора, название и краткое содержание. Лады? И эту, не забудь, как ее, Бекки Тэтчер. И этого, Джо. Он же индеец, кажется, да? Интересно.
0: Не буду я записывать.
1: Что?
0: Ничего я не буду записывать. И вообще, я сейчас пойду гулять.
1: Алексей! Алексей! Я хотела бы знать, что за тон! И что это значит, я пойду гулять?
0: А то и значит, пойду гулять и все. И вообще буду делать, что хочу. Вот, и не привязывайтесь, вот.
1: Боже мой, какой ужас. Какого ребенка они мне оставили? Он же не поддается никакому воспитанию.
2: После обеда, когда тетя Соня заснула, я вышел из подъезда. На мне было драповое пальто, зеленая вязаная шапочка и шерстяные брюки. Под мышкой я держал школьный портфель. В нем навалом лежали 6 котлет, 300 граммов колбасы, сухари и приключения Тома Сойера. В воротах я встретил Аглаю.
3: Чего это ты, Лёшка? Как на Северный полюс?
0: Ничего, зато ночью не будет холодно.
3: Как это? Как это ночью?
0: А вот так. Ты никому не скажешь, Аглая?
3: Не-не-не-не-не-не.
0: Я из дома убежал.
3: Вот да! Насовсем?
0: Насовсем. Нет, то есть, ну пока родители не вернутся.
3: Тебя эта тетка довела?
0: Угу.
3: Вот да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А где... Где же ты жить-то будешь? Где?
0: Где, где? Где? Ну, днем буду скитаться по улицам, а ночевать в парке на лавочке.
3: А тебя в милиции заберут?
0: Ну и пусть. Так ей надо.
3: Кому? Милиции?
0: Да какой милиции? Тетки.
3: А если простудишься и помрешь, а?
0: И пожалуйста. В другой раз они будут знать.
3: Кто они?
0: Родители.
3: О! Ой, вот дурной! Да ведь другого раза уже не будет. Ты ведь помрешь. Лёшка, в парке на лавочке это все глупости. Глупости! Гляди, какая туча на небе, а? Лёшка, знаешь что?
0: Что?
3: Я сейчас ребят позову. Мы что-нибудь придумаем. Ты подожди нас тут. Мы сейчас что-нибудь придумаем.
0: И правда, туча идет. И по радио говорили, похолодание и дождь. Ой, фу, холодно. Так и замерзнуть недолго.

0: Что это ребят нет? А вдруг Аглаю дома задержали?
1: Лёшка, ты здесь?
0: Антон! Антошка Дудкин! И Брыкины близнецы, Васька да Зинка. Ой, молодец, Аглая, всех привела.
2: Лёха, порядок. Все, у тебя,
1: Лёшка, у тебя будет квартира шикарная. 4 комнаты, кухня, 2 телефона. Вот они, ключи у Зинки.
3: Вот, на пальце болтается.
2: Ага, на эти семочки.
0: Я ничего не понимаю, ребят. От чего ключи? Какая квартира?
1: Квартира профессора.

0: на одной площадке живут, понимаешь?
1: А сейчас они все-все-все на даче.
2: Ну?
3: И мы у них цветы поливаем.
4: Ага, на подоконниках.
1: Понятно, Лёшка, а?
4: Понятно.
1: Будешь там жить до приезда родителей. Только чтобы никто, никто, никто не знал. А то Зинке и Ваське знаешь, как попадет.
3: Я бы ни в жизнь не согласилась, если бы не Антон. Он говорит, что ты, Лёшка, из-за нас страдаешь.
4: Ага, из-за козла.
1: Ты, Лёшка, главное, знаешь что? Свет не включай.
4: Правильно.
1: А то со двора увидит.
2: Да. Как это не включай? Всю неделю?
1: Всю неделю.
2: Слушайте, ребята, а вдруг тетя Соня обратится в милицию, оттуда пришлют собаку-ищейку, и она найдет меня по следам.
3: Тогда отец с меня шкуру сдерет.
4: Ага, и с меня тоже.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, ой, что же делать, а?
2: Что придумал!
1: Придумал!
3: Чего?
1: Ну, говори, говори, Антон!
2: Ни одна собака его не найдет, понимаете? Мы с Васькой его на руках отнесем.
1: Ну, как?
2: И он никаких следов-то не оставит.
1: Ой-ой, да что ты? На четвертый этаж!
2: А чего? Мы только до лифта. А там чуток подержим его на руках, и лифт нас поднимет.
1: Понятно?
2: Понятно. Слушай, Аглая, на-ка, держи Лёшкин портфель.
1: Ага, давай.
2: Я, снимай, Лёшка, пальто.
5: Я сейчас. Всё-таки
2: полегче станет.
5: Я сейчас, Надь.
2: Зинка, возьми пальто.
4: Да.
2: Так, порядок. Васька.
4: Давай, давай, давай.
2: Раз,
4: два, три.
2: Тихо.
4: Взяли.
2: Ну, ребята, потише. Ну, потише,
4: пошли,
2: друг,
4: как бы в подъезде.
2: Вот ребят, не уроните!
4: На кого
2: ребят,
4: не нарваться.
1: Да. Ну, слава богу, в подъезде никого. И кабина внизу. Чего? Тащите его в лифт. Тащите.
2: Ой, ребята.
1: Ребята.
2: Ой.
1: Ребята.
2: Так. Фу, вроде тощий, а какой тяжелый.
5: Да нет, это я пообедал.
1: Так, тихо, нажимаю кнопку.
4: Давай.
1: Поехали. Ну вот, теперь ерунда осталась. Только из лифта вытащить и в квартиру внести. Стоп.
4: Стоп.
1: Давай. Зинка, отпирай дверь.
4: Давай, Зинка, тихо.
3: Сейчас отпирай.
1: Так,
3: волоките его в квартиру.
2: Боком, боком его, Васька.
4: Сколько?
2: Еще чуток, чуток. Ребят, полегче.
4: Вот сюда,
2: полегче, ребят. Не уроните.
3: Отец услышит.
1: Чертов коврик. И зачем только их кладут, эти коврики резиновые?
2: Ну вот, Леха, вот твоя квартира.
5: Большая.
3: Да мы ж тебе говорили.
2: Ну да.
3: Четыре комнаты. Это вот кабинет профессора. Видишь, сколько книг? А это вот спальня. Видишь, кровать.
2: Кровать.
3: Большой. Ты, Лёшка, если услышишь три звонка, значит, я пришла или Васька. А если услышишь, кто без звонка входит, сразу же под кровать ныряй. Значит, мама пришла или еще хуже, отец.
2: Ага, еще хуже.
1: Ой, ой, Лёша, ты главное, главное, свет не зажигай. Слышишь, Лёшка?
5: Слышу.
3: Ну, пошли.
2: Пошли,
1: Привет, ой, я тебе сегодня горячий ужин принесу. Я сразу 5 звонков позвоню, а ты открой. Ну, пока.
3: Смотри, свет не зажигай.
5: Слышал уж, не буду. Оставшись один, я присел на тахту. Когда я подумал о ночи, которую мне придется провести, не зажигая света, в этой огромной квартире, мне стало совсем тошно.

0: Я зашел в кабинет профессора. Там две стены от пола до потолка были заняты полками с книгами. Двери из соседней комнаты были распахнуты внутрь кабинета. Одна из створок закрывала от меня самые крайние книги. Я потянул к себе створку и... Ой! Тут же скакнул назад. В углу на полке, вровень с моей физиономией, стоял грязно-желтый человеческий череп. Несколько зубов у него не хватало, а во лбу над черной глазницей чернела неровная дыра. Страшилище какое! Нет, ну надо сматываться отсюда, сматываться. Ой, идет кто-то. Должно быть, папаша Брыкин. Скорей, под кровать, скорей.
1: Лёшка, эй, не бойся. Это мы Зинка с Васькой, вылезай.
2: Ага, Васька с Зинкой. Мы хотели проверить, как ты умеешь прятаться.
1: Топаешь очень.
2: Да.
1: Ты лучше ботинки сними.
2: Ага.
1: Ну, вылезай.
2: Ну вот. Ой.
1: О, бледный какой. Испугался, да?
2: Ага, он испугался, когда мы вошли.
0: Да нет, не испугался. Нет, это я знаете, почему бледный? Что-то как-то не здоровится. Да. У меня, наверное, этот вот... Аглая!
1: Иди открой, Вася! Сейчас, открой! Смотри, Лёшка, в Аглая привела! Юру Кузнецова!
3: Добрый вечер!
4: Вот, Лёшка, мы рассказали всё Юре, и он такое придумал! Ой, недаром взрослые про него говорят, что он самый интеллигентный мальчик у нас в доме, понимаешь? Надо послать ультиматум!
1: Что-что?
4: Ультиматум! Ну, Юра, объясни ему.
3: Слушай, с одной стороны, чего тебе торчать в этой квартире целую неделю? Во-первых, ты здесь умрешь со скуки, да еще без свежего воздуха. Ну вот. А с другой стороны, твоя тетка тоже не заинтересована, чтобы ты пропадал. Ты пойми ее положение. Ей поручили присматривать за ребенком, а ребенок взял да смылся. Понятно?
0: Понятно. Непонятно только, что ж ты предлагаешь.
3: Вот тебе ручка. Вот бумага. Садись и пиши ультиматум.
0: А заглавие писать ультиматум?
3: Нет, не надо. Диктую. Пиши. Уважаемая тётя Соня.
0: Тётя Соня. Восклицательный знак?
3: Да. Я категорически не согласен с вашим педагогическим методом, которым вы меня воспитываете.
0: Точка.
3: Да. Я привык жить, как меня приучили мои родители, а вы только и знаете, что нарушаете мою свободу и вмешиваетесь в мои дела.
0: Мои дела.
3: Да. Точка.
0: Точка.
3: Вы думаете, что это очень педагогично, а на самом деле вы только потеряли для меня всякий авторитет. И вот результат. Знак восклицания.
0: Так.
3: Мне пришлось бежать из дому. Потому что лучше быть бесприютным бродягой.
0: Бесприютным бродягой.
3: Да, чем жить в ваших невыносимых условиях. Написал, Лёшка?
0: Написал.
3: Пиши дальше. Но для вас еще не все потеряно. Если вы дадите честное слово... Что, дадите мне свободу, как при папе с мамой, я готов вернуться домой.
0: Вернуться домой.
3: Если вы согласны на мой ультиматум, вывесите в форточку белое полотенце. С уважением, Лёша Тучков.
0: Тучков.
3: Все.
4: Правда здорово! Ой! Для вас еще не все потеряно!
5: Ой, великолепно! Нет, это просто замечательно, ты знаешь, замечательно.
0: Да, ну а как мы его тете Соне передадим ультиматум этот?
3: Очень просто. Аглая бросит его в щель для почты прямо к вам в квартиру.
1: Ага.
3: А я позвоню тете Соне по телефону и скажу не своим голосом.
6: Возьмите письмо от Лёши.
5: Ну как ты великолепно придумал, великолепно! Ребята, ребята, хотите, я вам одну забавную штуку покажу?
1: Пошли с нами!

0: Пошли! Спокойно! Раз, два, три!
1: Ой, ой, ой, ой, какой, какой страшный!
2: Гоша, как ты можешь с ним в одной квартире?
3: Не понимаю, что тут страшного? Самый обыкновенный череп, кость как кость. Интересно. Пуля, наверное, круглую бы дыру сделала, а это... Возможно, его холодным оружием убили, копьем каким-нибудь, чем-нибудь еще.
1: Ой, все равно страшно. Ну, а это... Я пошла. Лешка, мы как увидим это полотенце, сразу тебе и сообщим.
2: И мы пошли. Смотри, свет не зажигай.
4: Это что еще такое? Это что за визитеры?
5: Ой, папаша Брыкин пришел.
4: Зина, Вася, да вы что, это целую команду в чужую квартиру привели, а?
2: Папа, мы только цветы, мы им цветы хотели показать.
1: Ага, они цветы.
4: Цветы. Тебе ключи для того дали, чтобы ты весь двор сюда водила, да? Ну-ка, давай сюда ключи. Безобразие, больше ты их в глаза не увидишь. Ну-ка, марш отсюда. Носит их тут. Ну-ка, давайте отсюда. Безобразие какое.
5: Страшная догадка потрясла меня. Папаша Брыкин запер меня на внутренний замок. Ключей Зинка больше не увидит. И никто не выпустит меня из этой темной квартиры, где на полке стоит этот самый с дырой. Вернувшись в комнату, я машинально остановился перед большим зеркалом. На меня взглянуло нечто вроде близкого к обмороку небольшого червячка, с взъерошенной челкой над белым лицом. Что же мне теперь делать? Что делать? Кто там?
2: Лёшка, это я, Антон. Тебя на внутренний замок заперли.
5: Знаю.
2: Лёшка, мы твой телефон разведали. Будем по-особому звонить. Сначала один звонок дадим и сразу же положим трубку. А когда снова позвоним, ты подходи. А если просто будут звонить, ты не подходи. Понял?
5: Понял. Телефон. Слушаю.
6: Лёш, это я. Это я говорю, Аглая.
5: Ага.
6: Лёшка, ты пока потерпи. Мы потом что-нибудь придумаем. Сообразим что-нибудь.
5: А сколько мне терпеть? Вы меня, значит, не выпустите?
6: Не, Лёш, выпустим. Только не сегодня.
5: Завтра.
6: Не, Лёш, не завтра и не послезавтра. Понимаешь? Цветы поливают через 2 дня на третий, а сегодня уже полили. Значит, послезавтра. Зинин отец отдаст Зининой маме ключи, а мы их, может быть, стащим. Лёша, ты слушаешь?
5: Слушаю.
6: Лёша, ты только не подведи, а? В окна не выглядывай и свет не зажигай. А то знаешь, что Зинке с Васькой от отца будет. Они сейчас сидят у нас в подъезде и ревут оба. Лёша, Лёша, на тебя вся надежда. Пока!
5: Послезавтра. Ага. Слушаю.
6: Лёшка, это я, Антон. Твоя тётка полотенце вывесила.

0: Выхожу. Чего
1: стучишь? «Не забудь меня», представляющий собой импровизацию на тему известного джазового фокстрота «Один из этих дней». Александр Цфасман – фортепиано и Олег Хветкевич – ударное. Конечно, под такой лихой ритм колыхаться в дансинге довольно трудно, скорее уж скакать. Зато следующее музыкальное произведение как бы плавно понесет нас по волнам тоже очень известной мелодии, облетевшей весь свет. Песня Джерома Керна и Отто Харбаха «Smoke Gets in Your Eyes» – «Дым в твоих глазах» появилась в одном из бродвейских мюзиклов 1933 года и с тех пор входит в репертуар, пожалуй, каждого джазового исполнителя и коллектива. Думаю, что в ресторанах всего мира играют этот медленный фокстрот, наверное, еще и потому, что название полностью соответствует задымленной атмосфере этих культурно-кулинарных заведений. Вот и в нашей программе будет использована запись английского оркестра под управлением Гарри Роя, работавшего несколько лет в ресторане лондонского отеля «Mayfair». Поэтому те из наших радиослушателей, кто сидит сейчас за накрытым обеденным столом, могут на некоторое время представить себя в шикарном ресторане. Приятный полумрак, изящно сервированные столики, проворные официанты в белых рубашках и галстуках бабочкой. Музыканты во фраках выводят сентиментальную мелодию. «Сэр, позвольте пригласить вашу даму на медленный танец».

В исполнении оркестра под управлением Гарри Роя прозвучала известная композиция «Дым в твоих глазах». Реставрированная запись 30-х годов, взятая со второго выпуска дискотеки у Патефона.

лазерной серии, зарекомендовавшей себя у любителей ретро с самой лучшей стороны. На маяке часто звучат записи с этих компакт-дисков. Однако вернемся к джазовой теме. Если предыдущая мелодия навеяла атмосферу некоего аристократического салона, то теперь я предлагаю вам совсем по-домашнему выпить чаю. Уютно так на двоих. Tea for two. Чай для двоих. Или чай вдвоем. Называется мелодия Винсента Юманса. Еще один популярный мотив 30-х годов. А звучать будет апрелевская патефонная пластинка 60-го года. Венгерский джаз-секстет под управлением Томаша Балаша. Эта запись может быть представлена также в качестве обратной стороны шлягера, потому что на другой стороне пластинки была еще более популярная румба – серебряная гитара, неоднократно звучавшая в нашей передаче. А вот «Чай вдвоем» кажется впервые. Опускаем звукосниматель на пластинку.

звучала хорошо известная композиция Винсента Юманса «Чай вдвоем». Венгерский ансамбль под управлением Томаша Балаша, 60-й год. А теперь по многочисленным просьбам совместим интересы поклонников джаза и старинного русского романса. «Отче черное» в интерпретации великого джазмена Луи Армстронга. Если бы в 40-е и 50-е годы существовали видеоклипы, возможно, этот номер сняли бы следующим образом. Я призываю вас включить воображение и представить такую мизансцену. Заснеженный сельский пейзаж русской глубинки. На заваленке избы сидит веселый толстый негр в тулупе и шапке-ушанке. Бренчит на балалайке, потом достает из-за пояса трубу и дальше уже по тексту песни. В конце общедеревенский джем-сэшн. Вообразили? А теперь слушаем.

Закончился очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького». Сегодня он был посвящен джазовой теме. Подготовили его для вас, как всегда, редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Всего вам хорошего. До завтра.

Посмотрим с вами, мои юные друзья, на карту. Найдем голубую нить Рейна и по ней медленно поведем на север туда, где в великую немецкую реку вливается полноводный Мозель. Пересечем Рейнский хребет, минуем Бонн, родину Бетховена, Кёльн с его знаменитым кафедральным собором и остановимся в Дюссельдорфе. А теперь представьте себе, что мы на центральной городской площади, где нас поджидает не стремительный автомобиль и не туристический автобус, а старомодный дилижанс. Вместо шляп на головах у нас цилиндры, вместо плащей на плечах пелерины. Длинный кнут, взвившийся над головой кучера, щелкнул, и мы поехали. Мимо круглого окна бегут красивые рейнские пейзажи. Солнце и зелень всюду, куда ни бросишь взгляд. Ветряные мельницы приветливо машут крылья.

0: Приехали. Добро пожаловать, господа, в наш благочестивый Барнум.
1: Не скажете ли нам, почтенные, почему так торжественно звонят колокола? Ведь сегодня не праздничный день.
0: Вчера супруга самого уважаемого в нашем городе фабриканта, господина Энгельса, фрау Елизавета, родила сына.
1: Ага, следовательно, вчера было 28 ноября 1820 года. Не так ли?
0: Само собой, разумеется.
2: Господа, господа, я поднимаю этот бокал, наполненный прекрасным рейнским вином, в честь рождения Фридриха Энгельса-младшего.
3: Пусть он будет силен, как Зигфрид, и славен, как Цезарь. Пусть он унаследует доброту фрау Эльзы и ум отца.
4: О, фрау Эльзы, может быть, плохого сына.
5: Господа, господа, благодарю за добрые пожелания. Пусть их услышит наш всемогущий Бог. Позвольте и мне поднять бокал за моего первенца, за моего Фридриха. Я хочу, чтобы он стал мудрым хозяином на фабрике и львом в торговых делах. Желаю, господа, чтобы сын умножил славу и богатство фирмы «Энгельс».

0: Колокола Вупертальской долины славили появление на земле молодого Фреда Энгельса, а в это время набаты в Мадриде, Неаполе, Пьемонте призывали народ к восстанию. Перелистаем страницы календаря. 1837 год. Фридриху Энгельсу исполнилось 17 лет. Заглянем в один из классов Вупертальской королевской гимназии. Урок по литературе подходит к концу. Его ведет доктор Ханчке.
1: Простите, пожалуйста, можно мне задать вопрос?
2: Что ты хочешь сказать, Ганс?
1: Вот вчера пастор сказал моему отцу, что Иоганн Вольфганг Гёте шарлатан. Шарлатан, который пишет под диктовку дьявола. Мой отец рассердился и назвал пастора, простите, ослом.
2: Что?
1: Ослом назвал. Меня все это очень смущает, и я прошу разъяснить мне, господин. Вот
2: преподобный пастор прав, любезный Ганс. Ага. Гёте настоящий безбожник, развращающий помыслы юных. Угу. Наша церковь никогда не считала его своим сыном. И мой горячий совет тебе сегодня же помолиться о спасении души твоего отца.
1: Это я помолюсь обязательно.
2: А ты что хочешь сказать, Энгельс-младший?
3: Здесь какое-то недоразумение, господин доктор. Поэт, о котором зашла речь, гениален. А небо, говорят, уважает гениев. Неужели возможно автора Фауста отлучить от церкви с такой легкостью и беззаботностью?
2: У меня такое ощущение, что ты защищаешь то, что тебе недостаточно хорошо знакомо.
3: Смею думать, что я сравнительно хорошо знаком с великолепным пером веймарского Гомера. Ну, чтобы вы могли убедиться в этом, позвольте на память прочитать вам несколько строк из его Фауста.
1: Читай.
2: Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знание это дать не может, и этот вывод мне сердце гложет.
4: Тише! Тише! Это безобразие, господа!
2: А вы, господин Энгельс, вы меня страшно огорчили. Эта ужасная поэзия не делает вам чести. И ваш благородный отец не возрадуется, узнав обо всем случившемся. Урок окончен.
1: Да здравствует Гёте! Да здравствует Фред! Здорово ты ему ответил!
3: Фред, зря ты стал с ним спорить. Он тебе еще это припомнит.
5: А я говорю то, что думаю.
1: Молодец, Фред, господа, качать его!
3: Ну, успокойтесь вы, наконец. Дайте хоть вытащить тетрадь, сейчас урок истории.
5: Хорошо, если бы опять вызвали Фреда.
6: Только умоляю тебя, отвечай тогда до конца урока, а то я ничегошеньки не выучу.
5: Я тебе обещаю.
1: И я тоже. Вчера весь вечер прогулял.
7: Тихо, по местам. Идет господин.

0: Господин Шифлин.
1: Да.
2: Здравствуйте, господа.
3: Здравствуйте, господин учитель.
2: Начнем урок. Прошу к доске. Прошу номер... Номер 11.
3: Ой.
2: Энгельс Фридрих.
3: Слава богу.
4: О, Господи, пронесло.
2: Расскажите нам о битве Александра Македонского при Иссе. Но только прошу вас не слишком отходить от учебника.
1: Но в учебнике слишком много неточностей, господин учитель.
2: Уж не собираетесь ли вы поставить под сомнение лекции самого генерала Клаузевица, на основе которых составлен учебник?
1: Что вы? Имперский генерал заслуживает всяческого уважения. Но истина...
2: А на чем, позвольте вас спросить, основывается ваша истина?
1: На оригинальных произведениях Ариана, Демосфена, Калистена, Птоломея.
2: И вы читали все, что они написали о походах Александра Македонского?
1: Да.
2: Хм. Хорошо. Проверим. Сколько по Ариану было убитых при Иссе?
1: При Иссе? Сто тысяч персов. И 450 македонцев.
2: А каковы, согласно хроникам Калистена, были силы Дария при Гавгамеле?
1: Сейчас, это так. А, 1 000 000 пеших, 40 тысяч всадников, 200 боевых колесниц и 15 закованных в броню слонов, господин.
4: Фред, выручай! Говори еще!
1: Если позволите, могу наизусть повторить любую речь Александра Македонского.
3: Разрешите, господин учитель.
5: Разрешите.
2: Хорошо, господин Энгельс. Мы вас слушаем.
1: Сейчас. Я пришел в Азию не для того, чтобы истреблять народы, а полмира превратить в пустыню. И не для того, чтобы угнетать побежденных. Непрочно то владение, которое приобретено мечом. Вечно только признательность за совершенное благодеяние. Меня обвиняют в том, что я переношу в Македонию персидские обычаи и нравы. У многих народов я нахожу такое, чему не стыдно подражать. Невозможно управлять огромной державой без взаимообмена всеми имеющимися благами.
2: Вы заслуживаете самой высокой похвалы. Молодой коллега, в вашем лице я вижу одну из надежд исторической науки.
1: Я должен вам признаться, что история не предмет моих стремлений. Я мечтаю о другом.
2: О другом?
1: Угу.
2: Но тогда зачем вы выучили все это?
1: Ну как зачем? Потому что я хочу стать поэтом.
2: Но что общего у поэзии с речами бессмертного Александра Македонского?
1: Мне кажется, все великое имеет много общего с поэзией.
2: Интересно. Кто подсказал вам эту мысль?
1: Никто. Я сам так думаю.
6: Итак, перед нами ученик Энгельс Фридрих. Самый способный юноша в гимназии. Он хорошо сложен. У него приятные округлые черты лица. В отличие от своих товарищей по гимназии, Фред внимательно следит за своей внешностью. Он привлекает внимание изысканностью и хорошим вкусом. Но красивый овал лица и элегантный костюм не составляют всей его сущности. Красота для Энгельса нечто цельное, такое, что не может быть разорванным на части. Душа вдвойне прекрасна, если она живет в здоровом, красивом теле. Перед нами молодой человек. Ему еще только 17 лет. Это время весны его жизни, впереди которой буйное цветение. Но, пока мест идет урок, не зайти ли нам в кабинет директора гимназии доктора Ханчика?
7: Войдите.
6: Добрый день, господин директор. Мы интересуемся всем, что связано с жизнью великого человека.
7: Кого вы имеете в виду, господа?
6: Фридриха Энгельса младшего.
0: Не ослышался ли я, господа?
6: Нет.
0: Вы назвали младшего Энгельса великим человеком?
6: Совершенно верно.
0: Великим.
6: А вы разве не знаете, что Фридрих Энгельс...
0: Ну, оставьте шутки, любезный джентльмен. Могу ли я узнать, откуда вы прибыли? Вид у вас не здешний.
6: Издалека, господин Ханчике. Из второй половины 20 века.
0: Как? О, да вы шутник. Но раз вы уже интересуетесь Фридрихом Энгельсом, вот взгляните в ученическую сумку этого великого. Я не в восторге от нее. По личному настоянию господина Энгельса-старшего я обязан время от времени проверять ее.
6: Ах, вот как?
0: Да, да, этот контроль необходим, так как Фред довольно своенравный юноша. Да-да, я уже извлекал из его сумки общественный договор Руссо, человеческие кости, любовные письма и фривольные рисунки. Да-да, однажды обнаружил даже карикатуру на собственную персону с надписью «Ханчке, профессор и педант». Думаю, что и на этот раз ее содержимое подтвердит мои слова. Посмотрите.
6: С удовольствием, господин директор. Но пока я вижу здесь, господин директор, только учебники и тетради.
0: А вы не спешите, не спешите. Запустите руку поглубже.
6: Так.
0: Ну, что вы нашли?
6: Что я нашел? Так. Угу. Стихи Пауля Флеминга.
0: Так.
6: Бобёв, политические речи.
0: Ага.
6: Музыкальный журнал.
0: Угу, угу.
6: Философия духа Гегеля.
0: Так. А это? Карты для покера. Бильярдный шар. Бронзовая фигурка Вольтера. Карикатура на учителя Эвиха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дамский браслет с цепочкой. Ну, господа, что вы скажете об этой ярмарке? Флеминг, Вольтер, Гегель, Бобе. Да здесь собрана целая революция. Фридрих, видимо, забыл, что он гимназист. А вы называете его великим человеком.
6: Да,
0: но... Никаких но. Душа Фреда совращена разными соблазнами и политическими химерами. Вы представляете, до чего он может дойти?
6: До чего он может дойти? Мы-то с вами, друзья, прекрасно знаем, до чего смог дойти Фридрих Энгельс. Но пока мы разговаривали с почтенным доктором Ханчке, Фред бежит домой. Он знает, что там его ожидает мать.
5: Мадам! Ваш рыцарь, мадам, у ваших ног.
8: Встаньте, сир.
5: Спрашивайте, сеньора. Подвиги вашего рыцаря бесчисленны.
8: Говорите, барон, я все внимание.
5: Барон, это прелестно. Итак, божественная Дульцинея. Все, что услышите из уст моих, сама небесная правда.
8: О.
5: Ныне, когда я следовал через пустынную местность, названную Королевской гимназией, меня встретил небезызвестный грант Дон Ханчке. Он отсалютовал мне копьем, тем самым вызвав меня на поединок. Руки его были окроплены теплой ученической кровью, но я... Я принял вызов и ринулся в бой. Неожиданно на меня напал второй рыцарь, мохнатый Иоганн Якоб Эвих, который без предупреждения приставил свое копье к моей груди, вспомнив Бога и вас, мадам, я словно тигр бросился на врага. Все были восхищены моей отвагой, а спустя 5 минут Эвих стоял на коленях и умолял о пощаде и заявил, что я одна из надежд исторической науки и даже назвал молодым коллегой.
8: Не может быть.
5: Да, мама, увы, он меня так назвал, меня поэта.
8: Ля-ля, это же чудесно.
5: Что ж здесь чудесного? Я не нахожу.
8: Чудесно твои знания, Фридрих. 3-го дня доктор Шифлин говорил твоему отцу, что ты прирожденный филолог. Выходит, каждый учитель тянет тебя к себе, к своей науке. Вот это-то и чудесно.
5: Мадам,
9: Хочу кое-что сообщить вам по себе.

0: большую тайну.
1: Буду молчать, как могила, храбрый юноша.
0: Рыцарь голоден, безумно голоден. Ноги мои дрожат.
1: О, рыцаря ждет заслуженная награда. Медовые оладьи.
0: Оладьи! Ура!
2: Обед подходил к концу. За столом, кроме отца, матери и Фреда, который, как самый старший из детей по традиции, имел право сидеть за семейным столом, постоянный воскресный гость – пастор Зандер.
3: Прошу вас. Пожалуйста. Спасибо, я не хочу.
4: Ну, пастор, попробуйте.
3: Нет, я не могу больше.
4: Папа, через 3 дня в Эльберфельде будет гостить фрейлин Клара Вик. Мне сказали, что она исполнит пьесы для фортепиано Роберта Шумана.
5: Роберта Шумана? Первый раз слышу.
4: Шуман – это молодой композитор из Лейпцига.
5: Клара Вик. Знакомая фамилия. Не дочь ли это скрипача Фридриха Вика? О ее мастерстве я слушал много блестящих отзывов.
4: Мне, пап, очень хотелось бы послушать молодую пианистку. К тому же она моя сверстница.
3: Светская музыка – слишком опасное увлечение для молодого человека, господин Энгельс. Вам надо быть очень внимательным.
4: Ну, разве существует что-либо божественнее музыки, господин пастор? Мне кажется, что единственный язык, который небо всегда слушает с радостью, это чистый язык искусства.
5: Дорогой пастор, на этот раз я должен согласиться со своим не очень-то покорным сыном. Музыка моя слабость. В этом доме она в почете.
3: Это меня не радует, уважаемый господин Энгельс. Ваш дом славится благочестивостью. Не могу представить себе, чтоб под таким кровом вместе с молитвами звучали дьявольские мелодии, распространяемые по всей Европе и переписываемые имени какого-то композитора.
5: Вы, очевидно, имеете в виду итальянского маэстро Никола Паганини.
3: К сожалению, не только его.
4: Пусть пастор Зандер простит и меня, но музыка действует на мою душу куда успокоительнее самых сильных воскресных проповедей.
3: Вы слышите, господин Энгельс?
6: Фред еще очень молод, чтоб требовать от него разграничения своих мыслей, господин пастор. А кроме того, он обожает музыку, и поэтому всякая вольность в отношении к ней может быть прощена ему.
3: Вы, мать, любезная фрау, я вас понимаю. Но я его духовный наставник, и потому хочу, чтобы вы поняли и меня. Сын ваш достаточно умен, чтобы ему многое прощалось. По общему мнению, руководить им должна рука потверже. Иногда избыток ума мешает молодому человеку уважать традиции.
5: Как же так, господин пастор? Неужели вы сомневаетесь в твердости моей руки?
3: Я имею в виду руку вашей супруги.
5: Да.
4: Папа, ты мне разрешишь уйти из-за стола?
5: Ступай.
4: Спасибо.

0: Думаю, что этот концерт Фред исполняет вашу честь, господин пастор.
1: Но, фрау Энгельс, я...
2: Сын играет Бетховена.

0: Однажды тихим июльским вечером Фред и два его ближайших друга, братья Греберы, сидели на берегу сонного Вуппера.
1: Ты посмотри. Посмотри на это звездное небо, Фред. Где-то там, там, выше этих небесных светил, далеко-далеко, Царство Божие.
2: Ты ошибаешься, Вильгельм, ошибаешься. Где-то там ничего нет. Кроме новых планет, новых звезд, новых систем, новых вселенных.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. А за ними?
2: За ними?
1: Да.
2: Вот этого «за ними» не существует, дружок.
1: Как так?
2: Ну так. Все это плод нашей фантазии, людской привычки всюду искать конец чему-то. Вселенная бесконечна и безначальна, как кольцо, как ноль. И под нами, и над нами, и вправо, и влево от нас нескончаемый поток миров, материи. Больше ничего.
3: Фред, ты рассуждаешь как безбожник. Какой еретик подбросил тебе такие опасные мысли? В Библии...
2: Подожди, подожди, оставь Библию. Я тебе скажу напрямик. Теперь я пришел к тому, что божественным можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума. Ну, кто дает нам право слепо верить в Библию? Только авторитет тех, кто поступал так до нас? Какую цену имеет, например, вся философия, если мы станем верить Библии с ее учением о непознаваемости Бога разумом?
3: Фред. Дорогой мой Фред, по-моему, ты даже не сознаешь, что говоришь. Ты стал жертвой какого-то обмана. Фред, ты в плену. Ты в плену устрашающих мыслей, которые толкают
2: да
3: тебя
2: нет,
3: и ни
2: нет,
3: к чему хорошему.
2: Нет, нет, Вильгельм, дружок, нет. Я еще никогда не чувствовал себя таким свободным, как сегодня. Свободным. Да, я знаю, что наживу себе этим величайшие неприятности. Но от того, что диктуется мне силой убеждения, я при всех своих стараниях, я не могу отказаться. Я... Говорю то, что думаю. И в чем убежден? Бога нет. Бог – это легенда, Бог – это ложь. И вообще, да здравствует разум. Да живет беспокойная человеческая мысль.

0: В вечерние часы перед сном, которые все благочестивые жители Вупперталя посвящают молитвам, Фред пишет стихи. Это его первые литературные опыты.
1: Да, государи, государи Германии. Государи Германии, в зыбком челне я невольно о вас вспоминаю, как на плечи свои терпеливый народ поднял трон золотой ваш когда-то и с триумфом пронес по родимой земле и прогнал чужеземца лихого. Вот тогда преисполнились наглостью вы и нарушили данное слово, но повеяло бурей из Франции к нам, всколыхнулись народные массы, и колеблется трон, как средь бури ладья, и дрожит в вашей длани держава.
2: Что ты делаешь, Фридрих?
3: Читаю, папа.
2: Читаешь? Тот самый час, который следовало посвятить Богу? Это плохо, Фридрих. Что же ты читаешь?
3: Эмилию Галотти Лессинга.
2: Дай сюда книгу.
3: Папа, что ты делаешь?
2: А это? Это повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа, господина-безбожника Рабля? А это вольнодумные сочинения господина Шиллера. Все в печку и немедленно. Молись, Фред, молись, ибо то, что ты читаешь, не угодно ни твоему отцу, ни Богу.
3: Если бы я мог молиться, я просил бы Бога, чтобы он простил тебя за то, что ты делаешь.
2: Опомнись, это святотатство. Ты вступаешь на опасный путь, Фред. У меня такое ощущение, что ты начинаешь сомневаться во всем, во что верил вчера.
3: Но ведь еще два века назад Декарт открыл, что сомнение – один из актов мышления. Его девиз «Я мыслю, следовательно, я существую».

0: младшего.
1: Забываете, что находитесь в моем доме и обижаете моих гостей?
2: Прошу меня извинить, но вы видели, что меня вызвали на это.
3: Я вас не вызывал.
4: Господа, да он просто не из наших.
2: Никогда не обольщался мыслью быть вашим, господа. Да, я действительно... Как это... Овца не вашего стада.
1: Да. В Париже уже был один граф, который отказался от богатства, титула и вел борьбу против своих же, против
2: вас. Да, был. Его имя Анри Сен-Симон. Возможно, моя судьба будет схожа с его.
5: Ну, дорогой Энгельс, зачем вы взваливаете на себя такую тяжелую ношу? Что вам мешает чувствовать себя нашим, какой вы в конце концов и есть? Разве ваш отец не живет и не дружит с нашими отцами? Разве вам не достает уважения? Или вы беспокоитесь за свое будущее?
2: Как вам объяснить, господа? Ну, вопрос это большой, сложный. Мне понятны ваши недоумения, ваша даже ярость. Вы во мне видите вероотступника, человека, который не дорожит своим происхождением. Но что же мне делать-то? Ну, я не могу быть другим. Я ненавижу профессию и дела отца.
4: Да.
2: А это дела и ваших отцов. И вы должны идти по их стопам, и пойдете по их стопам, продолжать их дела и повторять их роли.
1: Как вы говорите?
2: Да, Гуга, моя жизненная задача, это громко сказано, но она действительно немного сложнее и дьявольски трудна. Я должен не только отойти от отца, но и проложить в жизни свою тропу. Это как раз то, что и разделяет меня с вами. Превращаю вашего недруга и антипода.
6: Подобные разговоры никогда не остаются без последствий. Они проникают и в окна домов, и двери контор. В конце концов, после скитаний по улицам, они достигли цели. Они достигли ушей господина Энгельса-старшего.
7: Что стряслось с нашим сыном? Почему он так вызывающе ведет себя?
8: Но он так еще молод, Фридрих. Ты должен его простить.
7: Да, я готов был сам думать, что это мальчишеские фантазии. Но это не мальчишество. Вот, смотри, этот журнал принесла сегодняшняя почта.
8: Германский телеграф? Какое он имеет отношение к нашему сыну?
7: Самое прямое. В нем напечатана его статья «Письма о Вупертале». Вот, читай то, что отмечено.
8: Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером к 11 часам, когда их запирают пьяные толпами.
7: Вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве.
8: Причины такого явления совершенно ясны. Прежде всего, этому сильно способствует
7: фабричный труд.
8: Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода, и в большинстве случаев, начиная уже с шестилетнего возраста,
7: прямо предназначен для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности.
8: Ты принял какие-то решения, Фридрих? Да?
7: Да, Эльза. Я нашел выход. Мое решение, хотя и может показаться жестоким, но оно справедливо. Подготовься к близкой и продолжительной разлуке с Фредом. Пусть послужит сын подальше от дома с чужими людьми в чужой конторе. Надеюсь, это поможет ему освободиться от вредных идей, покоривших его. Видимо, вупертальский климат скверно сказывается на его характере.
8: Боже мой! Боже мой! Я не вынесу этой разлуки!
7: Успокойся, дорогая, успокойся.
8: Ой, Боже мой.
7: Так будет лучше. Это надо для Фреда.
8: Боже мой!
7: Успокойся.
9: Здравствуй, папа. Что случилось? Мама, почему ты плачешь?
7: Я хочу...

0: задать тебе несколько вопросов, Фред. Требуя ответов точных и правдивых.
1: Я слушаю.
0: Это твоя статья?
1: Да, папа.
0: Когда ты ходил в Руенталь и другие подобные места?
1: Месяца полтора тому назад.
0: С какой целью, позвольте узнать?
1: Хотел посмотреть, как живут некоторые люди.
0: Ну и?
1: Посмотрел.
0: Что именно посмотрели?
1: Посмотрел на что-то страшное.
0: Ну?
1: Посмотрел другое лицо жизни. Видел обратную сторону медали. Улицы, залитые грязью, нечистотами, сырые подвалы, переполненные больными, детей-паденщиков, людей без глаз, без рук, без зубов, девушек, продающих свою честь, церкви, забитые юродивыми и вдовами, кабаки, где предлагают только водку, вереницы безработных, умирающих под заборами. И над всем этим отец видел трубы ваших фабрик, их дым, пар.
2: Подождите, милейший господин!
0: И что же ты решил после всего этого?
1: Я просто потрясен.
0: Я спрашиваю, что же ты решил, Энгельс-младший?
1: Никогда не вставать на ваш путь, отец. Никогда.

Через месяц Фридрих Энгельс-младший почтовым дилижансом едет в Дортмунд. Одетый в скромный дорожный костюм, он сидит у окна и окидывает прощальным взглядом Вуппертальскую землю. В глазах его блестят слезы. Впервые в жизни Фред один отправился в дорогу. Человечество, встречай его. Он идет к тебе.

0: Пусть этот удар гонга перенесет нас в Грецию 5 века до нашей эры на остров Самос. Бездонно-синее небо раскинулось над ним. И чудится, что сама песчаная почва острова напоена солнцем. Перед нами дом философа Ксанфа. Радуют глаз стройные линии колоннады портика, строгая простота формы курильниц для благовоний. Прекрасным и полным гармонии кажется мир, окружающий человека. Прекрасный Клея, жена Ксанфа, рабыня Мели, расчесывает волосы своей госпожи и рассказывает.
1: И тогда Аминда рассказал, что Хризип собрал на площадь.

0: площади своих учеников, указал на твоего мужа и сказал: у тебя есть то, что ты не потерял? Ксанф ответил: да. Тогда Хризип продолжил: ты не потерял рога? Ксанф подтвердил: верно. Тогда Хризип закончил: у тебя есть то, что ты не потерял? Ты не потерял рога, следовательно, они у тебя есть. Все от души смеялись.
1: Остроумно! Это то, что они называют софизмом. Выходит, мой муж бывает на площади за тем, чтобы другие философы потешались над ним?
0: Нет. Ксанф очень умен. Среди общего смеха он сказал Хризипу: Хризип, твоя жена обманывает тебя. И не потому, что ты не потерял рога, а потому, что ты потерял стыд. Смех прекратился, и ученики Хризипа и Ксанфа ринулись друг на друга.
1: Они поссорились? А как об этом узнала Аминда?
0: Она была на площади.
1: Вы, рабыни, знаете лучше, чем мы, свободные женщины, что происходит в Самосе.
0: Свободные женщины редко выходят из дома. В некотором отношении они больше рабыни, чем мы.
1: Это верно. А ты хотела бы быть свободной?
0: Нет, Клея. Мне здесь хорошо, и все со мной считаются. Неплохо быть рабыней такого знаменитого человека, как твой муж.
1: Ах, это тебя утешает.
0: Для меня это большая честь, ведь он философ, Клея.
1: Я предпочла бы, чтобы он был менее философом и более мужем. Ты кончила?
0: Почти. Я восхищаюсь твоим мужем.
1: А почему ты не скажешь просто, что влюблена в него? Вероятно, ты была бы счастлива, если бы он ушел от меня, даровал тебе свободу и женился бы на тебе.
0: Не говори так, ведь он любит тебя.
1: Любит по-своему. Я часть его достояния, как ты, как остальные рабыни. Вот как этот дом.
0: Возвращаясь откуда-нибудь, он всегда привозит тебе подарки.
1: Мужчины делают подарки своим женам. Не из любви, а из тщеславия. Или терзаемый угрызениями совести.
0: Ксанф знаменит.
1: Он вечно рассуждает о собственности. Люди слушают рассуждения Ксанфа о том, что несправедливость справедлива, что страдание – это радость, что мир создан для того, чтобы он, Ксанф, мог пить хорошие вина, иметь прекрасный дом, любить прелестную женщину. Ты кончила?
0: Да. Еще минута, и ты предстанешь еще более красивой перед своим философом.
1: Мой философ. Философы всегда остаются детьми, которые чрезмерно начинены словами.
0: Ты не любишь его. Если бы в тот день ты была на площади, ты бы смеялась над ним вместе с учениками Хризипа. А ведь он любит тебя, он богат и делает тебе подарки.
1: Мелли, скажи, а что тот капитан стражи, что приехал из Афин, еще в городе?
0: Для этого ты наряжаешься. Твой муж приедет сегодня к Лее.
1: Он войдет оттуда и скажет: Клея, радость моя, я привез тебе подарок. А затем, ну хорошо, я иду к моим ученикам.
2: Входит Ксанф.
3: Клея, радость моя, я привез тебе подарок.
1: А, ты приехал?
2: Клея делает знак Мелли, та удаляется.
3: Поцелуй меня, Клея. Я привез тебе самый удивительный и редкий подарок, который я когда-либо тебе делал.
1: Положи его на стол.
3: Я не могу. Он очень велик. Хочешь посмотреть на него?
2: Появляется странный человек. Он удивительно, необычайно уродлив.

0: На нем одежда раба.
1: Что это такое?
2: Подарок.
1: Вот это? Вот этот раб?
2: Да он раб. И зовут его Эзоп.
1: Ах, как он ужасен.
2: Это же самый уродливый раб во всей Греции.
1: И у тебя хватило наглости купить его мне? Но ведь это же оскорбление, Ксан. Как ты посмел купить его?
2: Я его не купил.
3: Он меня не покупал. Он получил меня в придачу.
1: Это что? Он даже разговаривает?
2: В придачу, Клея, ты понимаешь? Ну, в Пирее я купил эфиопа для тяжелой работы, и торговец рабами отдал мне этого бесплатно. Но ты не знаешь ему цены. Это настоящий клад.
1: Убери сейчас же вон отсюда этот клад.
3: Ну подожди, Клея, ты увидишь.
1: Убери отсюда эту гадость.
3: Лиса, никогда не видавшая льва, однажды повстречалась с ним лицом к лицу. И так как это было впервые, ее охватил такой ужас, что она едва не умерла на месте. Встретив льва вторично, она уже не так испугалась. А когда она его увидела в третий раз, то до того осмелела, что подошла и даже заговорила с ним. А отсюда мораль. Мы привыкаем к уродству так же, как привыкаем к красоте любимой женщины.
2: Ну как?
1: Интересно. Ты что же, считаешь себя львом?
3: Тигр и лиса поспорили, кто из них красивей. Тигр хвастал красотой своей шкуры, а лиса сказала ему: я прекраснее тебя. Моя красота в душе, а не на теле.
2: Ну что ты скажешь?
1: Его воспитывали в каком-нибудь зверинце, да?
3: Павлин подтрунивал над журавлем, высмеивая бедность окраски его перьев. Я одет в парчу и бархат, а что красивого в твоих крыльях? На что журавль сказал ему: я пою звездам и в своем полете достигаю неба. Ты же ходишь только по земле, да и то по грязи.
2: Ты видишь? Оказывается, он мой коллега, он философ.
3: Прошу тебя, не называй меня философом. Будем уважать слова. Я только сочинитель басни.
1: О, он тебя поучает?
2: Нет, он развлекает меня. Мелли, укажи Эзопу, где он может расположиться.
0: Мелли, увидев Эзопа, в ужасе отшатывается.
2: Мелли!
3: Ничего, господин, ничего. Я привык к выражению ужаса на лицах тех, кто видит меня впервые.
1: Забавно.
3: Да, женщина, да, я забавен. Но когда я смешу других, ты не можешь себе представить, насколько серьезен бываю я.
1: Почему?
3: И потому, что я так уродлив. И потому, что я говорю. Ни то, ни другое не вызывает во мне смеха.
2: Я согласился взять его, потому что он умен.
3: Ты это заметил?
4: Но он так уродлив. Да простят мне боги.
3: Они простят тебя. Боги всегда прощают людям. Для этого мы их и создаем. Подумай только, кто бы нас прощал, если б не было богов?
1: То, что ты сказал, остроумно. прощай, Ксан. Скажи, кто бы тебя прощал тогда, а?
0: Появляется Эфиоп и застывает, словно изваяние из черного дерева, склонив голову, прижав руки к груди.
1: А это что такое?
2: Хороша покупка. Кажется, он тебе не нравится, Эзоп?
3: Я предпочитаю животных из моих басен твоей скотине.
2: В пути Эфиоп высек Эзопа.
1: Высек? За что?
2: Я ему приказал. Это верно, Эзоп?
3: Да. Эфиоп удивительно умело выполнил приказание.
1: А за что же тебя приказали высечь?
3: Я хотел быть свободным.
1: Ты пытался удрать?
3: Нет. Я хотел добиться, чтобы Ксан отпустил меня.
1: И за это Ксан приказал высечь тебя?
3: Да.
1: Это не похоже на тебя, Ксан.
3: О, госпожа, даже очень похоже.
2: Кажется, придется вновь высечь тебя.
3: Прошу тебя, смилуйся. У меня еще не зажили рубцы от последних побоев. Не надо. Смилуйся, прошу тебя.
0: Ксанф знаком отпускает Эфиопа.
2: Ты что, боишься боли? А ведь ты должен быть стойким. Ты раб.
3: Телесное наказание унизительно для души.

0: все-таки ты должен был отпустить его к сам. От него же все равно мало толку.
1: Ах, ты так думаешь?
2: Эзоп! Эзоп! Расскажи о нашем путешествии. Расскажи о корзине с хлебом.
3: Когда мы возвращались, Ксанф приказал, чтобы каждый раб нес на себе поклажу. Все стремились захватить тюк поменьше. С тканями, с посудой, со статуэтками. Я же выбрал самый большой, огромную корзину с хлебом. Все тогда смеялись надо мной, даже Эфиоп. Но в первый же день люди вынуждены были есть хлеб. То же самое на другой день. И на третий прошло немного времени, и я нес пустую корзину. А все остальные изнывали под тяжестью своих тюков.
2: Ну, что ты скажешь? Разве он не умен? К тому же он нашел мне клад в пути.
0: Ты нашел клад?
3: Да.
0: Ты нашел клад и отдал его к Санфу? А зачем же ты это сделал?
3: Он был очень тяжелый. Если б я его не отдал, я должен был бы тащить его на себе. А отдав клад твоему мужу, я заставил его таскать груз, как любого раба. Я презираю богатство.
0: Так ты нашел клад?
3: Да. И вместо обещанной за него свободы, Ксанф приказал высечь меня.
2: Да зачем тебе свобода? Никакая радость не утешит тебя в твоем уродстве. Никакая свобода не принесет тебе веселья. Лучше я буду свободным и богатым, а ты будешь моим рабом.
0: И все-таки тебе следовало отпустить его, Ксан. Нет, но он даже не годится для украшения нашего дома.
2: Ты становишься на его сторону?
3: Ты на моей стороне. Ты не должна этого делать, госпожа. Я приношу пользу, я нахожу клады, умею рассказывать забавные басни, могу находить выход из трудных положений. Разве человек может отказаться от такого достояния? Кроме того, я уродлив, я не нравлюсь женщинам, следовательно, моим хозяевам нечего бояться меня. Я не могу сбежать, так как все сразу бы узнали меня. Но я хотел бы быть свободным. В этом мире до меня доходил только мерцающий отблеск жизни сквозь слезы. Поэтому я всегда печален и недоверчив.
0: Освободи его, Ксан.
2: Дать свободу рабу?
0: Ну?
2: А что он будет делать один без меня? Один в целом свете? Нет, ты еще не созрел для свободы. Вот когда ты научишься у меня быть мудрым и богатым, только тогда ты сможешь пойти навстречу жизни, не сбиваясь с пути. О, какая мысль! Какая прекрасная мысль! Клея, я покидаю тебя. Я иду к моим ученикам.
4: Ксанф уходит.
0: Так ты хотел бы быть свободным?
3: Право раба – это право на надежду.
0: Скажи, а для чего тебе быть свободным?
3: Должно же быть на земле место, где протекал бы ручей, из которого можно было бы пить воду прямо из ладони, не опасаясь, что кто-нибудь подойдет и укажет, что еще не настало время пить, или что еще рано испытывать жажду. Такое место, где бы соловьи не улетали при появлении человека. Ты заметила? Животные убегают, почуяв приближение человека. Чем больше я узнаю людей, тем сильнее мое чувство любви к животным. О, я хотел бы уметь рассказывать им басни на их языке. я сказал бы им: знаешь ли ты, о волк, пожиратель ягнят, есть такие животные, люди, которые тоже убивают друг друга, но они не едят трупы, они зарывают их в землю для червей и делают это не для того, чтобы существовать, а просто так, из любви к убийству.
0: Но как бы ты научился языку животных?
3: А разве я не изучил язык людей? Люди разговаривают, но никогда не понимают друг друга. Животные же понимают. Одним лишь криком они выражают: я люблю, я голоден, приближается враг, я ранен. Вообрази, насколько должен быть тонок звук, чтобы выразить все это в одной трели, в простом реве или лае, одним воркованием или писком. О, быть свободным — это значит слышать голос свободы, который переливается всеми звуками.
0: Так ты действительно хочешь стать свободным? Так пользуйся же случаем. Беги!

0: Нет, нет. Ходить под страхом быть пойманным – это не свобода. Свобода не тайна, свободу не прячут. Все должны знать, что люди свободны. Знать и уважать это.
1: Как ты наивен.
0: Голодный волк встретил хорошо откормленную собаку в ошейнике и спросил ее, кто тебя так хорошо кормит? Мой хозяин, охотник, ответила собака. Да избавят меня боги от такой судьбы, воскликнул волк. Я предпочитаю голод ошейнику.
1: Ты рассказал эту басню Ксанфу?
0: Да, рассказал. И когда я закончил, он спросил меня, а что это значит? Ксанф наивнее меня. Он выдумал мир удовлетворенных желаний и верит, что этот мир существует. Я же похож на тебя. Я не смиряюсь.
1: Откуда ты знаешь, что я не смиряюсь?
0: Я вижу это в твоих глазах. Моментами они блестят так, словно в душе у тебя рассвет желаний. Затем постепенно свет угасает, как при закате солнца.
1: Я запрещаю тебе смотреть в мои глаза.
0: Ты права. Моему лицу не следует отражаться в твоих зрачках.
1: Расскажи мне еще что-нибудь.
0: Голодная лиса увидела на высокой беседке кисть винограда. Она хотела достать его, но не смогла. Тогда она удалилась, сказав, он еще велен.
1: Я задам тебе тот же вопрос, что и Ксанф. Ну и что же это значит?
0: Нет, ты не можешь задать мне такой вопрос, и у тебя для этого нет причин.

0: быстро входит Ксанф. У него очень довольный вид.
1: Клея! Клея! Я рад, что ты здесь. И ты, Эзоп. Я сейчас сделал на площади открытие. Удивительное открытие. Ты увидишь нечто такое, что смутит тебя. Странный. Очень странный человек.
2: Опять одно из твоих очередных открытий.
1: Он еще оригинальнее, чем Эзоп. Этот человек презирает все блага мира, все радости, все страдания.
0: Мерным шагом входит юноша атлетического сложения с красивым, но каким-то застывшим лицом. В руках его щит и копье. Войдя, он останавливается и застывает неподвижно, опираясь на копье, словно прекрасная статуя воина, в то время как Ксанф суетится вокруг него.
1: Моя жена, мой раб Эзоп, рабыня Мэри и Эфиоп. А это капитан стражи, который приехал из Афины. Взгляните на него внимательнее. Посмотри на него, Эзоп. Этот человек больший мыслитель, чем ты. Сейчас я был на площади с своими учениками. И там встретил этого человека. Ну, желая оказать ему честь, я пригласил его. Чужеземец, не хочешь ли выпить со мной? А он мне в ответ. Нет. Хочешь посмотреть игры на стадионе? А он мне в ответ. Нет. Ну, хочешь пойти в храм? Хочешь пойти в баню? Хочешь ходить к Гетерам? На все он отвечал мне. Нет. Чего же ты хочешь? Спросил я его наконец. И он мне ответил.
3: Ничего.
1: Я ничего не хочу. Разве он не великолепен? Я впервые встречаю такого человека. Я говорил моим ученикам, что люди всегда чего-то хотят. Хотят любви, радости, дольше жить, хотят богатства. И вдруг я встречаю удивительный экземпляр. Человека, который ничего не хочет. Вы видите, он даже не чувствует себя несчастным. Он не отчаивается. Он невозмутимый стоик, как бог. А ведь он мог бы желать многого, потому что он молод, силен, красив.
2: Да, он красив.
1: А он ничего не хочет. Ну что ты скажешь на это, Эзоп?
3: Ты любишь жизнь, чужеземец?
4: Нет.
3: Если бы у тебя выдернули руку, тебя бы это опечалило?
1: Нет.
3: Если бы тебе проткнули глаза, ты был бы в отчаянии?
4: Нет.
3: Если бы тебя лишили слуха, ты сошел бы с ума?
1: Нет.
3: Если бы тебя избили до того, что твое тело превратилось бы в окровавленную массу, ты страдал бы?
1: Нет.
3: Ксан, этот капитан влюблен.
1: Влюблен?
3: Если бы не это, он сделал бы все, чтобы стать генералом.
1: Влюблен.
2: Ты влюблен?
1: А что такое женщина? Ну, конечно. Прямые и хорошо выточенные ножки и бедра, покачивающиеся, как лодки на причале, соблазнительны. Ну все же, коллега.
2: Сам, тебе не следует говорить этого, имея такую жену, как твоя.
1: Глупости, глупости. Распоряди, чтобы нам дали вина, много вина.
2: Мелли, принеси вина и чаши.
1: Да, ты моя жена. Но я говорю сейчас с высоты моей философии. О чем я сейчас говорил?
3: Ты философствовал о женщинах.
1: Да, женщины дикие, неуклюжие женщины севера с глубокими бирюзовыми глазами и телом, покрытым золотым пушком.
3: Черные эфиопки, чьи поцелуи имеют вкус диких фруктов. Дородные плодовитые арабки, которые притягивают к себе мужчин, как восточный ароматный цветок притягивает к себе пчелу. Практичные и пышные гречанки, которые ласкают твой слух поэзии Сафо, обнимая тебя.
2: Сам, тебе не следует говорить это в присутствии твоей жены.
3: Ну почему? Ведь это же миг признаний. Ну что ты скажешь на это, коллега? О, он неуязвим! Солдаты не занимаются любовными интригами. Не так ли, дружок? Ну, а что ты скажешь о женщинах, Эзоп?
5: Для меня существует только два рода женщин. Те, которые заставляют страдать нас, и те, что страдают из-за нас. Из тех, которые страдают из-за нас, я знаю только одну.
3: Эзоп! Ты заставил страдать женщину? Ну, расскажи нам, расскажи, кто она?
5: Моя мать.
3: Обманщик.
0: Мель приносит амфору с вином и чаши.
1: Постой. Значит, остальные женщины заставляют страдать тебя, не так ли? Ты только послушай его, Клея, послушай его, Мэри. Эзоп страдает. А почему бы и нет? В конце концов, он тоже мужчина. И, возможно, с еще большими желаниями, чем у меня, и менее стойкий, чем этот капитан. Так ты любишь женщин, а они тебя не любят.
3: Мэри, он нравится тебе?
4: Господин!
3: А что? Была бы прекрасная пара, красота и мудрость. Великий идеал спартанца.
5: Я не стремлюсь достичь столь многого.
3: Ну, а к чему же ты стремишься?
5: Ты знаешь, к свободе, только к свободе.
1: А зачем тебе свобода без любви?
5: А для чего любовь без свободы?
3: Глупость. И любовь, как ты ее понимаешь, не свобода, а покорение. Не так ли, коллега?
5: Точность аргументации этого капитана изумительна.
3: Это человек мыслитель, он мудрец.
5: Ты думаешь, что капитан стражи может быть мудрецом?
3: Ну, не возражай мне. Пойди на рынок и принеси нам самое лучшее, что есть на свете. Мы устроим пир. Я хочу угостить тебя, коллега, за твою мудрость и за твою стойкость. Жена, окажи ему честь, а мой ему ночь.
0: Эзоп уходит.
2: Это он? Да, это он. Капитан, ты еще долго пробудешь в Самосе?
6: Я пристально наблюдать за сбором урожая. И как только кончатся полевые работы, я уеду.
2: Значит, ты пробудешь здесь месяца два, не меньше?
6: Ну...
1: Так, дружок, ты находишься в доме философа Ксанфа. Ну, Ксанф — это я. И у меня есть много учеников среди самосских студентов. Мою жену зовут Крейни. А это Мэри, моя рабыня. А это Эфиоп, мой раб. А вот тот, что пошел за покупками, Эзоп. Он родился во Фригии. Он сочинитель басен.
2: Ты мне не ответил?
6: Два месяца.
3: Что?
2: Я спросила, был ли он на войне.
3: На Крите?
6: Два месяца. Ну.
5: Чудный дом.
1: Тебе он нравится? Его построил мне Иктин, который создал Парфенон в Афинах.
5: Замечательный дом.
1: Садись, дружок, будем пировать. Мелли, налей вина, много вина. Будем пировать. Ну, как? Хорошее вино? Ты же находишься на Самосе, это край самого сладкого вина. Прелестная женщина. Самос также родина прекрасных женщин. Красивая рабыня. О, если бы ты не был так безразличен ко всему мирскому, я подарил бы ее тебе.
4: Господин!
1: А что?
2: Подарить мою рабыню?
1: Испугались? Им хорошо живется в этом доме. Учитесь у него пренебрегать всеми земными благами.
0: Возвращается Эзоп, неся блюдо, покрытое тканью. Он ставит свою покупку на стол. Ксант приглашает капитана к столу и раскрывает блюдо.
1: Язык!
0: Ксант принимается жадно есть, капитан не отстает от него.
1: Ты понимаешь, чужеземец? Хорошо быть богатым. Скажи, ну разве тебя не доставляет наслаждение смаковать этот язык и это вино? Эзоп! Подай следующее блюдо!
0: Эзоп ставит на стол следующее блюдо, покрытое тканью.
1: Копченый язык! Копченый язык вкусен, не так ли? Ну, признайся, по крайней мере, бесстрастный, что хотя ты и презираешь мир и его благо, но не пренебрегай ни этим языком, не этим вином. Жена, ты взяла бы лиру и спела что-нибудь. Этим ты окажешь почтение нашему гостю.
2: Нет, мне бы хотелось наблюдать вашу пирушку, если ты позволишь. А почему бы тебе не попросить Эзопа, чтобы он рассказал нам какую-нибудь басню?
1: Эзоп, подай следующее.

0: Зоб, подай следующее блюдо.
1: А что ты принес теперь?
2: Язык.
1: Язык? Опять язык? А разве я тебе не сказал, чтобы ты принес для нашего гостя самое лучшее, что есть на свете? Почему ты опять принес язык? Ты что хочешь, чтобы я оказался в смешном положении?
2: А что может быть лучше языка? Язык объединяет нас. Без языка мы ничего бы не могли выразить. Язык является ключом науки, орудием правды и разума. С помощью языка строятся города. С помощью языка мы выражаем нашу любовь. Языком преподают, наставляют, молятся, объясняют, утверждают. Языком произносят мать, любимая и Бог. Языком мы говорим «да». Язык приказывает войскам добиться победы. Языком мы восхваляем поэзию Гомера, от оды поэта до учений философа. Вся Греция от края до края создана языком греков, прекрасным и ясным языком, который будет звучать века.
0: Браво! Браво, Эзоп! Это правда! Ты принес самое лучшее, что есть на свете. Вернись на рынок и принеси нам самое скверное. Я хочу убедиться в твоей мудрости.
3: Эзоп уходит.
0: Ну что ты скажешь, коллега? Разве не приятно и не полезно иметь такого раба, как он? А? Пей, жена! Мы все сегодня счастливы. Пей!

0: понимаешь, коллега, именно потому, что я являюсь твоим антиподом, поэтому мне и нравится наслаждаться богатством. Будь это женщина, раб, вино, которое мы пьем. Мэри, налей вина, много вина. Я сегодня так счастлив, что я способен выпить все вино, которое только существует на свете.
1: Входит Эзоп с подносом, покрытым тканями.
0: А вот теперь, когда мы знаем, что на свете самое лучшее, посмотрим,

0: по мнению этого урода, самое худшее?
1: Язык? Опять язык? Язык! Разве ты не сказал, тупица, что язык — это самое лучшее, что есть на свете? Ах, ты хочешь, чтобы я приказал тебя высечь?
2: Появляется Эфиоп. При виде его Эзоп невольно отшатнулся.
3: Мой господин, язык — это самое наихудшее, что есть в мире. Язык — это источник всех интриг, это начало всех кляуз. Язык — это мать всех споров. Используют язык плохие поэты, которые утомляют нас на площади. Прибегают к языку философы, не умеющие мыслить. Язык лжет, скрывает, извращает, трусливо прячется. Язык попрошайничает, проклинает. Язык распускает слюни. Язык выражает ярость, клевещет, продает. Язык обольщает, язык выдает, язык развращает. Языком мы говорим «умри», говорим «каналья» и «раб». Вот почему, Ксан, язык — это самое наихудшее из всего, что мы знаем.
2: По знаку Ксанфа Эфиоп исчезает.
0: Браво! Браво! Скажи, коллега, разве не замечательно быть богатым и владеть таким рабом, как он? Разве это не удивительно? Мэри, вина, много вина. Я сегодня так счастлив, что я способен выпить целые море вина. Пей, пей, мой коллега, пей, мой философ, пей, мой дружок. Перед тобой человек, который способен выпить целое море.
4: Ксанф, ты пьян.
0: Ай, замолчи, женщина.
5: О, ты что? Ты, может быть, не веришь, что я в состоянии выпить море?
0: Эзоп! Он не верит, что я могу выпить море. Скажи правду. Ты что, не веришь, что я в состоянии выпить море? Я бьюсь об заклад. Кладу все, что пожелаешь.
6: Дом.
0: Мой дом. Моих рабов. Все мое добро. Ну, принимай, соглашайся. Дайте мне чем писать. Дайте мне на чем писать. Сомневаться в словах Ксанфа.
4: Ты пьян, Ксанф.
0: Замолчи, женщина!
2: Опьяневший Ксанф едва достиг скамеечки, на которой лежали папирус и палочка, и тяжело опустился перед ней на пол.
0: Вот. Когда ты хочешь, чтобы я выпил море? Завтра. Завтра. Я философ Ксанф. Обязуюсь пойти завтра на берег Самоса и выпить море.
7: В
5: противном случае вручу все мое добро.
6: Дом!
5: Мой дом, моих рабов, моему другу. Как тебя зовут?
6: Аглостас.
5: О, боги! Аглостас. Возьми. Ну, возьми!
2: Совершенно пьяный Агностас с трудом преодолел расстояние, отделявшее его от Ксанфа, и опустился на пол рядом с ним.
5: Я
6: философ
5: Ксанф, обязуюсь пойти завтра на берег Самоса и выпить море. В противном случае вручу все мое добро.
6: Дом!
5: Мой дом. И моих рабов моему другу
6: Агностасу.
5: Возьми, возьми, возьми, возьми. Вот ты увидишь, коллега, ты увидишь. Ай-яй-яй, дайте сладкое, сладкое дайте мне.
6: Если к тебе...

0: такое? Что это такое? Кто это приготовил?
1: Это приготовила я, Ксан.
0: Так это же самое отвратительное блюдо, которое мне когда-либо приходилось есть. О, женщина, способная приготовить такое блюдо, заслуживает того, чтобы ее сожгли на костре. На костер!
2: Ксанф!
0: Принесите мне дрова! Я сожгу мою жену на костре!
1: Я не желаю тебя больше видеть, отвратительный филох!
3: Подожди, подожди. Ой. Ты?
0: Я.
3: Хочешь жить свою жену?
0: Да.
3: Тогда вот что. Я сейчас приведу и мою. Мы разложим один общий костер и сожжем их вместе.
0: Какая мысль?
1: Да покарают вас боги!
3: Если...

0: Прошла ночь, а с ней и пьяный угар Ксанфа. Увидев, что он натворил, философ впал в отчаяние.
1: Моя жена ушла от меня. Она оставила меня. Ушла. Что мне делать, Эзоп?
2: Однажды мышка

0: кружила с кошкой.
1: Ай, да хватит твоих проклятых историй! Моя жена бросила меня. Ты полагаешь, что теперь время рассказывать басни?
2: Как прикажешь, я могу и не рассказывать. Ты очень любишь свою жену.
1: Ну, конечно, люблю. Но не это меня удручает. Если бы я оставил свою жену, никто ничего бы не сказал. Но когда жена оставляет своего мужа, над ним все смеются. И я философ, Изо. Надо мной не должны смеяться.
2: Женщины вообще терпеть не могут философов.
1: Весь город будет смеяться надо мной.
2: Надо мной тоже смеется весь город. Это меня не огорчает. А
1: что мне делать? Что мне делать, Изо?
3: Если я тебе скажу, что ты должен делать, ты дашь мне свободу?
1: Ты сделаешь, чтобы моя жена вернулась?
3: Да. Я верну ее.
1: Тогда я отпущу тебя. Что я должен делать?
2: Дай мне денег.
1: Денег?
2: Да. Денег.
1: На.
2: Еще. Возьми. За такие деньги никакая женщина не возвращается домой.
1: Ну, скорее. Скорее, Эзоп.
2: Дай мне весь мешочек.
1: Хочешь разорить меня?
2: Дай мне много денег, Ксан. Все деньги, что есть при тебе.
1: Ты хочешь, чтобы кроме жены я еще потерял и мое богатство? Скажи, а ты уверен, что тебе понадобится так много денег?
2: Ты хочешь, чтобы твоя жена вернулась?
1: Ну, может быть, она согласится вернуться за меньшую сумму?
4: Ксан совсем было решился отдать Эзопу и второй мешочек, но вдруг усомнился.
1: Не намереваешься ли ты удрать с моими деньгами? Эзо! Возьми. А ты уверен, что дешевле этого сделать нельзя? На.
2: Дай мне все деньги, Ксан. А? У тебя есть еще мешочек.
1: Возьми.
2: Вот теперь твоя жена скоро вернется домой.
5: Ты звал меня, Ксан?
1: Мэлли, я сейчас дал деньги Эзопу, чтобы вернуть Клею. Не думаешь ли ты, что он удерет с моими деньгами? Не полагаешь ли ты, что мне следовало бы заявить страже, что мой раб обманул меня и удрал? Где была моя голова? Почему я раньше об этом не подумал?
5: Ты дал Эзопу деньги?
1: Да. А теперь я вижу, что я допустил оплошность. Ты думаешь, он не вернется?
5: Не знаю.
1: Я потерял жену, деньги и раба. Меня обманули, Мэлли. Что мне делать? Меня обманули.
5: А если Эзоп не вернется, что тогда?
1: Тогда я заявлю страже, его будут везде разыскивать. А когда найдут, я его подвергну таким пыткам, которых еще ни один раб не переносил.
5: Ты все еще любишь свою жену?
1: И теперь дело не в жене. Теперь уже стоит вопрос о жене, деньгах и рабе.
5: Умери немного свой гнев. Посмотри на меня. Ответь мне. Ты все еще любишь свою жену?
1: Ну, конечно, люблю. Если бы я ее не любил, я не был бы в таком состоянии. Да, мои деньги, Мэри, что мне делать? Мои деньги.
5: Ксан! Ты никогда не обращаешь на меня внимания. Но ведь это я укладываю Клею волосы так, как тебе это нравится. Это я выбираю для нее хитоны и драпирую их складки так, чтобы она была еще красивее.
1: Что ты хочешь этим сказать?
5: Это я учу ее секретам любви. Клея не знала, что женщина должна ласкать мужчину, как нежно ласкают струны арф.
1: Ай.
5: Это тайны, которые познаются из поэзии Сафо и в садах Каринфа.
1: Ну, поэтому она мне...

0: нравится. Она усвоила все очень хорошо. А вот теперь...
1: Если ты потеряешь ее, не жалей об этом. Я лучше, чем она. А ты даже не смотришь на меня.
0: Что ты говоришь?
1: Иногда, когда я через твое плечо подаю тебе вино, мне кажется, что мое благоухание заставит тебя повернуть голову. Но ты даже не замечаешь этого.
0: Ты что, влюблена в меня, Мэлли? Бедная Мэлли.
1: Никогда! Никогда не говори женщине бедная. Из всех чувств жалость больше всего нас обижает.
0: Так ты меня любишь? Любопытно. Философ способен объяснить явление общественной жизни и никогда не видит того, что находится перед самым его носом. Да, но моя жена, мой раб, мои деньги...
1: Для чего тебе жена, которая тебя не любит? Для чего тебе деньги, которые не приносят тебе радости? Для чего тебе раб, который тревожит тебя своей иронией?
0: Надо сейчас же заявить страже, что мой раб обманул меня и удрал.
1: Кто знает, не удрал ли он вместе с своей женой?
0: Что? Это невозможно.
1: О, сколько невозможных вещей философ свершилось у нас на твоих глазах.
0: Это верно. Это так. Они одурачили меня. Они удрали. Надо сейчас же заявить стражи. Мэлли, зови ее!
1: Оставь их! Пусть идут себе. Что ты теряешь? Женщину, которая тебе предпочитает какое-то чудовище.
0: А мои деньги,
1: это
0: Мэлли?
1: Это недорогая цена, чтобы избавиться от них обоих. Я уверена, когда я обниму тебя, ты забудешь все на свете.
0: Да разве я могу забыть, что я обманутый муж? Могу ли я забыть, что моя жена удрала с презренным рабом? Что мне предпочли урода.
2: А мои деньги? А нелепость всего этого? Все жители Самоса будут смеяться надо мной, над философом, которым они восхищались. А мои ученики? Они покинут меня и пойдут слушать Хризипа. А когда я буду проходить мимо, они скажут: Ксан, ты не потерял рога, значит, они у тебя есть. Нет, надо сейчас же заявить стражу.
0: Зови ее, Мэлли, ну зови стражу. Моя жена и мой раб должны быть наказаны оба. Скажи Фёпу, чтобы он приготовил мне бычью жилу.
1: Это все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя? Тебе от меня ничего больше не нужно.
0: Это невозможно. Я не могу этому поверить.
2: Не могу. Не могу. Постой. Она предпочитает мне раба? В таком случае я докажу, что предпочитаю ей рабыню.
1: Ксан!
3: Мэлли простирает свои объятия к Ксанфу. Он небрежно ласкает ее. В этот момент входит Эзоп, нагруженный пакетами.
4: Готово.
1: Ты вернулся.
2: А моя жена?
4: Я ее не видел, но я купил все.
2: На мои деньги? Это на мои деньги?
4: Для твоей свадьбы.
1: О, ты догадался, что Ксан женится. Ты лучше, чем я думала.
0: Почему ты купил на мои деньги всю эту чепуху?
4: Видишь ли, Ксан, это не чепуха. Посмотри на эти добротные ткани из Карфагена, на эти бусы, браслеты, на эти легкие сандали из кожи газели. Золотые шнуры для пояса.
0: Зачем?
1: Ну, он хорошо сделал. О, какие красивые! Какая красота!
0: Зачем ты это сделал?
4: Весь город знает, что ты собираешься жениться.
0: Уже? В городе говорят, что я женюсь?
4: В каждой лавке, от каждого торговца, где я делал эти покупки, я слышал один и тот же вопрос. Для чего эти чудные ткани из ок, эти браслеты, духи? А я им в ответ. Для моего господина он скоро женится.
0: Это уже слишком. Я прикажу тебя сейчас высечь плетью, так?
1: Не наказывай его, Ксант. Он предвидел события.
0: Ах, ты не хочешь, чтобы я приказал его высечь? Он попросил у меня денег, чтобы вернуть Хлею, и вместо этого пошел по городу покупать никому ненужные вещи?
1: Ненужные, Ксант, они нам пригодятся.
0: Ты сейчас будешь наказан так, как никогда. Почему ты не нашел мне мою жену, как обещал?
4: В этом не было надобности.
1: Конечно, в этом не было надобности. Я сделаю все возможное, чтобы Ксант даровал тебе свободу.
4: Ксант сам обещал отпустить меня. Он выполнит свое обещание.
0: Я обещал тебе это сделать только в том случае, если бы ты вернул мне мою жену.
4: Вот увидишь.
1: Клей, незачем теперь возвращаться.
5: Сам, мне сказали, что ты женишься. Весь город говорит о том, что ты готовишь подарки к свадьбе.
1: Ах, так это...
4: Сам, я обещал тебе сделать так, чтобы твоя жена вернулась. Она здесь. Дай мне свободу.
0: Вернулась. Вернулась! Почему ты плачешь, рабыня?
4: От радости, мой господин, что вернулась ее госпожа. Не так ли? Бедная Мелли, какое у тебя доброе сердце, как ты привязана к своей госпоже. Ксан, твоя жена здесь. Достаточно было объявить, что ты женишься, чтобы она пришла. Тебя это не радует?
0: Конечно, радует. Как хорошо, Клея, что ты вернулась.
4: Ксан, дай мне свободу.
1: Прости! Проси теперь свою свободу, раб. Теперь, когда я чуть не получила свою. Если бы ты не вернулась, твой муж женился бы на мне. Вот. Вот чего ты достиг своей хитростью. Оставайся. Оставайся с ней. Но ты не сможешь сказать, что она осталась с тобой из-за любви. Она осталась с тобой из-за твоих денег.
5: Мелли!
1: Оставайся с женщиной, которую ты покупаешь. Оставайся с женой, которая прихорашивается, чтобы понравиться капитану стражи.
5: Ну!
0: Клея!
5: Не верь ей. Это она говорит с досады. Убирайся.
4: Бедная Мелли, ты не сумела избрать верного пути к свободе.
1: А ты воображаешь себя более счастливым. Всего несколько минут назад Ксан говорил, что ты удрал вместе с его деньгами и с его женой.
3: Мелли уходит.
4: Сам, дай мне свободу.
0: Потом поговорим об этом, Эзоп.
4: Ксан, сдержи свое слово.
5: Мы тебя уважаем, Эзоп. Почему же ты хочешь уйти?
4: Потому что я тоже уважаю себя. Дай мне свободу, Ксан.
0: Клея права. Клея абсолютно права.
4: Ты мне обещал, Ксан.
0: Ты не веришь в предзнаменование. А я верю. Ты будешь свободным, только в том случае, если боги пошлют хорошее предзнаменование для меня. Иди туда и посмотри в небо. Если ты увидишь в небе двух летающих соек, это будет означать, что боги желают, чтобы я тебя освободил. Если же сойки не появятся, это будет знамением того, что боги пока не хотят, чтобы я даровал тебе свободу. Иди туда.
4: Ксанф, почему ты ставишь справедливый поступок в зависимость от случайности? Ты должен был бы выполнить свое слово даже в том случае, если бы боги тебе это запретили.
0: Если боги на твоей стороне, я тебя освобожу. Иди туда.
3: Эзоп направляется к колоннаде и напряженно всматривается в небо.
0: Как хорошо, Клея, что ты вернулась. Как радостно вновь видеть тебя здесь. Находиться возле тебя. Смотреть на тебя, если захочется. Ну, поцелуй меня, Клея.
5: Значит, эти подарки были для меня?
0: Разумеется, не твои. Ну, поцелуй меня, Клея.
5: Ты не питаешь симпатии к Эзопу. И даже не можешь скрыть этого.
0: Трудно питать симпатию к тому, кто прав.
5: Да, но если Эзоп прав, то почему бы тебе не освободить его?
0: Так он еще не созрел для свободы.
5: А
0: ты что, чувствуешь к нему расположение?
5: Ну, некоторое. Видишь ли, он умеет заставить смеяться, поэтому он мне и нравится.
0: А я не заставляю тебя смеяться.
5: По-другому. Эзоп вызывает смех тем, что он говорит. У тебя же смешно то, что ты не сказал. То есть даже то, что ты сказал, но это не одно и то же, ты понимаешь?
0: Нет, не понимаю.
5: Вот над этим я и смеюсь.
0: Сам! В небе появились две сойки! Две сойки! Две сойки! Идите, идите скорее сюда! И смотрите, ну, во имя всех богов! Ну, не во имя Зевса! Вот там, на горизонте, две сойки! Две сойки! Две сойки – это моя свобода! Да благословенны будут боги! Смотри! А я ничего не вижу! Ну, там, на горизонте! Ну что ж, я вижу только одну сойку. Клея, пойди посмотри в небо. Ты видишь двух соек?
1: Нет.
0: Но клянусь, их было две. Но мы так медленно шли, что одна из них исчезла. Значит, боги не хотят, чтобы я тебя освободил. Предзнаменование богов – это высшая справедливость. Боги, какая мысль! Какая прекрасная мысль! Клея, я покидаю тебя, я иду к моим ученикам.

0: Санф ушел. Потрясенный Зоб стоит, прислонившись к колонне, опустив голову. Клея наблюдает за ним.
1: Ты плачешь?
2: Нет.
1: Но у тебя слезы на глазах.
2: Это от того, что я так долго всматривался в небо. Я забыл, что мне не следовало смотреть на небо. Такие люди, как я, не имеют права смотреть на небо. Они должны ходить с опущенными глазами.
1: А ты знаешь, почему я вернулся?
2: Потому что ты очень любишь своего мужа.
1: И ничего больше. Посмотри на меня хорошенько, Эзоп.
2: Я уже сказал тебе, что я должен ходить с опущенными глазами.
1: И все же посмотри на меня.
2: Не надо. И ты не смотри на меня. Я некрасив. Я ужасен.
1: Посмотри мне в глаза, Эзоп.
2: Да будут благословенны твои глаза, Клея. Но не добивайся, чтобы я их понял.
1: А ты их понимаешь. Да, ты только некрасив, но ты умен.
2: Я глупец.
1: Нет, ты умен. А мое имя, как ты знаешь, означает славу.
2: Я не хочу славы. Я хочу свободы.
1: Ксанф никогда не даст тебе свободы. Никогда. Отомсти ему. Возьми меня в свои объятия. Люби меня.
2: Я не могу. Я раб.
1: А разве твоя душа не свободна? Для меня ты не раб.
2: Ты жена моего господина.
1: Да, я жена человека, который бьет тебя, который пытает тебя, унижает тебя. Ну же, глупый, отомсти Ксанфу.
2: Нет. Нет, у меня есть другая месть. Моя месть в том, чтобы не любить. Лиса, увидевшая на высокой беседке кисть винограда, сказала, что он зелен, потому что не могла достать его. А теперь вообрази, виноград спелый, сладкий, и лиса может достать его. И виноград сам напрашивается. И вообрази, что лиса пренебрегает им. И что виноград? Виноград зеленеет от ненависти, зеленеет от пренебрежения к нему, зеленеет от того, что его манящая зрелость бессильна, что она отвергнута. Вот моя месть, Ксанфу! Я не люблю тебя. Ты прекрасна, ты слава, ты желанная, ты женщина моей мечты. А я отказываюсь от тебя.
1: Глупый. Глупый Зоб, потом бы я убедила Ксанфу, чтобы он освободил тебя. Ты предпочитаешь быть рабом?
2: Да.
1: Ты думаешь, что Ксанф когда-нибудь освободит тебя за твои хорошие поступки?
2: Да.
1: Чем полезнее ты будешь для него, тем больше усилий он приложит, чтобы удержать тебя в рабстве.
2: В таком случае я буду полезен для него и не полезен для тебя.
1: Ты отказываешься?
2: Отказываюсь.
1: Нет, нет, нет, Эзоп, ну поцелуй меня, ну обними меня, Эзоп.
2: Отойди, отойди от меня, жизнь моя, любовь моя, ну отойди для того, чтобы я мог стать самим собой, я один.
1: Глупый, глупый Эзоп. Ничто не отделяет тебя от твоей любви. Она здесь, с тобой. Ну, возьми ее.
0: Повинуясь внезапному порыву, Эзоп ласкает волосы Клеи. Вдруг он резко отнимает свои руки и отступает от Клеи.
2: Нет, нет, нет.
1: Больше ничего?
2: Больше ничего.
1: А ты знаешь ли, что Ксант прикажет высечь тебя?
2: Он не прощает тех, кто отказывается от его жены.
1: Нет, этого не прощаю я. Я расскажу ему.
2: Ты расскажешь ему, что я позволил себе лишнее с тобой, что я сделал тебе нечестное предложение, что ты мне отказала и требуешь удовлетворения за твою поруганную честь.
1: А ты умен! Это именно то, что я сделаю.
2: Да, вы, женщины, таковы. Теперь я превратился в виноград, а ты в лису. Я зелен, ну не теряй случая, отомсти.
1: Да, я отомщу, но за то, что ты так глуп. Ты раб, ведь ты уродлив. Я предлагаю тебе наслаждение, а ты отвергаешь его. О, а ведь ты заслуживаешь наказания.
0: Быстро входит Ксанф. За ним следует Агностос.
3: Эзоп, я погиб. Ты помнишь, что я вчера напился с этим капитаном? Ты помнишь мои слова, что я способен выпить море? Помнишь, что я написал и подписал, что в противном случае мой дом перейдет к нему? Так вот он теперь требует, чтобы я выполнил свое обещание. Он показал всем мою расписку. Все жители Самоса собрались на площади и ждут. Ждут! Чтобы я выпил море. Они смеются надо мной. Они смеются. Они хохочут. Что мне делать, Эзоп?
2: Ты не в состоянии перенести смеха, а мне постоянно смеются в лицо.
3: Что мне делать? Эзоп, мой дом, что я могу сделать?
2: Однажды синица хвалила...
3: Сейчас не до башен. Скажи, что мне делать, или я...
2: Или ты велишь высечь меня? Ну что же, я не знаю, что ты должен делать. Ну, прикажи, прикажи Эфиопу, чтобы он высек меня. Ну, чего ты ждешь?
1: Да, Ксан, ты прикажи высечь его.
2: А если я скажу тебе, что ты должен делать, ты дашь мне свободу?
3: Клянусь!
1: Заставь его высечь, Ксан. А ты знаешь, что он сделал? Он пытался соблазнить меня. Он сказал, что если я буду принадлежать ему, то он будет считать, что этим отомстил тебе.
3: Ты?
2: Да, это правда, философ. Ну, выхвати из твоей мудрости единственное, чем наградили тебя боги, гнев.
1: Ксанф, он оскорбил меня.
2: Ну, прикажи Эфиоп, чтобы он высек меня. Ну, прикажи, чтобы он бил меня, но бил главным образом по голове, чтобы я мог превратиться в идиота и никогда больше не мог бы находить выхода из твоих затруднений. Ну же, ну прикажи, ну пусть он меня бьет палкой, а потом пойди и выпей море.
1: Ага, это его оружие против тебя, Ксанф. Он знал, что ты в нем будешь нуждаться, и поэтому пришел просить платы у меня, твоей жены.
2: Ну, решай.
1: Ксанф.
2: Решай.
3: Пошел вон, Эфиоп! А наш дом Клея, наш дом!
2: Ты будешь жить с ним под открытым небом, с твоим философом. Это будет полезно для него. Возможно, что он достигнет сходства с Диогеном. А почему бы тебе не переселиться в бочонок, который ты вчера опустошил?
3: Мой дом, Эзоп!
1: Ну что ты будешь делать, Ксанф? Тебе ничего не приходит в голову.
3: Ты думаешь, что моя голова – это голова Зевса, которая родила Афину?
1: Ну, придумай что-нибудь. Ну, найди выход. Ну, докажи ему, что ты в нем не нуждаешься. Ну, надень на него колодки. Поломай ему кости. Ну!
3: Выход, выход, выход, выход, выход. Какой выход? Где выход? Я философ.
1: Так?
3: Я ничего не понимаю в простых житейских делах. Это ты виновата в том, что произошло со мной.
1: Я?
3: Да-да-да-да-да-да-да. Ты! Почему ты позволила мне пить?
1: Ксанф!
3: Почему ты позволила мне принимать вот этого капитана?
1: Ксанф!
3: Почему ты ему мыла ноги? Она слишком любезна со всеми. Не так ли, Эзоп?
2: Как раз Клея нелюбезная женщина.
3: О, нет, она любезна со всем светом.
4: Но мой дом, мой дом.
2: Ксанф, пойди и выпей море.
5: Эзоп, то, что ты сказал моей жене, будем считать, что этого не было. То была одна из твоих басен. То была твоя шутка.
1: Ксанф!
5: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так это и было. Я прекрасно знаю Эзопа. Таков уж он шутник. Но он никогда не способен на некрасивый поступок.
2: Ксанф, пойди и выпей море.
5: Эзоп, ты же знаешь, как я восхищаюсь тобой. И ты понимаешь цену восхищения философа. Ты поэт. Самый великий поэт во всей Греции. Ты более великий, чем Пиндар. Ты более великий, чем Гомер.
2: Ксанф, выпей море.
3: Ну, поэту присуща некоторая свобода выражения, несколько вольные образы.
1: Нет, здесь Эзоп не поэт. Это раб. Раб, ты понимаешь?
3: Что ты понимаешь в поэзии, женщина? Поэзия – это для мужчин, не так ли, Эзоп? Мы знаем цену стиху или крылатому слову, например, твои басни.
2: Ксанф, пойди и выпей море.
1: Да этот человек предал тебя. Я требую, чтобы ты наказал его.
3: Ты все преувеличиваешь, дитя Зевса. Эзоп никого не предавал.
1: Свинья. Трус.
3: Замолчи, женщина. Если ты не хочешь, чтобы я велел высечь тебя.
4: Эзоп, прошу тебя, скажи, что я должен сделать, чтобы не потерять мой дом? Эзоп. Ведь мы всегда были друзьями. Мы так хорошо понимали друг друга. Ведь ты мой самый лучший друг.
2: Ксанф, во имя всех богов, я самый великий поэт Греции.
3: Да,
2: я способен соблазнить твою жену. В конце концов, ты дойдешь до того, что скажешь, что я не кажусь тебе таким уродливым.
5: Да, на самом деле ты не такой. Это сущая правда. За время, что мы находимся вместе, Я лучше рассмотрел тебя. Я изучил твои черты. Я увидел, что у тебя почти классический нос.
1: Ксанта!
5: Да-да-да-да-да-да-да-да. Твоя красота сложная, редкая. Она одна из тех, какую могут оценить только люди с изысканным вкусом.
1: Ты?
5: Да, я. Но ты прекрасен.
1: Ксанта!
5: Ты Аполлон.
2: Я Аполлон?
5: Ну, возможно, что я несколько преувеличил.
2: Ксан, не обманывай себя. Мое уродство не мешает некоторым людям чувствовать ко мне сострадание и даже любовь. А знаешь почему? Потому что есть люди, столь же уродливые изнутри, как я снаружи.
5: Эзоп, я дам тебе свободу.
2: А ты не обманешь меня, как обманывал не раз?
1: Ксанф, Ксанф, он оскорбил меня, твою жену.
2: Ну, выбирай одно из двух. Твой дом или твою честь.
5: А я ей не верю. Разве ты не знаешь женщин?
1: Ксан!
5: Возможно, что она сама заигрывала с тобой.
2: Что? Да, ты настоящий философ.
1: Все меня оскорбляют. Муж, ты оскорбляешь меня.
5: Эй, Эзоп! Ты хочешь получить свободу?
2: А ты хочешь сохранить свою честь?
5: Теперь скорее все ясно. Мой дом, Эзоп. Мой дом!
2: А если я скажу тебе, что это она? Она хотела соблазнить меня. Да, она.
1: Наглец.
2: Она.
1: А? Наглец!
5: А это невозможно.
2: Почему?
5: Ну, потому что ты уродлив.
2: Значит, я достаточно красив, чтобы сохранить твое добро, и чересчур уродлив, чтобы твоя жена могла полюбить меня. Ксан, пойди и выпей море. Выпей все до дна, чтобы утопить в нем все уродство твоей души.
0: Агностас, торжествуя, уходит.
5: Эзоп, скажи, что мне делать, чтобы сохранить мой дом, и я дам тебе свободу.
2: Да, я скажу тебе, что ты должен делать, чтобы сохранить свой дом. Но я скажу это тебе просто так, безвозмездно.
1: Ксанф, Ксанф, не соглашайся.
5: Замолчи, говори, Эзоп.
2: Пойди на берег, предстань перед народом и скажи ему: ты обещал выпить море и выполнишь свое обещание.
5: Не понимаю.
2: Ты обещал выпить море. Подтверди свое слово. Море. Но только море. Без воды и рек, которые впадают в него.
1: Ай.
2: Ты скажешь им: отделите воды рек от морской воды, и тогда я выпью море.
5: И так как никто не в состоянии этого сделать, то капитан стражи не сможет получить мой дом. Какая мысль! Какая прекрасная мысль! Я иду сейчас же туда, уже! Я представляю себе рожу этого Агностаса.
1: Ксан, так ты не прикажешь высечь его?
5: Кого? Его? За что? За то, что он спас меня?
1: Ах, ты этого не сделаешь? Ну, тогда я уйду от тебя навсегда, оставайся со своим рабом, Ксан!
5: Клея!
0: Несколько мгновений Ксан стоит в нерешительности, Затем подходит к гонгу. Появляется Эфиоп.
4: Высеки этого человека!
0: Эфиоп кладет свою тяжелую руку на плечо Эзопа. Клея падает без чувств.

0: Прошло несколько часов. Дом Ксанфа опустел. В нем остались только Эфиоп и Мели. Они были заняты уборкой. Эфиоп, как всегда молчаливый и бесстрастный, выполнял все указания Мели, не отвечая на ее страстную речь.
1: Ты не понимаешь меня, Эфиоп, а я тебя понимаю. Ты понимаешь меня? Нет. Ты без рассуждений меняешь своих хозяев. Ты повинуешься. А ты знаешь, я делаю то же самое. С одной лишь разницей. Я выжидаю. А вот Эзоп нет. Он отчаивается. Он кроме свободы ничего не желает. Я же хочу быть свободной, богатой и любимой. А разве ты не такой? Разве тебе ничего не хочется? Кем ты был там, в твоей стране, среди твоих, когда ты был свободным? Ты один на один сражался со львом и убивал его. Ты шел на диких зверей лишь с копьем в руках. А теперь ничего, ничего, ни одного непокорного жеста. Неужели ты и в самом деле такой? Ну, пусть это не будет заметно по твоим глазам, по складкам твоего рта, но неужели в тебе нет желания быть свободным, вырваться из этого мраморного круга, из этого чуждого, ненавистного тебе дома? Или кто знает, может, тебе нравится привязывать к столбу ногого Эзопа и полосовать ему спину плетью? Неужели причинять боль другому может в конце концов понравиться? Это дает ощущение власти. Но не это власть. Власть – это любовь. Ты любил уже, Эфиоп? Нет, ты дикарь, ты не понимаешь меня. Поцелуй меня. Ну чего ты ждешь? Поцелуй меня!
0: Быстро входит Клея.
1: Где Ксанф? Ксанф!
0: По знаку Мели Эфиоп исчезает.
1: Где Ксанф? Зачем ты вернулась? Когда женщина говорит, я ухожу навсегда, надо уходить навсегда.
2: Я не обязана давать тебе отчет в моих поступках. Где Ксанф?
1: Как видишь, здесь его нет.
2: Значит, он еще не вернулся с берега.
1: А разве он был на берегу?
2: Он там, чтобы объявить народу, на каких условиях он согласен выпить море.
1: Значит, Ксанф не потеряет свой дом.
2: Нет, Мелли, ты будешь по-прежнему прислуживать своему любимому философу. Ведь ты любишь его, не так ли?
1: Я прошу тебя, не будем говорить об этом.
2: А почему бы тебе не влюбить в себя Ксанфа? Это все-таки лучше, чем соблазнять Эфиопа.
1: Какой тебе интерес в том, чтобы я влюбила в себя твоего мужа?
2: А ты знаешь, что народ требует свободы для Эзопа?
1: Народ?
2: Ах!
1: Ты хочешь уйти вместе с Эзопом?
2: Если бы ты влюбила в себя моего мужа, я была бы свободной, и Эзоп был бы свободен. Понимаешь?
3: Это абсурд! Я не сделаю этого!
1: Ксанф!
4: Нет, ты сделаешь это!
0: Это вошли Ксанф и Агностус.
3: Я не сделаю этого! Клея, ты тут? Это хорошо. Ты понимаешь? Они хотят, чтобы я освободил.

0: Да, но я должен потерять жену и раба.
1: Твоя жена может поступать, как ей угодно. Но что же касается твоего раба, то я пришел сюда, чтобы заставить тебя выполнить волю народа.
0: На каком основании? Народ хочет, чтобы я лишился того, что принадлежит мне. Разве народ уже захватил власть? Разве он распределяет достояние богатых?
1: Нет. Народ требует, чтобы ты освободил Эзопа. Только Эзопа.
0: А он мой. Понимаешь? Мой.
2: Входит Эзоп. Ксанф кладет ему руку на плечо, как бы утверждая свою власть над рабом.
3: Требует, чтобы Ксанф освободил тебя.
4: Народ?
3: Народ. Народ догадался, что это ты научил Ксанфа, как отделаться от своего обещания выпить море. Хризип объявил, это идея раба Эзопа. Ксанф не в состоянии придумать такой остроумный выход.
0: Хризип!
4: Прости меня, Ксанф. Что еще?
3: Тогда народ закричал. Свободу Эзопу! Свободу Эзопу!
4: Если так, я свободен?
0: Нет, ты принадлежишь мне!
3: Освободи его, Ксанф!
0: Ты хочешь уйти с ним?
5: Освободи его, Ксанф, а ее прогони! Она недостойна тебя! Пусть уходит с этим рабом!
3: А рабыня Мелли позаботится о своем господине.
0: Нет, он мой раб!
5: Я тоже твоя рабыня, и всю мою жизнь буду твоей рабыней.
3: Мелли займет мое место. Она же будет лучше, чем я!
0: Нет!
4: Пока лев спал, мышонок разгуливал по его телу. Внезапно зверь проснулся, схватил мышонка и хотел уже было его съесть. Тогда мышонок заговорил. Отпусти меня. Когда-нибудь я докажу тебе мою благодарность. Лев улыбнулся, но все же отпустил его. Прошло немного времени, и лев попался в сеть. Мышонок услышал стенание зверя, направился к ловушке, перегрыз сеть, и лев очутился на свободе.
0: Ну и что это значит?
4: Мораль басни заключается в том, что великодушие вознаграждается.
3: Да, Ксан, ну ты же должен быть благодарен ему за то, что он спас твой дом, твое богатство, Ксан.
0: Я ему... Я ему!
3: Ксанф!
0: Это он должен благодарить меня. Я кормлю его, даю ему кров. Он живет, как ни один раб во всей Греции.
4: Да, ты щедро отплатил мне за то, что я спас твое добро.
1: Если б он не научил тебя, я выиграл бы твой дом, твое богатство и твоих рабов. Эзоп был бы моим, и я бы освободил его.
5: Освободи его, Ксанф. Он не нужен тебе, и она тоже. Я буду для тебя тем, чем они никогда не были.
6: Ты тоже принадлежишь мне. Ты моя. И когда я захочу тебя как женщину, я не должен заручаться твоим согласием. Ты моя рабыня.
1: Я проиграл пари только благодаря изобретательности твоего раба. Теперь народ требует, чтобы ты освободил его. Выполни волю народа.
0: Народ прекрасно знает, что нет такого закона, который обязал бы меня освобождать моих рабов.
3: Помни, Ксанф, весь город возненавидит тебя.
6: Я прекрасно понимаю, почему ты так заинтересована в том, чтобы я его освободил.
3: И я этого не скрываю. Ты что, может быть, хочешь,
7: чтобы я сказала?
0: Нет.

0: Это было бы бестактно.
1: До того, как появился Эзоп, я мечтала встретить когда-нибудь такого человека, мужчину-красавца, сильного, как капитан. Но от этого некрасивого человека я услышала нечто такое, что никто не сумел мне сказать. Ксан, разреши мне уйти с этим человеком.
0: А вот поэтому я его и не освобождаю. Я прекрасно знаю, что если он будет со мной, останешься и ты.
1: Ну как ты можешь говорить это? Как ты можешь выносить меня, зная, что я люблю твоего раба?
0: А я предпочитаю, чтобы было так.
2: Ты оказываешь мне честь, философ. Ты знаешь, что я никогда бы не прикоснулся к твоей жене.
1: Ты меня не любишь? Скажи ей да, Эзоп.
2: Нет, Клея.
1: Ты не хочешь, чтобы я ушла с тобой?
3: Скажи ей да, Эзоп. Ты вышел победителем.
2: Нет, Клея.
1: Чего же ты хочешь тогда?
2: Только то, что мне принадлежит свободы.
0: Если я отпущу его, Клея, ты останешься со мной?
2: Она останется, это долг жены.
1: Только в том случае, если ты прикажешь мне остаться.
2: Я не могу тебе приказывать. Я могу дать тебе совет, если хочешь. Я презираю богатство. Я не могу дать тебе того, что ты ждешь от жизни. Я бы не отдал тебе мою свободу, даже если бы ты и умоляла меня.
1: Один твой жест, Эзоп, и я пойду за тобой. Или останусь как рабыня, если ты останешься рабом.
0: Она не уйдет с тобой, Эзоп.
1: Я остаюсь.
4: Входит Эфиоп.
0: Папирус.
4: Ксанф пишет на папирусе и вручает свиток Эзопу.
0: Возьми. Ты свободен.
2: Возьми, Клея. Освободи меня или удержи меня.
4: Клея берет из рук Эзопа папирус. Кажется, она сейчас разорвет свиток, но она возвращает его Эзопу.
5: Когда ты хочешь уйти, Эзоп?
2: Сейчас же.
5: Возьми свои вещи.
2: У меня нет ничего своего. Ах, да. Котомка для хлеба.
4: Эзоп выходит.

0: капитан. Нельзя ли найти способ заставить его остаться? У меня есть деньги, капитан. Много денег. Скажи, что ты хочешь, чтобы заявить народу, что он...
1: Замолчи, Ксан!
2: Возвращается Эзоп с котомкой за плечами.
3: Прощай, Ксан.
1: Куда ты направляешься?
3: Пойду по свету, чтобы увидеть все. Я хочу на все посмотреть свободными глазами. Далеко-далеко отсюда, говорят, в Лидии есть царь Кресс. Он самый богатый человек на земле. Его дворцы выстроены из золота. Одежда выткана драгоценными камнями Востока. Я хочу увидеть его и посмеяться над ним, над его тщеславием, так же, как смеются над моим уродством. Прощай.
0: Скажи, а ты уверен, что предпочитаешь уйти?
3: Прощай, Клея, да сохранят боги твою красоту.
1: Прощай, Зоб, да пошлют тебе боги счастье.
3: Прощай, Мели, да не спошлют тебе боги свободу.
1: Прощай, Эзоп.
3: Прощай, капитан.
4: Прощай, Эзоп.
3: Прощай, Эфиоп. Ты мог бы наказать меня намного сильней, так велика твоя сила, но я еще жив, я прощаю тебя. Прощайте!
5: Прощайте!

0: зоб ушел.
1: Останься с нами пообедать, капитан. Что у нас на обед?
2: Язык.
1: Язык. Подай язык. Язык – это самое лучшее, что есть на свете. Язык объединяет нас. С помощью языка строятся города. С помощью языка мы выражаем нашу любовь. Язык учит, наставляет.
3: Язык – это самое худшее, что есть на свете. Язык – это источник всех интриг, это начало всех клятв. К языку прибегают философы, не умеющие мыслить.
1: Да.
3: Кто нам говорил уже все это?
1: Да, кто нам все это говорил? Кто? Я!
3: Ты?
1: Я давно учу этому на площади моих учеников.
3: Да, это правда. Это одно из твоих лучших поучений, Ксан. Ты великий философ. Ты будешь бессмертен.
1: Ты так думаешь?
3: Ну,
1: я в этом уверен. Пойдем, дружок, пойдем. Жена, окажи ему честь, а мой ему ноги.
0: И потекли день за днем, похожие один на другой. Несколько раз солнце и луна совершали свой путь по небу. Однажды луна видела таинственное исчезновение Клея из дому, но никому не сказала об этом. А с восходом солнца Клея вернулась в дом и снова, как все эти дни, терпеливо учила Ксанфа рассказывать басни Эзопа. Ведь благодаря этим басням жители Самоса начали считать Ксанфа истинно великим философом. Однако искусство рассказывать басни давалось Ксанфу нелегко.
1: Я никогда не научусь рассказывать эти проклятые басни.
2: И все же попробуй.
1: Ну, жили-были однажды лягушки, которым стало скучно жить без власти.
2: Санф, ну нельзя же говорить «жили-были однажды». «Жили-были однажды» говорится в сказках для детей.
1: Ну а как же мне говорить?
2: Ты перейди сразу к теме.
1: Это самое удивительное, что эти небылицы без всякого смысла и логики пользуются таким огромным успехом. Я не могу этого постичь.
2: Пусть тебя это не волнует. С тех пор, как ты усвоил Эзопову манеру говорить, народ на площади слушает тебя гораздо внимательнее. Повтори басню о лягушках.
1: Жили-были... Нет. Лягушкам стало скучно жить без власти, и они отправили делегацию к Зевсу с просьбой дать им царя. Зевс бросил кусок дерева в их болото, перепуганные лягушки нырнули.
2: Нет, Ксанф, это надо говорить немного более напыщенно. Перепуганные лягушки нырнули. А следующая фраза должна быть спокойной. Из нее должно быть видно, что лягушки снова пришли в себя.
1: Ага, так, так, так, так, так, так. Но так как этот царь никак не проявлял себя, лягушки вновь выплыли на поверхность, и, почувствовав презрение к нему, стали прыгать через
2: пауза,
1: него.
2: Пауза, пауза. Здесь же будет психологический переход. И необходимо, чтобы слушатели почувствовали драму, неподвижный царь и прыгающие через него лягушки.
1: Разгневанный Зевс послал им гидру, и та проглотила всех лягушек.
2: Ксанф, ну немного больше ужаса при слове гидра. Ну попробуй, скажи.
1: Гидра.
2: Плохо. Гидра.
1: Гидра, которая проглотила всех лягушек.
2: Пауза. Пауза перед моралью. Ты же не должен допустить, что кому-нибудь твоя басня будет неясна. И кто-нибудь тебя спросит, а что это значит?
1: Ну, разве он так говорил?
2: Кто?
1: Эзоп. Я всегда у него спрашивал, а что это значит?
2: Ты исключение.
1: Нет, я не должен был отпускать Эзопа. Ты видишь, что я потерял? И потом, что я буду делать, когда вообще кончится запас его басен? Я не умею сочинять эти проклятые басни.
4: Госпожа!
1: Что случилось, Мэгги?
4: Госпожа, привели Эзопа под стражей. Под стражей?
1: Его задержали?
4: Да, его ведут сюда, его сдали капитану стражи.
1: Зачем?
4: Не знаю, дельфийские жрецы схватили его. И когда дошли до Самоса, сдали его капитану стражи.
2: Ксан, он нуждается в нашей помощи.
1: Прекрасно! Он сможет научить нас новым басням.
0: Входит Эзоп, связанный по рукам и ногам, с котомкой за плечами. За ним идет Агностус.
5: Я снова здесь. Мне кажется, что мы не можем отделаться друг от друга.
1: Ты очень кстати вернулся, Эзоп. Я как раз учусь рассказывать твою басню о лягушках, и ты мог
3: его
1: бы...
3: Его схватили за кражу!
1: Ты украл!
5: Нет.
3: Они говорят, что он украл золотой сосуд из храма Аполлона.
5: Нет.
1: Для чего тебя привели в Самос?
3: Для того, чтобы ты сам удостоверился, спрятан ли золотой сосуд в его котомке. На, проверь.
5: Если бы я крал, у тебя сейчас не было бы твоей жены.
0: Ксанф вынимает из котомки Эзопа золотой сосуд.
1: Почему ты это сделал? Это преступление, за которое платят жизнью.
5: Я не делал этого.
1: Ведь сосуд сам не ходит, не так ли?
4: Почему тебя привели сюда?
1: Да почему?
3: Они считают его твоим рабом, Ксан. Как раба его может наказать только господин?
1: Но он свободен.
3: В Самосе знает, что он свободен. В Дельфах нет.
5: Я не воровал. Кто-то подложил мне этот сосуд в мою котомку.
4: Кто-то разгневался на тебя? За что?
5: Жрецы попросили меня рассказать им басню. И когда я закончил, они возмутились.
1: Не могу понять, какая у них могла быть причина гневаться на тебя за одну из твоих басен о животных? Ведь это самая невинная вещь в мире.
5: Ты ошибаешься. Мои басни не безобидны.
1: Какую басню ты им рассказал? А волки и ягненки? А вороне и лисице?
5: Басню, которую я сочинил для дельфийских жрецов.
1: Они поняли ее?
5: Да.
1: Ты права, Клея. Люди понимают его басни. Жрецы вообще умный народ. И что же это была за басня?
5: Дельфийцы приверженцы Аполлона. И молятся ему так усердно, что даже перестали сеять пшеницу. И когда настает зима, они голодают, потому что у них нет хлеба. И когда они попросили меня рассказать им басню, я сказал: цикада целое лето пела, в то время как жук терпеливо собирал навоз в своей норе. Пришла зима, голодная цикада явилась к жуку и попросила накормить ее. Тогда жук спросил: почему ты не собирала навоз летом? Цикада ответила: летом? Летом я пела. Ах, так ты пела, сказал ей жук в ответ. Если ты пела летом, так попляши зимой.
1: А что это значит?
5: Пойми, Ксанф, дельфийские жрецы сказали, что я считаю более благородным собирать навоз, нежели молиться Аполлону.
1: Так оскорблять богов – это преступление.
5: Да пойми, Ксанф, басня – это не только выдуманная история, Это истина, а истина – единственная цель, для которой мы живем и за которую умираем.
2: Но ты не умрешь.
5: Но золотой сосуд в моей котомке. Ты же знаешь, как карается такое преступление?
3: Именно это и хотят знать жрецы. Какое ему дадут наказание? Согласно закону, если он человек свободный, его сбросят с вершины Геомпианской скалы в самую глубокую пропасть Греции. Если он твой раб, ты можешь выбрать для него наказание. Жрецы ждут ответа.
2: Ты не сказал им, что Ксанф освободил его?
3: Нет. Если б я им сказал это, его бы сбросили в пропасть.
2: Попроси у них еще одну минуту. Ты должен умереть. Нет, я не хочу. Не хочу этого. Что же делать?
5: Ничего.
2: Ты показал им папирус об освобождении?
5: Нет.
2: Это спасет тебя, Эзоп. Ты спрятал его для того, чтобы спастись?
5: Нет. Я спрятал его, потому что перед смертью я хотел видеть тебя. Как раба, они должны были привести меня к Ксанфу, к тебе.
2: Ксанф, ты можешь спасти его. Скажи жрецам, что он твой раб, и только ты имеешь право наказать его. Где ты спрятал папирус об освобождении, мы сожжем его.
1: О, какая прекрасная мысль! Эзоп, ты снова будешь с нами.
5: Как раб?
1: Только на время, чтобы отвлечь внимание, пока все забудется. На самом же деле мы сможем быть компаньонами.
5: Компаньонами?
1: Да. Ты будешь слагать свои басни, а я их буду рассказывать на площади моим ученикам. Ты не представляешь себе, каким огромным успехом они пользуются. Ты будешь вскоре богатым человеком.
5: Я создаю свои басни не для того, чтобы на них наживаться.
1: Чем лучше? Ты будешь слагать свои басни бесплатно, а мое имя придаст им весомость философской системы. Ты не понимаешь, ты будешь свободен, но ты мне отдашь свои басни, а я тебе скажи, что ты хочешь. Я знаю, Клея влюблена в тебя. Я откажусь от нее. Она будет твоей. Ну, что ты на это скажешь?
5: Ксан, выпей море.
1: Ну, неужели ты не понимаешь? Если ты откажешься, дельфийцы убьют тебя.
5: А ты, Клея, тоже войдешь в компанию твоего мужа. Я вхожу с моими баснями, Ксан со своей женой, а ты...
2: Глупый. Я вхожу с моей любовью, а ты входишь с жизнью. Выйди, Ксанф, скажи жрецам, что он твой раб, и только ты имеешь право наказать его. Скорее, Ксанф!
1: Да-да-да-да-да-да-да. Это будет легкое формальное наказание, только для того, чтобы удовлетворить жрецов. Не будем терять времени. Я выведу тебя на площадь, чтобы дельфийцы увидели, что ты уже наказан. Я покажу им их золотой сосуд. Где твой папирус? Дай мне его.
5: Нет.
1: Ты мне не веришь? Ты боишься, что я тебе его не верну? Пойди сам и скажи дельфийцам, что ты мой раб, а я только подтвержу твои слова.
5: Я не твой раб.
1: Да, но ты только так скажи. Этот маленький обман спасет тебе жизнь.
4: Жизнь, Эзоп, твою жизнь и женщину, которую ты любишь.
5: Я должен сказать им, что я раб.
1: И ты будешь спасен.
5: Значит, для свободных людей, которые крадут, существует одно наказание, и другое, менее строгое, для воров-рабов.
1: В данном случае, да.
5: Да, я хочу свободы. Я выбираю наказание свободных.
1: Глупец.
4: Дельфийские жрецы приближаются. Они идут сюда.
2: Это я положила священный сосуд в твою котомку, Эзоп. Я была там. Я видела, что жрецы храма разгневались на тебя. И потом, пока ты пререкался со жрецами, я проникла в храм, спрятала сосуд в твою котомку и сказала одному из жрецов, что ты украл его.
1: Ты лжешь. Ты лжешь, лжешь, любовь моя, ты лжешь.
2: Нет, я видела, что ты удаляешься от меня. Я хотела вернуть тебя для себя. А теперь нет. Теперь к пропасти должны повести меня.
1: Ты лжешь, ты хочешь спасти меня, и поэтому лжешь.
4: Ты видишь, Ксанф, это сделала твоя жена.
5: Замолчи, замолчи, Мелли. Клея. Мы заблудились. Мы не смогли найти друг друга в жизни.
2: Нет, Эзоп, ради всех богов.
1: Неразумный глупец, ведь надо спасать твою жизнь.
5: Да если бы ты никогда и не наказывал меня, знай, философ, я выбираю наказание свободных. Такова моя воля. Развяжите меня.
1: Развяжите его.
2: Твоя смерть, разреши мне сказать тебе, некрасивый человек, ты прекрасен.
5: Прощай, Клея, я свободен. Никто никогда не дотронется больше до моего тела, ни плеть Эфиопа, ни твои руки, Клея, ни ненависть, ни любовь. Я сам пойду к пропасти.
3: Стража ждет ответа.
1: Моего ответа.
5: Нет, моего. Моего ответа. Вот ваш золотой сосуд. Слушайте, жители Самоса и Дельфов, басню Эзопа. Голодные лиса, увидевшие на высокой беседке кисть винограда, сказала, что он зелен, лишь потому, что не могла достать его. А отсюда мораль. Вы свободны, свободны, свободны, и я свободен. Я еще зелен для любви, зелен для жизни. Но я свободен, и знай, Ксан, всякий человек созрел для свободы, для того, чтобы за нее умереть. Проклятье, прочь с дороги! Где ваша пропасть для свободных людей?

0: Зима крепит свою державу, в сугробах трав стеклянный сон, по веткам белым и шершавым передается ломкий звон. Синеет след мой небесцельный, о, сказки леса, лег он к вам, и гул певучести метельный с вершин доходит по стволам. Я у стволов, как у подножья величия легкого стою, и сердце родственную дрожью певучесть выдало свою. В объятиях сосен я исколот, я каждой лапу бы пожал, и красоты кристальный холод по жилам гонит алый жар. Схватил мороз рисунок пены, река легла к моим ногам, оледенелое стремление, прикованное к берегам. Душа мгновение просила, чтобы, проняв меня насквозь, оно над зимнею Россией широким звоном пронеслось, чтоб неуемный ветер дунул и льдами выстелив разбег, отозвалась бы многострунно система спаянная рек. Звени, звени, я буду слушать, и звуки вскинутся во мне, как рыб серебряные души со дна к прорубленной луне. Деревья бьет тяжелый ветер, водою тучи изошли, в пожарно-красные просветы гляжу из сумрака земли, а мокрый сумрак шевелится, в порывах шумной маяты на ветках вырезались листья, внизу прорезались цветы, пронзительно побеги лезут, возносится с вершины грач, растут столбы, растет железо в просветы выстреливших мачт, и вся в стремительном наклоне, в какой-то жажде высоты, по ветру вытянув ладони, пробилась утренняя ты. Небеса опускались мрачней. Я искал три сигнальных огня. Ты скажи, сколько дней и ночей ожиданью учила меня. И свершилось. Мы знаем свой час, знаем, что нам отныне дано, и не скрыть от взыскующих глаз, что доступнее счастье оно. И когда три сигнальных огня вспыхнут в небе былому в ответ, все издали, зовешь ты меня, та, которой в тебе уже нет. Я хочу, чтобы ты увидала за горой, вдалеке, на краю, солнце сплющилось, как от удара, о вечернюю землю мою, и как будто не в силах проститься, будто солнцу возврата уж нет. Надо мной безымянная птица ловит крыльями тающий свет, отзвенит и в траву на излете, там, где гнезда от давних копыт, сердце птичьего в тонкой дремоте день, пропетый насквозь, не томит, и роднит нас одна ненасытность, та двойная, знакомая страсть, что отчаянно кинет в зенит нас и вернет, чтоб к травинкам припасть. Развесистыми струями фонтана обрызганная ластилась листва, а встреча зноем за душу хватало, и в хриплом горле плавились слова, и голос твой был до предела сдержан, но шел он из тревожной глубины, пронизывал судьбу мою, как стержень, несущий нетерпение весны. Он весь во мне, до горечи понятный, так где ж была ты, мой тревожный друг? Горят на мне язвительные пятна, прикосновенья душных чуждых рук. Я разорвал сплетенье хищных веток, мы рядом в человеческом лесу. Как друг на грудь кидается мне ветер, ладонями проводит по лицу. Новорожденных листьев дрожь немая, как тоненькие выстрелы трава, есть мука обновления, принимаю. И в хриплом горле плавятся слова. Широкий лес остановил ночных ветров нашествие, и всюду равновесье сил, и дым встает торжественный. Шурши, дубовый лес, шурши пергаментными свитками моей заждавшейся души. Коснись ветвями зыбкими, за речкой трепетной до дна, за медленными дымами. Опять зачуяла она, огромная, родимая, и все как будто обрело тончайший слух и зрение, и слышит, и глядит светло в минутном озарении. Сквозят и даль, и высота, и мысль совсем не странная, что шорох палого листа отдастся в мироздании, в осеннем поле и в лесу, с янтарным утром шествуя, я к людям душу донесу, прозрачной и торжественной. Сюда не сходит ветер горный, на водах солнечный отлив, и лебедь белый, лебедь черный легко вплывают в объектив, как день и ночь. Не так ли встретил в минуту редкостную ты два проявления в разном свете одной и той же красоты? Она сливает в миг единый для тех, кто тайны не постиг, и смелую доступность линий, и всю неуловимость их. Она с дичинкой от природы, присуща ей, как лебедям, не доверять своей свободы еще неведомым рукам. Да, я нечасто говорю с тобой, и, кажется, впервые слишком длинно. Здесь ветер долгий, жаркий, полевой, идет спокойно ширью всей равнины. И вот, встречая с ветром грудь на грудь, себе кажусь я грубым и плечистым, и я, и он на стане где-нибудь, мы оба пахнем, словно трактористы, дымком, соляркой, тронутой землей, горячей переломанной соломой. Здесь жизнь ход натруженный, иной, и может статься чересчур земной, чем там, где люди сеют в мире слово, а пожинают, впрочем, что кому. Те два посева сравнивать не ново и не всегда разумно, потому давай с тобой доверимся на свете в стихии чувству, в остальном уму. И даже если все смешает ветер, как этой жизни отдаюсь ему. В бессилье не сутуля плеч, я принял жизнь. Я был доверчив и сердце не умел беречь от хваткой боли человечьей. Теперь я опытней, но пусть мне опыт мой не будет в тягость, когда от боли берегусь, я каждый раз теряю радость. Торопит нас крутое время, и каждый час в себе несет отчаянные измерения зовущих далей и высот. Расчеты твердые, скупые, таят размах мечты твоей в разумно скованной стихии смертельных сил и скоростей. Ты с ней велик, стихия эта, тобой рожденная, твоя, и кружит старая планета всю современность бытия. А ты в стремительном усилье, как вызов, как вселенский клич, выносишь солнечные крылья, чтоб запредельное постичь. Но в час, когда отдашь ты душу безумью сил и скоростей, и твой последний крик заглушит машина тяжестью своей, в смешенье масла, пыли, крови, так жалко тают кисти рук. И мы спешим, нахмурив брови, закрыть увиденное вдруг. И той поспешностью, быть может, хотим сказать мы без речей, что миг бессилья так ничтожен перед могуществом людей. Поэзия. Иду в невольном замирании, а ты ведешь. Ведешь туда, где люди даль не измеряли и не измерят никогда, где зримо и неощутимо, где жжет и не сжигает сил, где ясные проходят мимо скопления дум, проблем, светил. Вбирая добрую свободу, забыл я тяжесть той цены, которой к солнечному входу с тобою мы вознесены. Но, вспомнив дом, по-свойски строго веду тебя в обратный путь. Переоденься у порога и вровень с днем моим побудь. Он мирный, грозный, нежный, грубый. Он труден другу и врагу. Мне пот очерчивает губы, но, утверждаясь, я смогу. Ты учишь верить, ты не идол, но заставляешь столько раз подняться так, чтоб свет я видел, как, может, видят в смертный час. Тебе не стану петь я гимны, но неотступная всерьез ты о несбыточном. Шепчи мне, чтоб на земле мое сбылось.
1: Осенняя роза. Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело, вдохнул сентябрь, и георгины дыханием ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Назло жестоким испытанием и злобе гаснущего дня ты очертанием и дыханием весною веешь на меня.
2: В эфире музыкальная передача «Трое в песне, не считая аплодисментов». Сегодня вам предстоит встреча

0: Ну вот, теперь, когда мы напомнили вам эти песни, вы, вероятно, узнали их авторов, наших гостей, композитора Юрия Саульского и поэта Леонида Завальнюка. Пожалуйста, прошу вас. Первый вопрос уже традиционный для нашей передачи. С чего все началось?
1: Ну, с чего началось? Самое начало рассказать очень трудно, потому что оно уходит глубоко корнями в мою жизнь и в жизнь Юрия Сергеевича, как потом я выяснил.
2: Но это был конец 60-х годов.
1: Да,
2: конец 60-х
1: годов.
2: Да,
1: здорово давно было. И встретились мы однажды. Юрий Сергеевич тогда делал музыку для фильма. Там нужна была песня. Очень неопределенное задание. То, что называется, сочинение на вольную тему дается. Какая-то радость для композитора и для поэта. И я тогда принес Юрию Сергеевичу стихотворение, которое называлось «Река моя». «Река моя», там была «Тоска моя, ты самая красивая». За то, что мы расстались, прости меня, прости меня.
2: Правда, вместо «Тоски» стала «Судьба». Не «Тоска моя», а «Судьба моя».
1: Да, тогда...
2: Но это была правка редакторская, как сейчас помню.
1: Правка редакторская.
2: Так и осталось. «Тоска ушла, но судьба осталась».
1: Да.
0: А как появился Богатиков в этой песне?
1: А вот мы стали думать.
2: А ведь получилось так, что у нас, между прочим, в фильме-то пел ансамбль вокальный. А уж когда вот нужно было делать фондовую запись, мы решили все-таки обратиться к солисту-мужчине. Нам показалось, что все-таки в песне вот какое-то есть мужское начало. И Богатиков тогда как раз записывал несколько моих песен, и в том числе вот эту песню. Он, значит, по-моему, с удовольствием согласился это петь. И именно в исполнении Богатикова эта песня до сих пор вот она и звучит.
0: То есть можно считать, что это первые ваши совместные песни?
2: Так и есть. Именно первая совместная песня. Кстати, она и сегодня прозвучала вот в первом таком небольшом попурри из наших песен, с чего началась эта передача.
0: Ну, а что было дальше?
2: Дальше. Дальше я могу рассказать. Мы ведь с Леонидом Андреевичем просто и в этот момент подружились еще и по-человечески. Я помню, что я читал очень много сборников Завальнюка, поэтических, потому что Завальнюк просто, по-моему, очень хороший поэт. Это я говорю не только потому, что он здесь находится рядом, а я так действительно думаю. У него настоящие замечательные стихи. И вот я все ближе, знакомясь его с поэзией и даже влюбляясь в его поэзию, стал находить там и те стихи, которые, с моей точки зрения, могли становиться песнями.
0: Это было время, когда появился ваш цикл «Песни о доме». Я знаю, что первой родилась «Не покидает нас весна».
2: Когда появилась «Не покидает нас весна», мы как-то подумали, что, может быть, с этого начнется цикл. Потом мы сочинили с ним, опять-таки, по стихотворению, которое у него в сборнике было напечатано, «Осенняя мелодия». А, кстати говоря, уж поскольку мы все время говорим не только о нас двоих, но и все время о третьем, поскольку передача такая, и Леонид Андреевич упомянул Рузавина и Таюшу, должен сказать, что у нас было так получилось с этим циклом «Песни о доме».
1: Ты об исполнителе.
2: Но я хочу об исполнителе, потому что получилось так, что этот цикл был записан Иосифом Кобзоном, и был записан он Таюшевой и Рузавиной. И вот я должен вам сказать, что настолько это разные манеры исполнения, и каждая по-своему очень интересна и хороша, и мы благодарны этим исполнителям, потому что что там говорить в этой цепочке композитор-поэт-исполнитель. Исполнитель – это человек, который, в общем, делает произведение, музыкальное или поэтическое, доступным всем. Мне хотелось бы об этом именно в этой передаче сказать, что мы чрезвычайно благодарны не только, конечно, перечисленным исполнителям, но всем тем, кто обращается к нашим песням, потому что для нас это действительно просто подарок, когда мы встречаем вот тех, кто адекватно ощущает, и не только адекватно, даже еще и выше. Такие исполнители дарят нам неожиданности приятные.
1: Вот я про подарок и про неожиданность. Я хочу сказать о том впечатлении, которое на меня произвело вот последнее исполнение на твоем концерте, кстати. Песни о доме, как ее исполнял Кобзон. Вот что интересно в Кобзоне, что он с самого начала подарил нам в исполнении что-то новое и неожиданное. Но ведь он на этом не остановился. Когда он пел на твоем концерте,
2: в колонном
1: зале, это было то, что уже он нам однажды подарил, плюс еще целый ряд подарков. Может быть, они не такой большой величины, но они так окрасили песню, что она стала для меня совершенно новой песней.
2: Да,
1: совершенно
2: да,
1: новой.
2: Да, да.
1: И мне бы очень хотелось, чтобы она сегодня прозвучала именно вот в этом варианте, который, значит, был на твоем вечере в колонном зале.
0: Ну, тогда песню о доме исполнит Иосиф Кобзон, а осеннюю мелодию Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев.

день загорается утро на старой сосне. Том, как мечтал я вернуться на этот порог. Там, далеко за зеленой кромкой лесной, след моих детских мечтаний затерян в траве. День загорается утро на старой сосне. Дом, сколько свадеб он помнит и горьких разлук. Синь твоих глаз сохранила речная волна.

день. На сосне догорают заката лучи дом. Это колокол неба звучит надо мной, где не скитался бы я по огромной земле. Здесь навсегда мое сердце и песня моя. День. На сосне догорают заката лучи дом. До свидания, сказочный дом над прудом. Дай надышаться твоею свободой, земля, жить.

0: Ну а сейчас я предлагаю вам поговорить о песне, которая, как мне кажется, имеет очень интересную судьбу. Долгое время ее воспринимали как авторскую песню Андрея Макаревича, ведь ее с большим успехом исполняла группа «Машина времени». Я говорю о песне «Два белых снега». Какова ее история?
1: Сначала мне пришло в голову, много лет тому назад, я еще был крайне молод, то есть историческое время, такая строчка.

0: появилась летом?
1: Летом.
2: Летом.
1: Да.
2: Летом. А, кстати, песни о зиме лучше всего, мне кажется, писать летом. Летом.
0: А все-таки, как она попала к машине времени?
1: Первоначально пели «Два белых снега» дуэтом Отиева и Соколова. Было написано там, и вот откуда все пошло. Но так получилось, что песня «Два белых снега» понравилась постановщику повести о молодых супругах Владимиру Андрееву. На телевидении такой спектакль ставился, и там она звучала в исполнении Таюшевой и Рузавиной. Тем не менее, эта песня, что действительно крайне редко, почти не бывает, потому что мы знаем, что такой вот автор и исполнитель, как Андрей Макаревич, и это, естественно, вполне, кстати, трудно себе представить, скажем, Акуджаву без песен Акуджавы или Высоцкого без песен Высоцкого, также и Макаревича трудно себе представить без его песен. Но вот эту песню он взял, и они ее сделали.
0: То есть это единственная
1: единственная песня. Я не удивляюсь на тех молодых людей, которые с обидой в голосе говорили о том, что да какой же это Саульский завальник.
2: Это же
1: Макаревич, он не поет чужих песен.
0: Ну, в общем, можно считать, что эту песню сделали действительно трое.
2: Трое.
3: Безусловно.

0: Судя по вашему творчеству, работа с исполнителями протекает по-разному. И бывает так, что, прозвучав однажды в одном исполнении, причем прозвучав удачно, ваша песня возникает в другом, совершенно другом, и как бы обретает новую жизнь. Вот, например, именно так, в частности, произошло с песней «Обида». Нам она известна в исполнении Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева, а недавно ее записала Лариса Кандалова.
1: Вы знаете, получилось так, что вот каждый период нашего содружества с Леонидом Андреевичем овеян каким-то еще новым содружеством с тем или иным исполнителем.
2: Да, да.
1: Причем они не прерываются. Появляются новые содружества, а старые сохраняются.
2: Да.
1: Например, Таюшев и Рузавина – это уж наш, такой сказать, ну, коллектив небольшой и близкий нам. И это действительно люди, которые очень много сделали для пропаганды наших песен и записывали все. И получилось так, что в одной из гастрольных поездок с авторскими концертами я пригласил вот для участия Ларису Кандалову. По-моему, очень тонкую, интересную певицу, мыслящую, музыканта прекрасного, пианистку. Вообще человека очень одаренного. И вот Лариса Кандалова поет наши песни с Леонидом Андреевичем с большим успехом в концертах, но у ней особо есть свой какой-то особый, так сказать, стиль исполнения, связанный с собственным аккомпанементом на рояле. Она очень тонко делает аранжировку своего

аккомпанемента, она придумает свое вступление, свои заключения, свои контрапункты. И таким образом это напоминает, ну, я бы сказал, такой стиль шансонье, который вообще ей очень близок. И вот в данном случае, конечно, Лариса Кандалова, вот, по-моему, по-своему очень интересно интерпретирует эту лирическую песню.

0: Я, конечно, готовилась к нашей встрече, думала о ваших песнях, и вот сегодня еще раз с удовольствием их послушала. И знаете, Юрий Сергеевич, у меня возник такой вопрос. Ведь поэзия Леонида Завальнюка со своим сложным, весьма индивидуальным миром, вероятно, должна быть сложна для песни. Наверное, при вашей совместной работе возникают определенные трудности.
1: Очень вот важный вопрос. Он касается не только, конечно, вот нашего с тобой творчества. Вы знаете, как раз я тоже думал в отношении того, что, скажем, поэзия вот Леонида Завальнюка, она настолько афористична. Вот такие бывают сложные образы, что, конечно, скажем, есть стихи, которые мне очень нравятся, но если бы, скажем, я писал оперу или какой-нибудь драматический мюзикл, я, наверное, бы взял эти стихи. Но для песни там есть тоже своя доля и своя мера сложности обязательно.
0: И все же вы с удовольствием и, прямо скажем, плодотворно работаете именно со стихами Леонида Завальнюка.
1: Дело в том, что, в общем, вы знаете, у меня работа над стихами Леонида Андреевича ведется все время. Должен сказать, у меня все время лежат стихи, просто, ну, так бывало и у нас тоже, когда что-то и у меня не получалось. Вот вижу хорошие стихи, а вот не выходит. И потом мы вместе с Леонидом Андреевичем решали, что нет, это, значит, не получилось. И это так бывает, это естественно. Но вот у меня никогда не было такого перерыва, чтобы я бы хотя бы не думал насчет того, чтобы вот что-то двигалось. Вот, скажем, бывает так, ну, мало ли, я там писал балет, или у меня, скажем, было какая-то много работы по кино, или там для театра, где нет песен. Кстати, у нас так бывало, что песни появлялись в фильме или в спектакле каком-то, телеспектакле в театральном, потом жили отдельной жизнью. Вот. Но все равно, даже когда вот у меня были непесенные периоды, все равно я как-то внутренне все время живу со стихами Леонида Андреевича. Уж не говоря о том, что когда мы встречаемся, Леонид Андреевич мне все время читает новые стихи, я заряжаюсь, и хотя, скажем, я пишу не на эти стихи, которые он мне прочитал, а на какие-то другие, которые ближе к песне по форме, там, по характеру, все равно поэзия Завальнюка для меня очень важна и будет важна для меня, по-моему, всегда.
0: Вот сейчас у вашего союза сложился свой песенный мир. Если только начинает звучать песня, мы уже знаем, что это песня Савойского и Завальнюка. Ведь это не случайно. Вот у меня такой вопрос. Юрий Сергеевич только что рассказал, как ему работается с вами. А как вам, Леонид Андреевич, работается с Юрием Сергеевичем?
2: Мне работается с ним сложно всегда. Всегда сложно. И в тех случаях, когда он берет готовое стихотворение и пишет на него музыку, и в тех случаях, когда он мне дает музыку, это бывает очень редко, и я пишу под текстовку, всегда сложно, но всегда интересно.
0: Спасибо. Ну что ж, я думаю, сейчас пора перейти к вашим новым записям. Вот я знаю, что не так давно на радио была записана ваша песня «Майский сад», но ведь она родилась не в этом году.
1: Рождение песни ведь связано не только с тем, когда она написана, а когда она впервые так исполнена, что можно сказать, да, песня родилась. Кстати, именно о том самом третьем, к которому стараюсь возвращаться.
0: Ну вот песню «Майский сад» записали Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Как вы считаете, песня в этом исполнении состоялась?
2: Они сделали замечательно. Кстати, их отличает интересная особенность. Они, если любят песню, они делают ее ювелирно.
1: И делают все время. Они продолжают
2: делают концерты, все время. Да. Я вижу каждый раз вот это вот движение. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И просто как музыкальная какая-то шкатулка такая. Замечательно красиво.

0: Ну, я думаю, наши слушатели нас не поймут, если сегодня не прозвучит ваша песня «Сожалею». Кажется, она тоже имеет свою историю.
1: Вот опять-таки тот случай, о котором мы говорим. Да. Песня была. Песню пробовали петь несколько певцов и певиц. Песня не произошла, пока ее не спел тот, кому она была предназначена.
0: Валерий Леонтьев.
1: Да, конечно. Конечно. И, кстати говоря, в этой песне, вот мы ведь с Леонидом Андреевичем работали над ней тоже довольно долго. То есть она появилась сразу, но потом какие-то детали дорабатывали. То есть песня как-то наращивалась, прогрессировала.
0: Ну, теперь вы довольны исполнением Валерия Леонтьева?
1: Он удивительно ее хорошо поет. Он человек очень ответственный. Я вообще должен сказать, что Валерий Леонтьев в моих глазах это человек большого достоинства, интеллигентности, человек мыслящий, человек печальный, человек естественный. И если, когда начинает вот возражать против его маски сценической, я думаю, Господи, так речь идет о том, что это маска грустного клоуна. Почему мы амплуа начинаем принимать за какой-то человек, знак минус, за человека?
0: Да, я согласна с вами. Да, я думаю, многие наши слушатели. А что касается песни «Сожалею», то она, пожалуй, удалась Валерию Леонтьеву особенно.

о чем поют ночные поезда. Они поют о том, что на земле любовь не умирает никогда. По-разному судьбу свою творим, чужие мы с тобою навсегда. И все-таки давай поговорим, любовь не умирает.

былого счастья добрая вода. Чужие мы, но ты живешь во мне. Любовь не умирает никогда. Душа тебе по-прежнему верна. И я кричу сквозь версты и года. Любовь была, а значит есть она. Любовь не умирает.

0: Ну вот, мы прослушали сегодня ваши песни, уважаемые наши гости, и в заключение хотела бы задать вам такой вопрос. Вы работаете в жанре современной эстрадной песни, а сейчас, как мы уже говорили, работать в этом жанре нелегко. Многие молодые люди предпочитают рок, металл. Не появляется ли у вас желание пойти им навстречу?
1: А вы знаете что? Я сейчас был в Тольятти, и я попал в ПТУ. Где были, я сказал, ребята, кто из вас поклонник тяжелого рока? Все подняли руки. Я говорю, ну что же, ребята, это понятно, вы молодые люди, и это хорошо. Ну что же, я говорю, вы совсем уже с песенной мелодией расстались? Вам красивые мелодии совсем не нравятся? Они замолкли. А я говорю, вы знаете что? Поскольку я уже в возрасте, ну можно сказать, вашего дедушки, а я современный советский композитор, я с ними говорил вот так. Я говорю, я ведь вам буду играть, у меня там есть одна песня более современная, еще там одна. Но не потому, что я подделываюсь, просто она у меня так появилась. А очень много просто вот таких сердечных лирических мелодий. У меня другого нет. Вот послушайте, пожалуйста. Вы знаете, как они это принимали? То ли я нашел к ним какой-то путь этим разговором?
0: Нет, я думаю, нашла музыка. Музыка и поэзия. Но, конечно, к сожалению, так происходит не всегда. Не всегда удается убедить, ведь аудитория бывает самая разная.
1: Конечно. У нас наша аудитория – это не монолит. Она расслоена. И если мы сейчас начнем кивать каждому в отдельности слою и угождать, мы кончились как художники.
2: Правильно.
1: Как-то следя за какими-то новым языком, не игнорируя каких-то новых образных сфер, которые появляются, и выражая это новым языком, мы должны все-таки быть верны чему-то очень главному своему.
0: И еще один вопрос. Что бы вы хотели пожелать вашему союзу?
1: Вот мне бы очень хотелось, чтобы, наверное, наше с Леонидом Андреевичем содружество, конечно, развивалось, как оно, по-моему, все-таки развивалось и до сих пор, в сторону современности, но ни в коем случае не играя на каких-то вот таких вещах, которые бы сразу превратили нас в каких-то других людей, в другого композитора, в другого поэта. И мне кажется, это, я надеюсь, случиться не должно.
2: А я считаю, что есть та мера глубины, и в музыке, и в стихах, которая не может уже быть ни модной, ни старомодной.

Кто музыки не носит сам в себе, кто холоден к гармонии прелестной, тот может быть изменником, лгуном, грабителем, его души движения темны, как ночь, и как рэп черна его приязнь. Такому человеку не доверяй. Эти строки из венецианского купца Вильяма Шекспира очень точно определяют отношение к музыке величайшего английского драматурга, чьи произведения стали источником творческого вдохновения музыкантов многих поколений. К творениям Шекспира обращались все композиторы, начиная от его современников. Далеко не все произведения тех времен дошли до нас. Мы имеем только упоминания о них, но музыка более позднего времени сохранилась, и мы имеем возможность ее услышать. Вот песенка Ариэля из трагедии Шекспира «Буря», написанная английским композитором XVIII века Томасом Арнольдом.

Расцвет музыкального творчества на сюжеты великого драматурга начался с XIX века. Бетховен преклонялся перед Шекспиром. Хотя среди его сочинений нет написанных непосредственно на сюжеты Шекспира, но в переписке встречается много упоминаний о замыслах создать такие произведения. Он хотел написать музыку к трагедии «Макбет», наподобие созданной музыки к «Эгмонту». Когда его спрашивали о содержании знаменитой сонаты «Аппассионата», он отвечал: «Прочтите «Бурю» Шекспира». По сохранившимся воспоминаниям современников, «Адажио» из первого квартета было задумано композитором как программное произведение. Оно навеяно сценой у гробницы из трагедии «Ромео и Джульетта».

Современник Бетховена Франц Шуберт также не мог не затронуть в своем творчестве шекспировской темы. Им написаны три песни на стихи из драм Шекспира: «Застольная песня», «К Сильвии» и ставшая самой известной «Утренняя серенада» из драмы «Цимбелин».

Россини, Верди, Берлиоз, Лист, Мендельсон, Гуно, Тома, Рихард Штраус, Шуман, Сметана. Вот далеко не полный перечень зарубежных композиторов, воплотивших в своем творчестве произведения Шекспира. Здесь и симфонические поэмы, и музыка к пьесам, и оперы. И все они вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Бессмертная опера Верди «Отелло» встала в один ряд со своим гениальным прообразом трагедии Шекспира.

Творческое наследие Шекспира уже с начала XIX века стало знаменем гуманизма для всех передовых деятелей русской культуры. С восторженностью писал о великом драматурге Белинской: «В драмах Шекспира все элементы жизни и поэзии слиты в живое единство, необъятное по содержанию, великое по художественной форме. В них все настоящее человечество, все его прошедшее и будущее. Они – пышный цвет и роскошный плод развития искусства у всех народов и во все века». Чернышевский причислял Шекспира к ряду явлений, столь редких в истории народов, которых ждет человечество по нескольку столетий. К драматургии Шекспира обращались почти все русские композиторы. Музыку к спектаклю «Гамлет» с участием знаменитого Мочалова писал Варламов. Алябьев написал музыку к «Буре» и «Вензорским проказницам». Могучая сила шекспировского гения привлекла Балакирева к воплощению темы короля Лира. В музыке к этой трагедии Балакирев использовал подлинные английские песни, бытовавшие в английском театре при жизни самого Шекспира. Палатки во французском лагере. Потрясенный событиями, Лир спит глубоким сном. Когда врач полагает, что настало время разбудить его, он приказывает музыкантам играть. Лир просыпается.

Петр Ильич Чайковский неоднократно обращался к Шекспиру. Им созданы фантазии для оркестра «Буря», «Гамлет». Увертюра «Фантазия» «Ромео и Джульетта», план которой был подсказан ему Балакиревым, и была задумана опера на сюжет той же трагедии, но она осталась неосуществленной. Сохранился лишь дуэт двух главных героев, музыкальной темой которого служит тема из увертюры «Фантазии».

Не меньшее значение играет творчество Шекспира и в наши дни. Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева и «Отелло» Мачевриани. Опера «Укрощение строптивой» Шибалина. Музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам Шостаковича, Хренникова, Хачатуряна. Вокальный цикл Кабалевского на сонеты Шекспира и многое-многое другое вдохновлено произведениями великого драматурга.

тух, мои палаты меж изыбистых полей, по горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Цветет зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алой зоре, причащаюсь у ручья.

и брови, как снежинка белая, в просени я таю. Да к судьбе разлучнице след свой заметаю.

степные, мчусь я лентой быстрей. Эй, вы, соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы, санки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резки, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши, красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают ска старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь. Грустная песня, ты русская боль.

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной морды и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе, и теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем, как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схож! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

ищет ветер. Серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, вонь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче, что ведь стал не стой. Не дойду до дому с дружеской попой.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: восторженный канон Дамаскина у всеночной сегодня пели, и умилением душа была полна, и чудные слова мне душу разогрели. Владыка в древности чудесно спас народ, он волны осушил морские. О, верю, верю, он и в наши дни придет, и чудеса свершит другие. О, Боже, не народ, последний из людей зовет тебя тоскою смертной полной. В моей душе бушуют также волны воспоминаний и страстей. О, осуши же их своей могучей дланью, как солнцем освети греховных мыслей тьму. О, снизойди к ничтожному созданию. О, помоги неверью моему.
1: Божественные стихи. В прямом и переносном смысле. Сегодня очень немногие смогут назвать их автора. А когда-то Алексей Николаевич Апухтин был питомцем и баловнем славы. Правда, и поныне кто не знает его стихов, ставших знаменитыми романсами. Но с былой славой это посмертное не может сравниться. И все же имя его не забыто, а это немало в богатой великими именами русской словесности. И такие стихи его, как «День ли царит» или «Ночи безумные», живы не только потому, что положены на музыку гениальным Чайковским, другом поэта.
2: «Ночи безумные». Ночи бессонные, речи несвязные, взоры усталые, ночи последним огнем озаренные, осени мертвой, цветы запоздалые. Пусть даже время рукой беспощадную мне указало, что было в вас ложного, все же лечу я к вам памятью жадную, в прошлом ответа ищу. Невозможного. Вкрадчивым шепотом вы заглушаете звуки дневные, несносные, шумные. В тихую ночь вы мой сон отгоняете. Ночи бессонные, ночи безумные.
1: Эти стихи написаны в 1876 году. Интересно, что через 6 лет 22-летний Чехов нашел в них название для своего трагического рассказа «Цветы запоздалые». Среди почитателей поэтического дара Апухтина не один Чехов, но и братья Чайковские, Петр и Модест, Тургенев, Фет. Тургенев совсем юному поэту пророчит известность, как у Пушкина и Лермонтова. Но Апухтину суждена была своя известность, своя слава. И если Тургенев ошибся, то повод к тому, безусловно, был.
0: К родине. Далеко от тебя, о родина святая, уж целый год я жил в краях страны чужой и часто о тебе грустил, воспоминая покой и счастье, минувшие с тобой. И вот в стране зимы, болот, снегов глубоких, где так же одинок, и я печалью жил, я сохранил в душе остаток чувств высоких, к тебе всю прежнюю любовь я сохранил. Теперь опять увижусь я с тобою, в моей груди вновь запылает кровь, я примирюсь с своей судьбою, и явится мне вдохновенье вновь. Уж близко, близко, все смотрю я вдаль, с волнением чего-то ожидаю, и с каждой тропинкой вспоминаю то радость смутную, то тихую печаль, и вспоминаю я свои былые годы, Как мирно здесь и счастливо я жил, как улыбался я всем красотам природы и в дебрях с эхом говорил: уж скоро, скоро лошади бегут, ямщик летит, в полголос напевая, и через несколько минут увижу я тебя, о Родина святая.
1: Трудно поверить, что эти стихи написаны 12-летним мальчиком, ведь они сделают честь и маститому поэту. Но помечены они датой 15 июня 1853 года, а родился их автор 15 ноября старого стиля 1840 года. По метрической книге, правда, значится 16 ноября, но сам поэт всегда праздновал свой день рождения 15-го. Место рождения – город Болхов Орловской губернии по соседству с родовым имением деревней Павлодар Козельского уезда Калужской губернии. Павлодар. Это и есть родина святая Апухтина. Род его старинный, боярский. Отец – отставной майор в летах Николай Федорович Апухтин. Мать – Мария Андреевна, в девичестве Желебужская. Алексею, своему первенцу, она отдала весь первый пыл материнской любви и сосредоточила на его воспитании, по словам друга и первого биографа поэта Модеста Чайковского, все сокровища своего недюжинного по тогдашнему времени образования. К 10 годам мальчик хорошо знал Пушкина и Лермонтова и наряду с их стихами декламировал собственные. В 12 лет мать везет его в Петербург, где отдает в приготовительный класс императорского училища правоведения. Там он сразу обращает на себя внимание и начальства, и товарищей, так что поступлению его в низший класс училища уже предшествовала слава будущего Пушкина, пишет Модест Чайковский.
3: Директор училища языков гордится таким учеником, всячески его опекает и хлопочет о печатании его стихов. Благодаря его содействию в 1854 году газета «Русский инвалид» печатает стихотворение «Эпоминонт». Это первая публикация юного поэта, ему 14 лет. Стихи – отклик на события Крымской войны, которую ведет Россия. В осажденном Севастополе убит вице-адмирал Корнилов. Его смерть скорбью отозвалась в сердцах русских и в сердце мальчика. Эпоминонт – фиванский полководец, погибший в IV веке до нашей эры. И вот стихи. Это сравнительное описание гибели двух героев, античного и русского.

0: пронзен ядром в пылу сражения, Корнилов мертв в гробу лежит. Но всей Руси благословение и в мир иной за ним летит. Еще при грозном Наварине он украшением флота был, поборник правды и святыни, врагов отечества громил и Севастополь величавый надежней стен оберегал. Но смерть поспорила со славой, и верный сын России пал. За славу, честь родного края, как древний грек он гордо пал, и все земное покидая, он имя Родины призвал. Но у бессмертия порога он, верой пламенной горя, как христианин вспомнил Бога, как верноподданный царя. О, пусть же ангел светозарный твою могилу осенит, и гимн России благодарной над ней немолчно зазвучит.
1: Талант стихотворца и блестящие успехи в учебе выделяли Апухтина среди других учеников училища правоведения, а августейший попечитель которого принц Альденбургский заинтересован судьбой мальчика и показывает даже при дворе некоторые его стихи. Завидная участь. Но юный поэт уже знает цену восторженным похвалам.
2: Взгляните на него, поэта наших дней, лежащего во прахе пред толпою. Она кумир его, и ей поет он гимн, венчанный похвалою. Толпа сказала: не дерзай гласить нам истину холодными устами, не нужно правды нам, скорее расточай

0: бесплодный, приличием скрашенный разврат и гордость мелкую, и эгоизм холодный. Взгляните, вот и кончил он. И золото, схватив дрожащую рукою, бежит поэт к бесславному покою. Как раб, трудами изнурен, таков ли был питомец Феба, когда святого чувства полн он пел красу родного неба и шум лесов, и ярость волн, когда в простых и сладких звуках творцу миров он гимны пел. Их слушал раб в тяжелых муках, пред ними варвар цепенел. Поэт не требовал награды, не для толпы он песнь слагал. Он покидал свободной грады, в дубравы тихие бежал, и там, где горы возвышались, в свободной, дикой стороне поэта песни раздавались в ненарушимой тишине.
1: Вот такие мысли в 13 лет. И еще стихи подростка неполных 14.
2: Первый снег. О, снега первого, нежданное явление, приветствую тебя в моем уединении. Уединение? Да, среди толпы людей я так же одинок, как ландыш, из полей родных отторженный суровой рукою. Среди прекрасных роз поник он головою, и в рощу мирную из мраморных палат его желания свободные летят. Приветствую тебя, неведомую силой ты в смутной памяти былое оживила, мечтанье прошлых дней той юности золотой, как утро зимнее, прекрасный и живой. Картин знакомый ряд встает передо мною. Я вижу небеса, подернутые мглою, и скатерть снежную на сглаженных полях, и крыши белые, и иней на дровах. Вдали черты, с сиянием авроры по окнам разослал мороз свои узоры. Там, за деревьями, роскошно и светло, блестит замерзлых вод прозрачное стекло. Там курится дымок над кровлями авинов. В соседней комнате я слышу треск каминов, к ним истопник бредет, и шум своих шагов разносит за собой с тяжелой ношей дров. С какой радостью живой, нелицемерной, бывало, я встречал тебя, предвестник верный зимы. Как я любил и сон ее снегов, и длинную семью прекрасных вечеров, как часто в круг стола, собравшись семьею, мы проводили их в беседах меж собою, и ласки нежные, иль звонкий смех порой сменяли чтение обычной чередой. Я помню длинный зал. Вечернюю порою его перебегал я детскую стопою, и часто пред окном, как будто бы сквозь сон, я становился вдруг испуган, поражен, а прелесть дивная морозной зимней ночи манила и звала встревоженные очи. Светила чудные сияли в вышине, и, улыбаясь, смотрели в душу мне. Чистейшим серебром поля вдали сияли, леса пустынные недвижимо стояли. Все спало, лишь мороз под окнами трещал, и жутко было мне, и к няне я бежал. Я помню комнатку, пред образом горела лампада тусклая, старушка там сидела, и сладок был мне звук ее речей простых, любовью дышащих. Увы, не слышу их среди надутых фраз да слов бездушных ныне. Уж третью зиму я встречаю на чужбине, далеко от нее, от родины святой, не с шумной радостью, но с хладною тоской, и сердце сжалося. Но в холоде страданий ты возбудил во мне толпу воспоминаний. Ты годы юности

0: внезапно оживил, и я тебя в душе за то благословил. О, взвейся, легкий снег, над родиной дальной, чтоб поселянин мог, природы сын печальный, скорей плоды трудов по зимнему пути за плату скудную в продажу отвести.
1: Зима. Пахнул в лицо мне воздух чистый. Уж сумерки повисли над землей, трещит мороз, и пылью серебристой ложится снег на гладкой мостовой. Порой фонарь огнистой полосою мелькнет, да звон на небе прогудит. Неугомонную толпою народ по улицам спешит. И грустно мне, и мысль моя далека, и вижу я отчизны край родной. Угрюмый лес задумался глубоко, и звезды шепчутся с землей. Лучи луны на инее трепещут, и мерзлый пар летает от земли, а в окнах светятся и блещут гостеприимные огни. Автору этих стихов и тех, что сейчас прозвучат, уже пошел 15-й год.
0: Вечер. Окно отворено. Последний луч заката потух. Широкий путь лежит передо мной. Вдали виднеются рассыпанные хаты. Акации сплелись над спящей водой. Все стихло в глубине разросшегося сада. Порой по небесам зорница пробежит. Протяжный звук рогов скликает с поля стада. И в чутком воздухе далеко дребезжит. Яснее видит ум. Свободней грудь трепещет. И сердце, полное сомненья, гонит прочь. О, скоро ли луна во тьме небес заблещет, и трепетно сойдет пленительная ночь. Не знаю почему, но сердце замирает. Не знаю почему, но вся душа дрожит, но сон очей моих усталых не смыкает, но ум мучительно над сердцем тяготит. Я к ложу жаркому приникнул головою, и, кажется, всю жизнь я выплакать готов, и быстро предо мной проходят чередою все дрязги мелкие всех прожитых годов. Я вспоминаю все, надежды и сомнения, былые радости и горе прежних дней, и в памяти моей, как черные видения, мелькают образы знакомых людей. А мысль о будущем, как червь, меня снедает. Немого ужаса душа моя полна, и тьма меня томит, и давит, и смущает, и не дождаться мне обманчивого сна.

0: жизнь. Песня туманная, песня далекая, и бесконечная, и заунывная, доля печальная, жизнь одинокая, слез и страдания цепь непрерывная. Грустным аккордом она начинается. В звуках аккорда простого и длинного слышу я, вопль из души вырывается, вопль за утратую детства невинного. Далее звуков раскаты широкие, юного сердца мечты благородные, вера, терпение, чувства высокие, страсти живые, желания свободные. Что же находим мы в чувствах страдания? В страсти мученья залог бесконечного, в людях обман, а мечты и желания. Боже мой, много ли в них долговечного? Старость подходит часами невольными, тише и тише аккорды печальные. Ждем, чтоб над нами в гробу безглагольными звуки кругом раздались погребальные. После. Но если и есть за могилою песни иные, живые, веселые, жаль нам допеть нашу песню унылую. Трудно нам сбросить оковы тяжелые.
1: Какое трагическое ощущение жизни в 15 лет. И в эти-то года такой тоской бесплодной звучит элегия твоя. Словно тайная болезнь точит этот юный дух. Да, у мальчика очень слабое здоровье, но ведь не оно исторгает эти прекрасные жалобы в стихах. По-видимому, какая-то роковая тайна стоит за ними. Уж не Петербург ли так тяготит его душу? Этот по Достоевскому самый умышленный город на свете.
2: Петербургская ночь. Длинные улицы блещут огнями. Мокнут, объятые сном. Небо усыпано ярко звездами, светом облито кругом. Чудная ночь. Незаметно мерцает тусклый огонь фонарей. Снег ослепительным блеском сияет тысячью искрясь лучей. Точно волшебством каким-то объятый воздух недвижим ночной. Город прославленный, город богатый, я не прельщуся тобой. Пусть твоя ночь в непробудном молчании и хороша, и светла, ты затаил в себе много страдания, много пороков и зла. Пусть на тебя с высоты недоступной звезды приветно глядят. Только и видят они твой преступный, твой закоснелый разврат. Чудная ночь. Незаметно мерцает тусклый огонь фонарей. Снег ослепительным блеском сияет тысячью искрясь лучей. Длинные улицы блещут огнями, молкнут объятые сном. Небо усыпано ярко звездами, светом облито кругом.
0: Несомненно, петербургская жизнь принесла немало страданий поэту, но в горниле страданий рождались чудные стихи. Опять я очнулся с природой, и, кажется, вновь надо мной все радостно грезит свободой, все веет и дышит весной. Опять в безотчетном томленье, усталый, предавшись труду, я дней без труда и волнения с каким-то волнением жду. И слышу, как жизнь молодая, желание будет в крови, как сердце дрожит, изнывая тоской беспредметной любви. Опять эти звуки былого, и счастье ребяческий бред, и все, что понятно без слова, и все, чему имени.

Я знал его, любви прекрасный сон. С неясными мечтами вдохновенья. Как плеск струи был тих вначале он, как майский день светлы его виденья. Но чем быстрее сгущался мрак ночной, чем дальше вглубь виденья проникали, тем все бледней неслись они толпой, и образы другие их сменяли. Я знал его, любви тяжелый бред, с неясными порывами страдания, со всей горячностью незрелых лет, со всей борьбой ревнивого терзания. Я изнывал, томителен и жгуч, он с тьмою рос и нестерпимо длился. Но день пришел, и первый солнце луч рассеял мрак, и призрак ночи скрылся. Когда ж теперь с невольной тоской, через много дней томим воспоминанием, я на тебя гляжу, о ангел мой, и трепещу несбыточным желанием. Тогда, поверь, далекой страсти гул меня страшит, я счастьем не грежу. Мне кажется, что сладко я засну, и что сейчас мучительно забрежу.

Не осуждай меня холодной думой. Не говори, что только тот страдал, кто в нищете влачил свой век угрюмый, кто жизни яд до капли выпивал. А тот, кого едва не сколыбели тяжелое сомнение гнетет, кто пред собой не видит ясной цели и день за днем безрадостно живет, кто навсегда утратил веру в счастье, томясь, молил отрады у людей и не нашел желанного участия, и потерял изменчивых друзей, чей скорбный стон, стесненный горький шепот, в тиши ночей мучительно звучал. Ужели в том таится должен ропот? Ужели тот, о Боже, не страдал?

Весной 58-го года 17-летний Апухтин так болен, что не может держать переходных экзаменов. А весь следующий учебный год живет в лазарете училища. Поневоле приходится помнить о смерти.

0: Мементо мори. Когда о смерти мысль приходит мне случайно, я не смущаюсь ее глубокой тайной и право не крушусь, где сброшу этот прах напрасно гибнущую силу, на пышном ложе ли, в изгнанье ли, в волнах, для похорон друзья сберутся ли уныло, напьются ли они на тех похоронах, или не отпетого свезут меня в могилу, мне это все равно. Но если, Боже мой, но если не всего меня разрушит тленье, и жизнь за гробом есть, услышь мой стон больной, услышь мое тревожное моленье, пусть я умру весной, когда последний снег растает на полях и радостно на всех пахнет дыханье жизни новой, когда бессмертие постигну я мечту, дай мне перелететь опять на землю ту, где я страдал так горько и сурово. Дай мне хоть раз еще взглянуть на те поля, узнать, все так же ли вращается земля в своем величии неизменном, и те же ли там дни, и та же ли роса слетает по утрам на берег полусонный, и так же ли сини небеса, и так же ли рощи благовонны. Когда ж умолкнет все, и тихо над землей зажжется свод небес далекими огнями, через волны облаков, облитые луной, я понесусь назад, неслышный и немой, несметными окутанный крылами, навстречу мне деревья, задрожав, в последний раз пошлют свой ропот вечный. Я буду понимать и шум глухой дубрав, и трели соловья, и тихий шелест трав, и речки говор бесконечный. И тем, по ком страдал я чувством молодым, кого любил с таким самозабвеньем, явлюся я не другом их былым, не призраком могилы роковым, но грезой легкою, но тихим сновиденьем. Я все им расскажу, пускай хоть в этот час они поймут, какой огонь свободный в груди моей горел, и тлел он, и угас, неоцененный и бесплодный. Я им скажу, как я в былые дни из душной темноты напрасно к свету рвался, как заблуждаются они, как я до гроба заблуждался.
1: Весна 1859 года приносит ему новое тяжелейшее испытание. 23 апреля, в разгар выпускных экзаменов в училище, умирает мать. Это горе, равного которому он уже не знал до конца своих дней, пишет Модест Чайковский. В ответ на граничившую с обожанием нежность матери Алексей Николаевич платил одной из тех привязанностей, которые поглощают всю нежность души, заставляют звучать все струны сердца одним аккордом немолчного благоговения и восторга. Все родственные и дружеские отношения, все сердечные увлечения его жизни после кончины Марии Андреевны были только обломками этого храма сыновней любви.
2: Когда был я ребенком, родная моя, если детское горе томило меня, я к тебе приходил, и мой плач утихал. На груди у тебя я в слезах засыпал. Я пришел к тебе вновь, ты лежишь тут одна. Твоя келья темна, твоя ночь холодна. Ни привета кругом, ни росы, ни огня. Я пришел к тебе, жизнь истомила меня. О, возьми, обними, уврачуй, успокой мое сердце больное рукою одной. О, скорей бы к тебе мне, как прежде, на грудь. О, скорей бы мне там задремать и заснуть.
1: Это написано 11 июня 1859 года. На родине святой. А еще через 3 дня из горя и слез рождается истинный поэтический шедевр.
2: О, Боже, как хорош прохладный вечер лета! Какая тишина! Всю ночь я просидеть готов бы до рассвета у этого окна. Какой-то темный лик мелькает по аллее, и воздух недвижим. И кажется, что там еще темнее за садом молодым. Уж поздно, все сильней цветов благоухание. Сейчас взойдет луна, на небесах покой, и на земле молчание, и всюду тишина. Давно ли в этот сад, в чудесный вечер мая, входили мы вдвоем? О, сколько, сколько раз его мы, не смолкая, бывало, обойдем. И вот я здесь один, с измученной, усталой, разбитой душой. Мне хочется рыдать, припавши, как бывало, к груди твоей родной. Я жду, но не слыхать знакомого привета. Душа болит одна. О, Боже, как хорош прохладный вечер лета! Какая тишина!

0: Но лето проходит, и Апухтин снова в Петербурге, где с мая еще 1859 года он, выпускник императорского училища правоведения с золотой медалью, принят на службу в департамент Министерства юстиции. Служебная карьера его не интересует, к обязанностям чиновника он относится небрежно. Зато стихи свои печатает в разных периодических изданиях этого времени. В 59 году журнал «Современник» по рекомендации Тургенева печатает небольшой цикл его стихов, объединенных в деревенские очерки.
1: Проселок. По Руси великой, без конца, без края, тянется дорожка, узкая, кривая, через леса до реки, по степям, по нивам, все бежит куда-то шагом торопливым. И чудес хоть мало встретишь той дорогой, но мне мил и близок вид ее убогой. Утро ли займется на небе румяном, вся она росою блещет под туманом. Ветерок разносит из поляны сонной скошенного сена запах благовонный. Все молчит, все дремлет в утреннем покое, только ржи мелькает море золотое. Да куда ни глянешь освеженным взором, отовсюду веет тишью и простором. На Агруль въезжаешь за горой селенье с церковью зеленой, видно в отдалении. Вот и деревенька, барский дом повыше. Покосились на бок сломанные крыши. Ни садов, ни речки, в роще невысокой липа да орешник разрослись широко, а вдали над прудом высится плотина. Бедная картина, милая картина. Уж с серпами в поле шумно идут жницы, между лип немолчно распевают птицы. Заключенкой жалкой мужичок шагает, с диким воплем стадо путь перебегает. Жарко, день краснее всходит понемногу. Скоро на большую выедем дорогу, там скрипят обозы, там стоят ракиты. Из краев заморских к нам тропой прибитой там идет крикливо всякая новинка. Там ты и заглохнешь, русская тропинка. По Руси великой, без конца, без края, тянется дорожка узкая, кривая. На большую съехал, впереди застава, сзади пыль до версты. Смотришь, а направо снова вьется путь мой лентою узорной. Тот же прихотливый, тот же непокорный.
2: Май на дворе, начались посевы, пахарь поет за сохой. Снова внемлю вам родные напевы с той же глубокой тоской. Но ни одно гореванье тупое, плод бесконечных скорбей, мне уже слышится что-то иное в песнях отчизны моей. Льются смелей заунывные звуки, полные сил молодых. Многих годов пережитые муки грозно скопились в них. Так вот и кажется, с первым призывом грянут они из оков к вольным степям, к нескончаемым нивам, вглубь необъятных лесов. Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды. Пусть ты унынье страна. Нет, я не верю, что песня свободы этим полям не дана.
0: Стихи пришлись ко времени. Это была пора ожиданий новых реформ. Молодой поэт стал знаменитостью. Заметка об издании «Современника» на 1860 год, подписанная Некрасовым и Панаевым, сообщала, что журнал и впредь собирается публиковать лучшие произведения русской литературы. И в ряду таких писательских имен, как Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Островский, Полонский, назван Апухтин. Перед 19-летним поэтом прямая столбовая дорога к славе.
2: Так казалось. И вдруг зигзаг пути, и поэт оказывается на проселке. Недаром он предсказал в стихах: «Снова вьется путь мой лентой узорной, тот же прихотливый, тот же непокорный». Наблюдая окружающее, Апухтин взрослее меняет взгляды на жизнь. Меняются мысли, меняется дух его поэзии.
0: Современным витием посреди гнетущих и послушных, посреди злодеев и рабов, я устал от ваших фраз бездушных, от дрожащих ненавистью слов. Мне противно лгать и лицемерить, нестерпимо отрицанием жить. Я хочу во что-нибудь доверить, что-нибудь всем сердцем полюбить. Как монах, творя обет желанный, я б хотел по знойному пути к берегам земли обетованной по песку горячему идти, чтобы слезы падали ручьями, чтоб от веры трепетала грудь, чтоб с пути, пробитого веками, мне ни разу не пришлось свернуть, чтоб оазис в золотые страны отдохнуть меня манил и звал, чтоб вдали тянулись караваны, шел корабль, а я бы все шагал, чтоб глаза слипались от дороги, чтоб сгорали жаждой уста, чтоб мои подкашивались ноги под тяжелым бременем креста.
2: Это стихи 61-го года. А в 62-м, в конце, младший помощник столоначальника Апухтин оставляет Министерство юстиции и удаляется в деревню. В это время он, по его собственному выражению, перестает седлать Пегаса, то есть сочинять, и почти ничего не печатает на протяжении всех 60-х годов, хотя с 1864 года он снова в Петербурге.
3: «Никакие силы не заставят меня выйти на арену, загроможденную подлостями, доносами и семинаристами», пишет он в письме Петру Ильичу Чайковскому в 1865 году. Невысокого мнения он о литературе разночинцев-шестидесятников. А в апреле 1870 года, в ответ на призыв одного из друзей вернуться к поэзии, Апухтин с юмором замечает: «Напрасно дружеским обухом меня, ты думаешь, поднять. Ну, можно ли с подобным брюхом стихи без устали писать? Мне жить приятней неизвестным, я свой покой ценю, как рай, не называй меня небесным и у земли не отнимай».
0: В эти годы проявляется у поэта тяжелый недуг, который и свел его, в конце концов, в августе 1893 года в могилу. Как пишет его биограф, недуг этот, ожирение, не поддававшийся никакому лечению, с годами довел его до состояния настоящего убожества. К счастью, однако, страданий в прямом смысле он не причинял. Алексей Николаевич мучился только в лежачем положении от затрудненного дыхания и при движении. В последние годы 20 шагов, пройденных по комнате, уже было достаточно, чтобы вызвать одышку и утомление, от которых он не мог отделаться в течение нескольких минут.
3: Тут сразу вспоминается знаменитое апухтинское четверостишие: «Жизнь пережить, не поле перейти». Да, правда, жизнь скучна, и каждый день скучнее, но грустно до того сознания дойти, что поле перейти мне все-таки труднее.
0: И хотя стихов своих Апухтин в это время по-прежнему не печатает, но пишет их опять и даже дает читать друзьям. А в начале 80-х годов его стихотворения расходятся в рукописи. Актеры и декламаторы читают их с эстрады.

0: старая цыганка.
1: Пир в разгаре. Случайно сошлись сюда, чтоб вином отвести себе душу и послушать красавицу Грушу. Разношерстные все господа. Тут помещик расслабленный старый, тут усатый полковник, безусый корнет, изучающий нравы поэт, и чиновников юных две пары. Притворяются гости, что весело им, и плохое шампанское льется рекою. Но цыганке одной этот пир нестерпим. Она села к стене, прислонясь головою, вся в морщинах, дырявая шаль на плечах, и суровое злое презрение загорается часто в потухших глазах. Не по сердцу ей модное пение.
0: Да, уж песни теперь не услышишь такой, от которой захочется плакать самой. Да и люди не те, им до прежних далече. Вот хоть этот чиновник, плюгавый такой, что Наташу, обнявший рукой, говорит непристойные речи, он ведь шагу не ступит для ней. В кошельке вся душа-то у них. Да, не то, что бывало. Так шептала цыганка в бессильной тоске. И минувшее, сбросив на миг покрывало, перед нею росло, воскресало. Ночь у Яра. Московская знать собралась, как для важного дела, чтобы Маню, так звали ее, услыхать. Да и как же в ту ночь она пела. Ты почувствуй, выводит она, наклонясь, а сама между тем замечает, что высокий осанистый князь с нее огненных глаз не спускает. Полюбила она с того самого дня первой страстью горячей, невинной, больше братьев родных. Жарче дня и огня, как певалось в песне старинной. Для него бы снесла она стыд и позор, убежала бы с ним безрассудно. Но такой учредили за нею надзор, что и видеться было им трудно. Раз заснула она среди слез, «Князь приехал!» — кричат ей. Во сне, аль серьезно? 20 тысяч он в табор привез и умчал ее ночью морозной. Прожила она с князем 5 лет, много счастья узнала, но много и бед. Чего больше? Спросите, она не ответит. Но от горя исчезнул и след. Только счастье звездою далекою светит. Раз всю ночь она князя ждала, воротился он бледный от гнева печали. В этот день его мать прокляла, и в опеку имение взяли. И теперь часто видит цыганка во сне, как сказал он тогда ей: «Эх, Маша, что нам думать о завтрашнем дне? А теперь хоть минута, да наша!» Довелось ей спознаться и с завтрашним днем. Серебро продала, с жемчугами рассталась, в деревянный заброшенный дом из дворца своего перебралась, и под этой кровлею вновь она с бедностью встретилась смело. Те же песни и та же любовь. А до прочего, что ей за дело? Это время сияет цыганки вдали. Но другие картины пред ней пролетели. Раз под самый Подтроицын день к ней пришли и сказали, что князь, мол, убит на дуэли. Не забыть никогда ей ту страшную ночь. А пойти туда надо мне смело. Наконец, поутру ей уж стало невмочь. Она черное платье надела. Робким шагом вошла она в княжеский дом. Но как князя-голубчика там увидала, с восковым неподвижным лицом так на труп его с воплем упала. Зашептали кругом, не сошла бы с ума, знать взаправду цыганка любила. Подошла к ней старуха, княгиня сама, образок ей дала и простила. Еще Маня красива была в те года, много к ней молодцов подвивалось, но прожитою долей горда она верною князю осталась. А как помер сынок ее, славный такой, на отца был похож до смешного, воротилась цыганка в свой табор родной и запела для хлеба насущного снова. И опять забродила по русской земле, только Марьей Васильевной стала из Мани. Пела в Нижнем, в Калуге, в Орле, побывала в Крыму и в Казани, в Курске, помнится, раз в коренной губернаторше голос ее полюбился. Обласкала она ее пуще родной, и потом ей весь город дивился. Но теперь уж давно праздной тенью она доживает свой век и поет только в хоре. А могла бы пропеть и одна про ушедшие вдаль времена, про бродячее старое горе, про веселое с милым житье, да про жгучие слезы разлуки.
1: Замечталась цыганка. Ее забытье прерывают нахальные звуки. Груша, как-то весь стан изогнув, подражая кокотке развязной, шансонетку поет. Нюф-нюф-нюф, раздается припев безобразный.
0: Нюф-нюф-нюф, шепчет старая вслед. Что такое? Слова нелюдские, в них ни смысла, ни совести нет. Сгинет табор под песни такие, так обидно ей, горько, хоть плачь.
1: Пир в разгаре, хвативши трактирной отравы, спит поэт, изучающий нравы. Пьет довольный собою усач, расходился чиновник плюгавый, он чужую фуражку надел на бекрень и плясать бы готов, да стыдится. Неприветливый, пасмурный день, в разноцветные стекла

0: Успех Апухсина у публики растет. С 1884 года, уступая настойчивым увещеваниям друзей и почитателей, поэт снимает запрет на печатание своих стихов, их публикуют журналы. А в 1886 году появляется собрание его стихов, первый сборник, изданный тиражом в 3000 экземпляров. И слава Богу, что дошли до нас эти звуки былого.
1: Мне не жаль, что тобою я не был любим. Я любви недостоин твоей. Мне не жаль, что теперь я разлукой томим. Я в разлуке люблю горячей. Мне не жаль, что и налил, и выпил я сам унижение чашу до дна, что к проклятиям моим и к слезам и к мольбам оставалась ты холодна. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил.

0: ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их, и только на один миг видит их перед собою. Сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас? Говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежным и страстным в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она жаром, страстью, слезами, как степная чайка, велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала, авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два свой отъезд. Она просидела до самого утра, вовсе не была утомлена, и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Алые полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы! Полно спать! Пора! Пора! Напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живей, стара! Готовь нам есть, потому что путь лежит великий!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло побрелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшее убранство. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные, красные с серебряными подковами. Шаровары шириною с Черное море с тысячу складок со сборами перетянулись золотым очкуром. Казакин алого цвета сукна, яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс. Сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, как-то похорошели и побелели. Молодые черные усы как-то ярче оттеняли белизну их,
1: и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под этими черными бараньими шапками с золотым верхом.
0: Бедная мать, она как увидела их, она и слова не могла промолвить. И слезы остановились в глазах ее.
1: Ну, сыны, все готово, нечего мешкать, произнес наконец Бульба. Теперь по обычаю христианскому нужно перед дорогою всем присесть.
0: Все сели, не выключая даже и хлопцев, почтительно стоявших у дверей.
1: Теперь благослови, мать, детей своих. Моли Бога, чтоб воевали они храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает.
0: Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею. Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу, пришлите хоть весточку. Далее она не могла говорить.
1: Ну, пойдем, дети, сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.
0: Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она бросилась к меньшому, у которого в чертах лица отражалась более какой-то нежности. Она схватила его за стремя. Она прилипнула к седлу его и с отчаянием во всех чертах не выпускала из рук своих.
1: Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату.
0: Но когда выехали они за ворота, она со всей легкостью дикой козы, несообразно ее летом, выбежала за ворота, с непостижимой силой остановила лошадь и обняла одного из них с какой-то помешанную, бесчувственную горячностью.
1: Ее опять увели.
0: Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, со своей стороны был тоже несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавшие, оглянулись назад. Хутор их как будто ушел в землю. И осталось только стоять две трубы от их скромного домика. Да одни только вершины дерев, на сучьях которых они лазали, как белки. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на небе. Уже равнина, которые они проехали, издали кажется горою, и все собою закрыло. Прощайте и детство, и игры, и все. И все.

А между тем степь уже давно приняла их в свои зеленые объятия. Высокая трава, обступившись, скрыла их, и только черные казачьи шапки мелькали еще между ее колосьями. Черт вас возьми, степи! Как

В парижском театре «Атовен» идет спектакль «Made in Britain», сделанный в Великобритании. В нынешнем театральном сезоне, пожалуй, ни один спектакль не получил столько восторженных откликов в печати, как этот. Не только потому, что спектакль прекрасно поставлен, не только из-за замечательной игры актеров, но и потому, что спектакль ставит острую социальную проблему, проблему подростковой преступности. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Слокозанова побывала на спектакле, взяла интервью у режиссера, присутствовала на дебатах, состоявшихся после спектакля. В этой встрече, в этом обсуждении спектакля участвовали руководители исправительных учреждений для подростков, депутаты, судьи по делам несовершеннолетних, психиатры, воспитатели, публика, актеры, включая Париж.

0: Mais c'est là !
1: C'est mon livre !
2: Je sais ! Je te le vends. Qu'est-ce que c'est que ces conneries contraires ?
3: В основу пьесы, сделанной в Великобритании, положен английский фильм. Автор сценария Дэвид Лиланд написал и текст пьесы специально для французского режиссера Стефани Луик. Это пьеса о скинхеде, о бритоголовом хулигане, английском подростке Треворе. Остальные персонажи – психиатры, воспитатели исправительных заведений, сотрудники всевозможных комиссий, занимающихся делами несовершеннолетних правонарушителей. Из их разговоров с Тревором постепенно выявляются главные этапы биографии этого 16-летнего мальчишки. Первое – нарушение общепризнанных и обязательных для всех правил и законов – прогул уроков. Тут же первый вызов к судье по делам несовершеннолетних. Обычно после этого вызова большинство детей из страха перед законом возвращаются на правильный путь. Тревор несколько месяцев ходит в школу и снова прогул, снова вызов к судье. Судья приговаривает его, слово «приговаривает», конечно, в кавычках, 20 дней ходить в школу без прогулов. Это значит, что комиссия ежедневно проверяет посещаемость. Тревор снова прогуливает занятия и в этот раз совершает первый побег из дому. Начинает воровать. Сперва конфеты в супермаркетах, потом мотоциклы, автомобили. Не для продажи, а так, покататься. Первый настоящий приговор – чистить по субботам помещение полицейского участка. Это воспитательная мера, чтобы подросток видел арестованных, знал, что ожидает преступников. Герой пьесы, сделанной в Великобритании, полон ненависти ко всем и ко всему. И к тем, кто пытается воспитывать его лаской, и к тем, кто перевоспитывает его жестокостью. Он ненавидит воспитателей, ненавидит негров, пакистанцев, бьет стекла в их домах. Что нужно сделать, чтобы Тревор исправился? Воспитатели отвечают на этот вопрос. Нужно приучить его к дисциплине, научить уважать старших, дать ему профессию, чтобы он мог работать. Это главные воспитательные принципы английских учреждений для несовершеннолетних нарушителей. Тревор обязан приходить в это учреждение только на ночь. Днем он свободен, может прийти поесть, но может и не приходить. Чтобы он был как все подростки его возраста, воспитатели каждый день дают ему деньги на карманные расходы, покупают ему новую модную одежду, организовывают ему развлечения, предоставляют автомобиль для участия в автогонках, а он все не исправляется. «Не заставляй нас запирать тебя на замок», — говорят они Тревору, — «разреши нам, помоги нам помочь тебе». «Мне никто не нужен», — кричит Тревор, замыкаясь в своей ненависти к внешнему миру. Записи в характеристиках, приложенных к его делу. В 9.12.

0: 12 лет. Очень способный, но неуравновешенный, излишне чувствительный мальчик, склонный к меланхолии. В 14-16 лет – неконтролируемый подросток, способный к проявлениям жестокости. Итак, в пьесе, сделанной в Великобритании, проблема неконтролируемого подростка в современной Англии. Проблема остро стоящая во многих странах мира, в том числе и в СССР. Об этом пишут и журнал «Огонек», и газета «Комсомольская правда». Журнал «Собеседник» посвятил этой теме в феврале статью «Как живете, стригуны и любера». До этого большая, серьезная и, пожалуй, самая вдумчивая статья о подростках-правонарушителях была опубликована в газете «Сельская жизнь». Статья Гуляева «Вверх берут босяки» с подзаголовком «В спецПТУ, где не исправляют, не перевоспитывают подростков». И везде одни и те же вопросы. Почему некоторые подростки отказываются быть как все? Как заставить юных правонарушителей уважать взрослых и созданное взрослыми общество? Вопросы одни, ответы разные. В гуманном демократическом обществе ищут гуманные ответы. В обществе, которое еще только учится гуманности и демократии, ответы пока что гуманностью не блещут. В советских статьях главным виновником неприкаянности подростков все еще называют родителей. Их отцы и матери, не научившие детей самым простым истинам, по-прежнему живут в свое удовольствие, сплавив детей на попечение общества. Это жестокая фраза, цитата из статьи Гуляева о белорусских спецПТУ. Он высказывает мнение, что ощущение безнаказанности провоцирует многих подростков на новые преступления. «Пусть парень услышит, как клацает замок камеры», – пишет он. Речь идет о замках камер в исправительных заведениях для подростков, ни в одном из которых в Белоруссии, как отмечает сам автор статьи, нет ни одного специалиста-психолога, а в некоторых нет даже врачей. Журнал «Собеседник» считает, что поведение хулиганствующих стригунов и люберов – это стихийный протест, неосознанный бунт против социальной несправедливости, заключающийся в том, что, цитирую, «уровень жизни в Москве незаслуженно выше, чем во многих других местах». Но несправедливее ли было бы сказать, что во многих других местах уровень жизни незаслуженно ниже, чем в Москве? Нет, по мнению автора, если бы в Москве жили так же плохо, как и во многих других местах Советского Союза, не приезжали бы любера бить москвичей. Думаю, автор статьи, ответственный секретарь «Комсомольской правды» Александр Куприянов, ошибается. Даже в поголовной бедности, во всеобщей нищете, которая представляется ему идеалом, равенства нет и быть не может. Одни всегда будут чуть менее, другие чуть более нищими. Пьеса Дэвида Лиланда, сделанная в Великобритании, уже несколько недель идет на сцене Парижского театра «Атовен» в переполненном зале. Пьеса о Треворе, о трудном подростке, о мальчике с сердцем, переполненном ненависти, о хулигане, потенциальном преступнике. Откуда эта ненависть? Как возникает она в обществе, основанном на гуманности, терпимости, демократии, праве, уважении к личности? Чем и как можно помочь Тревору? С этими вопросами я обратилась после спектакля к режиссеру пьесы Стефани Лоик.
1: Je crois qu'on peut aider Trevor, aider Trevor en essayant simplement de modifier la société et des rapports en regardant un peu mieux.
0: «Я думаю, что Тревору и Треворам можно помочь», — сказала она. «Для этого нужно попытаться изменить общество, изменить отношения в обществе, не отправлять детей сразу в исправительные дома, окружать подростков вниманием, искать причину правонарушений, а причина часто корнями уходит в раннее детство, в школьные годы. нужно искать причину и не жалеть средств на выяснение причин того, почему в здоровом демократическом обществе находятся люди, которые не могут к нему приспособиться, которым в этом обществе неуютно, почему они или убивают себя, или убивают других. Над этим следует серьезно задуматься.
1: Quand un môme vole des bonbons, je pense que c'est pas grave. Si on lui interdit de voler des bonbons, ça va devenir grave.
0: Когда ребенок ворует конфеты, это не страшно, но могут возникнуть непоправимые последствия, когда ему запрещают воровать конфеты, грубо пытаются повлиять на его психологию, сказала Стефани Лоик.
1: Je pense qu'être un rebelle, c'est pas forcément négatif, loin de là, et qu'on doit laisser peut-être un peu plus une grande part à la rébellion, même dans le niveau scolaire.
0: Я думаю, что бунт – явление далеко не всегда отрицательное, и что нужно, чтобы даже в школах было место и время для бунта детей, для детского проявления протеста, сказала Стефани Лоик в интервью «Радио Свобода». Может быть, тогда было бы меньше Треворов. Я хотела своим спектаклем заставить людей понять, что нельзя отделываться от трудных подростков, бросая их в исправительные заведения. Дети не рождаются хулиганами, они ими становятся. Почему? Но можно ли спокойно наблюдать за тем, как банды хулиганов подрывают основы общества, терроризируют свое окружение, насаждают насилие? Можно ли наблюдать и не пресекать этого? Спросила я французского режиссера Стефани Лоик. Она ответила.
1: Non, bien sûr qu'on peut pas, évidemment. On a eu un grand entretien avec des urbanistes. Un monsieur très bien qui nous a dit très froidement, voilà, on sait quand on...
0: Нет, конечно, нельзя, сказала она. Но вот недавно у нас была встреча с архитекторами. И один из них очень спокойно нам сказал, когда строят большие жилые комплексы, известно и предусмотрено, что около 20% подростков, живущих в этих комплексах, попадут в тюрьму.
1: Alors ne construisons plus de grands ensembles.
0: Так давайте прекратим строительство больших жилых комплексов. Мы живем в богатом, в материально обеспеченном обществе. Мы можем выделить крупные средства на то, чтобы и подросткам, трудным подросткам, было весело и приятно жить в этом обществе, сказала Стефани Лоик.
1: Il faut trouver le moyen que les gens vivent mieux.
0: Нужно найти средства, чтобы люди жили лучше. Это были выдержки из интервью, которое дала корреспонденту «Радио Свобода» известный французский режиссер Стефани Лоик, автор нашумевшей во Франции постановки пьесы «Сделано в Великобритании». Как видите, отношение во Франции к проблеме трудных подростков – очень не похоже на отношение к этой проблеме в СССР, где пока еще гуманное отношение к юным правонарушителям не идет дальше требования улучшить условия их содержания в исправительных колониях в спецПТУ. Между прочим, я присутствовала после спектакля на его обсуждении, в котором участвовали зрители, актеры, следователи, психиатры, представители полиции. И один из психиатров, занимающихся проблемами трудных подростков, сказал следующее. Этих подростков можно разделить на две категории. В первой – те, кто способен на бунт. Они становятся правонарушителями и попадают в исправительные заведения. Во второй – те, кто не способен на бунт. Эти попадают в сумасшедшие дома. Наиболее психически здоровая категория – первая – но общество особенно сурово карает подростков именно из этой категории. Ну вот, разговор о нашумевшей во Франции театральной постановке превратился в разговор на социальную тему. Вернемся все же к самому спектаклю. Французская печать, как я уже сказала, посвятила ему большое число восторженных отзывов. Вот выдержки из одного из них. Журнал «Фигароскоп», каждую неделю знакомящий парижан с лучшими спектаклями, фильмами, концертами, выставками, пишет. Работа Стефани Лоик вызывает восхищение. Сегодня редко видишь в театре постановки такого высокого качества, постановки настолько безупречные, настолько убедительные. Стефани Лоик ставит вопрос об истоках ненависти. Она работала над этой пьесой, как художник работает над своим полотном. С дьявольской точностью добилась совершенства и гармонии во всем: в игре актеров, в освещении, в музыкальном сопровождении. Это большая редкость сегодня. Бросьте все дела и бегите на этот спектакль. Это спектакль высшего качества. Фатима Салказанова, Радио Свобода, Париж.
2: Били копыта, пели, будто грит, грот, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила, лошадь на круп. Грохнулась и сразу за зевакой зевака. Штаны, пришедшие кузнецким к лёшень, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь. Смеялся кузнецкий, лишь один я. Голос свой не вмешивал в бой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо, лошадь, слушай, чего вы думаете, что вы их плошь? Деточка, все мы немножко лошадь, каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселость, встала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить. И работать стоит. Северяне вам наврали о свирепости февральи, про метели, про заносы, про мороз раззавоносы. Солнце жжет Краснодар, словно щек краснота, красота. Вымыл все февраль и вымыл, не февраль, а прачка. И гуляет мостовыми разная собачка. Подпрыгивают фоксы, показывают фокусы. Кроме лапок вся как вакса, низко пузом стелется. Волочит в развалку такса длинненькое тельце. Бегут, трусят дворняжечки, мохнатенькие ляжечки. Лай-клай, взвивши нос на прохожих паничек. Пес такой уже не пес, это одуванчик. Легаши, сетера, мопсики, сетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится, это ж не собачья глушь, а собачкина столица.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и снова в 35-й раз пришел на нашу землю этот добрый, счастливый майский день, День Победы. И, может быть, особый смысл заложен в том, что именно весной, когда все живущее раскрывается навстречу солнцу и свету, празднуем мы и торжество самой жизни, той жизни, которую пишем и называем с большой буквы. Потому что праздник Победы – это торжество света над тьмой, торжество разума над мракобесием, это завоеванное, омытое кровью, пронесенное через огни сражений, право человечества на будущее. С праздником, дорогие ветераны войны! Эти слова уже сказаны не раз и будут еще повторены тысячекратно, и произносят их все люди, мужчины, женщины, старики, дети. И все эти поздравления, слова привета и благодарности прежде всего вам, воинам 40-х огневых лет войны. Вы воины чести. Из нашей страны в позорное бегство вы смерть обратили. Вы чистое сердце священной войны, и жизнь отдавая, вы жизнь утвердили. Своей целомудренной кровью святой вы недругов смыли с покрова земного, вы гибель попрали железной пятой, вы нового, ясного мира основа. Кипучей энергии ваших сердец исполнена сила державы нетленной. Вы счастье, вы слава, вы мира венец, вы стражи отчизны, вы судьбы вселенной.

0: Вчера мы с вами на Пискаревском мемориальном кладбище почтили память тех, кто не дожил до Дня Победы. Да, и 35 лет спустя сердце переполнено болью и горечью. Мы скорбим о погибших, мы помним их, каждого из тех 20 миллионов, чьей жизнью оплачена победа. Гремят над землею раскаты, идет за раскатом раскат. Лежат под землею солдаты, и нет безымянных солдат. Солдаты в окопах шалели и падали в смертном бою, но жизни своей не жалели за горькую землю свою, в родимую землю зарыты. Там самые храбрые спят, глаза их победой закрыты. Их подвиг прекрасен и свят, у каждого личное имя, какое с рождения дают. Равняясь незримо с живыми, погибшие рядом встают. Одна у нас в жизни присяга, и Родина тоже одна. Солдатского сердца отвага и верность любви отдана. Играют гарнисты тревогу, тревогу гарнисты трубят. Уходят солдаты в дорогу, и нет безымянных солдат.
1: Светла над каменной чашей,

0: наш великий праздник, праздник с сединою на висках, праздник со слезами на глазах. Невозможно, нельзя забыть те утраты, которые принесла война. Беды, скорбь, невозвратимые потери вынес советский воин, но неустанно, неотступно шел он на запад, гнал фашистского зверя в его логово, нес народам мира мир и счастье жить на этой земле.
1: Ну, семью что же потерял, пришлось. Я узнал, что все погибли. Валя погиб от ранения здесь, похоронен на Пискаревском кладбище. Я первые годы, это 15 лет, примерно все ездил на кладбище. Мне показали холм общий, где он закопан был. Я там посадил березку и все туда ездил. А вот теперь уж я никуда не езжу. Жена и дочка младшая, Регина, умерли в марте. А вот эта старшая, эта дочка мужа, тоже погибла.
0: Александр Васильевич Бровин. Это его голос вы сейчас слышали. Солдат, на чью долю выпали все трудности, которые пережила страна. Сражался на фронтах гражданской войны. Завоевал советскую власть. Во имя ее, родной советской власти, 22 июня 41 года стал солдатом Великой Отечественной. Начинал на Волховском фронте, потом шел с войсками на запад. Узнал о смерти от ран старшего сына. Погибла старшая дочь. Из Ленинграда пришла страшная весть. Умерли от голода жена и младшая дочурка Регина. А солдат шел и шел вперед. Орден Красной Звезды, медали, среди которых за взятие Берлина и за победу над Германией. Это о таких простых людях, о тех, кто вершил нечеловеческими усилиями свою великую освободительную миссию, поется в песне.

0: вчера и сегодня вы собираетесь вместе, друзья-однополчане, и снова в который раз будете вспоминать и юность свою боевую, и товарищей, которым не довелось встретить наш сегодняшний праздник. Степан Иванович Трифонов каждый год 9 мая спешит к своим друзьям. В музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, у своего боевого знамени, а оно передано музею на вечное хранение, собираются воины-однополчане 3-й гвардейской, артиллерийской, Витебско-Хинганской, краснознаменной, орденов Кутузова и Суворова дивизии резерва Верховного Главного Командования. В самом пекле войны, в самых тяжелых боях пришлось участвовать дивизии. А политрук батареи, затем заместитель командира по политчасти Степан Иванович Трифонов вел своих бойцов в бои с первого до последнего дня войны. 4 боевыми орденами и медалями за оборону Сталинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией отмечены вехи славного боевого пути ветерана. С первого до последнего дня Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, воевал политработник Трифонов у стен Сталинграда.
1: На батареях, на огневых позициях кипел очень горячий бой, потому что фашисты непрерывно обстреливали. Наши пушки находились на левом берегу Волги, он просматривался хорошо с правого берега, но мы огонь не прекращали даже во время артиллерийского обстрела. Поэтому были потери большие. Приходилось этих бойцов эвакуировать нам, политработникам, и заменять этих бойцов приходилось. Очень приходилось иногда тяжеловато, но мы должны были показывать пример мужества, пример выносливости, не падать духом. Даже и настроение было на душе и очень тяжелое, но чтобы не видели этого воины. Я под Сталинградом был ранен и 3 раза контужен. Но тогда писали Верховному Главнокомандующему письмо, ни шагу назад. Поэтому большинство даже бойцов отказывались от госпиталя. Я был ранен в руку, вот в это место. Я на привязи походил недельки две, и у меня все прошло. 3 раза контужен с потерей сознания. Но контузии тоже, как говорят, слава богу, не очень тяжелые были. Поэтому я из строя не выходил. Потом нас переправили на левый берег. И период обороны, весь период обороны до ноября 1942 года мы были на левом берегу Волги. И наша артиллерия дальнего действия вела огонь по команде с наблюдательных пунктов наших командиров и по призыву пехотинцев на том правом берегу. Вела огонь по баррикадам, по тракторному заводу, по элеватору. А 5 ноября, в ночь на 6, южнее Сталинграда обратно переправили нас на правый берег. И мы заняли огневые позиции около станции Чепурники и готовились уже к этому решающему наступлению по окружению Сталинградской группировки, которое началось, как известно, 19 ноября 1942 года. Вот здесь впервые мы увидели пленных немцев. Перед нами была морская бригада, которая вела наступление. Моряки вели этих пленных. Вот интересный такой случай, я помню. Значит, как раз около наших огневых позиций их остановили поотдохнуть. Один подошел ко мне: «Ух, Катюшка, тах-тах, капут, Гитлеру капут, Муссолини капут» и так далее, и так далее. Ну вот, это была первая встреча с пленными. Первая встреча с пленными – это наша первая, можно сказать, победа. И дальше, в период всего наступления, настроение у наших воинов все время поднималось. И потом уже до последнего дня мы чувствовали себя бодрыми, веселыми, настроение было у всех боевое.

0: После боев под Сталинградом по приказу Верховного командования войскам предоставлен был двухнедельный отдых. Приводили в порядок автомашины, материальную часть, командирование бойцов. Затем нас отправили в Гороховецкие лагеря, наш полк 70-й. Там мы влились в 3-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию. Вот когда мы туда прибыли, там нам вручили медали за оборону Сталинграда. Это был такой праздник великий. Бойцы прямо говорили: мне больше никаких наград не надо. У меня есть медаль за оборону Сталинграда. Я участвовал в этой операции, и все будут знать, что это такая битва была на Волге. После того, как мы получили эту медаль, стали на колено и произнесли гвардейскую клятву, целовали гвардейское знамя. И после нашу дивизию в полном составе отправили на Западный фронт. И вот там началась новая эпопея военная. От Вязьмы на Смоленск, потом Белоруссия, Литва, Восточная Пруссия. И бои закончили под Кенигсбергом.
1: Я видел, как кто-то смелее и старше намного меня, себя самого не жалея, шел прямо под ливень огня. Тогда я узнал, что такое священный, почетнейший долг. «За мною!» — взмахнувший рукою, скомандовал громко парторг. «И как бы там смерть ни косила, и чтоб ни грозила вдали, земная партийная сила меня поднимала с земли. На трудном пути каменистом смотрел я вперед, а не вниз, и стал потому коммунистом, что вел меня в бой коммунист».

0: на огненном Невском пятачке в мае 42-го стал коммунистом Николай Константинович Политов. 43-й год – бои за Синявинские высоты. В конце февраля Николай Константинович был тяжело ранен, попал в госпиталь. А 4 марта 1943 года в дивизионной газете появилась заметка «Ярость коммунистов». Я сейчас прочитаю вам отрывок из нее. «Нашим пехотинцам удалось прорваться вперед. Завязался траншейный бой. Здесь не выдержали и артиллеристы. Сбросив шинели с винтовками наперевес, они бросились в атаку. Коммунисты Политов и Корнилов бежали впереди. В этом бою Политова вторично ранило. Истекая кровью, он упал на снег. Ранение было тяжелое. Политов пытался встать, но не смог. «Вперед, товарищи, вперед!» – произносил Политов, показывая рукой в сторону врага. С еще большей яростью бойцы стали преследовать отступающих гитлеровцев. Так дерутся сыны Ленинграда за свой любимый город. Не жалея крови и жизни, они шли в решительный бой с фашистскими захватчиками. Николай Константинович смущенно улыбается. В газете распишут. Бои тогда были тяжелые, приходилось отступать, но стояли до последнего, как и положено солдату.
1: Наш полк 22 февраля ночью пошли к Синявинским высотам. Сменили там, которые наступали, мы их сменили, они большие потери имели. И мы начали штурмовать высоты от 8-го года Сопка, потом уже высоты. Здесь подход был гладкий, болото, там ни траншеи, ничего нет. И танки тонули, не могли пройти, так тонули там. Но первый день большие потери, на следующий день пришла другая часть. У нас большие потери были, вот там я и был тяжело ранен.
0: Стояли насмерть и долг свой выполнили до конца. Через 37 лет нашла награда воина. В канун праздника Победы Николаю Константиновичу Политову, члену Совета ветеранов 169-го стрелкового полка 86-й дивизии, был вручен орден Отечественной войны второй степени. И когда мы спросили ветерана, как он воспринял эту награду, он ответил так.
1: Ну, как воспринял, собственно. Мы же не за ордена воевали, а воевали так нужно. Допустим, тыл работал день и ночь для нас, а мы, это наша работа была, а орден это уже как следствие.
0: Я-то знаю, как это бывало тогда. На восток шли его наградные листы, а солдат шел на запад. Он брал города. У солдата обязанности просты. Зацепило санбат, посильней лазарет. В часть приходит медаль, а хозяина нет, а хозяин в бреду, а хозяин в аду, и притом у начальников не на виду. Отлежится солдат и, как водится, в часть. Но в свой полк к рядовому уже не попасть. Гимнастерка пуста, ну и что? Не беда. И без всяких наград он берет города, и опять медсанбаты, и круговорот корпусов и полков, батальонов и рот, что поделаешь, это, дружок мой, война. Где-то бродит еще до сих пор ордена, бродят, ищут хозяев уже много лет, нападут они, может, на правильный след, ну, а ежели нет, и тогда не беда. Разве ради наград брали мы города?

Вы вглядываетесь в лица друг друга, замечаете новые морщинки на знакомых лицах. Да, время нещадно, но, несмотря ни на что, остаются в строю эти раны. На промышленных предприятиях, в учреждениях, в общественных организациях трудятся они, часто невзирая на возраст, на перенесенные ранения, и до сих пор вспоминают с благодарностью золотые руки медиков, которые выручили в тяжелый час, помогли обрести трудоспособность. В нашей почте, дорогие ветераны, много писем о медиках и от медиков. Вот что пишет, например, Николай Никонович Волков, участник боев на Ленинградском и Первом украинском фронтах. «Передайте слова привета и наилучшие пожелания врачам, медицинским сестрам, обслуживающему персоналу госпиталей госпитальной базы Ленинградского фронта, которые в условиях блокады лечили, оперировали, ухаживали за ранеными, возвращали их в строй». Ветеран вспоминает тех, кто лечил и выхаживал воинов. Екатерину Иванову, Викторию Орлову, старшую сестру отделения Евдокию Игнатьевну из 84-го хирургического госпиталя, находившегося на Введенской улице, сестер Майю и Ирину Кайпиайнен, Ельшину из 104-го хирургического стационара на Кондратьевском проспекте, Надежду Иванову из челюстно-лицевого госпиталя на улице Блохина. А вот это письмо подписано так. Старшина первой статьи, ветеран Великой Отечественной войны, Озерова Нина Павловна. Нина Павловна во время войны работала медсестрой в госпитале номер 2, который находился на 19-й линии Васильевского острова. На Волховском фронте воевала Анна Николаевна Шутова. Она была санинструктором 201-й мотострелковой разведывательной роты 311-й стрелковой дивизии 54-й армии. Она вспоминает своих фронтовых подруг Лизу Невжинскую, Веру Михайлову. Сама она тогда была Храмцовой. Очень хотелось бы ей найти друзей-однополчан. Да, и сегодня ищут друг друга однополчане, ищут, находят, и какими волнующими бывают эти встречи.

0: А сейчас мы хотим познакомить вас с одной из тех, кто возвращал раненых бойцов в строй. Итак, бывший военврач 3-го ранга, капитан медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды Марья Михайловна Кочмина. Закончив еще до войны военно-медицинскую академию, она служила в авиационном полку в Гатчине.
1: Я начала эту войну с нашим полком. Он уже был 10-й краснознаменный авиационный полк. С этим полком я начала войну. Но я должна вам сказать, что очень не хотелось расставаться со своим полком. Но дело в том, что так складывались обстоятельства и боевые, и личные, поскольку у меня был малышка маленький, 3 лет. Вот я вернулась в Ленинград, получила назначение в один из госпиталей, и всю блокаду я находилась здесь. Лечили раненых воинов, было голодно, холодно. В операционной мы стояли иногда сутками, стены операционных были покрыты инеем. Печь, времянки топить было нельзя в операционных. Вот эти руки отморожены, но мы все-таки продолжали спасать наших героев-солдат, которые защищали город колыбель революции. Госпиталь был на базе академии, бывшей клиники профессора Воячика. К нам поступали только раненые в череп, позвоночник и с повреждением нервных стволов. Это были очень тяжелые больные. Вот. Но у нас были прекрасные специалисты, профессора, прекрасные опытные врачи, которые учили нас. Мы им очень благодарны, конечно, они много нам дали. Мы, медики, много сделали в Ленинграде, несмотря на тяжкие условия. И мы вернули в строй большой процент раненых и больных, которые снова возвращались в действующую армию. Ну вот можете себе представить, бомбежка, да, рвутся осколки снарядов. И вот надо раненых вынести, укрыть убежище. А сил-то нет, мы все истощены. Паёк-то голодный. Мы утром ждали, когда нам принесут и дадут нам немножечко болтушки. Там мы получали 125 там хрява, жмыха, целлулоза. Сил нет, но мы знали, что надо спасти раненого воина. И вот я, и другие врачи, и сестры, и санитарки, не считаясь совсем, не думали о себе. Мы думали прежде всего о наших раненых солдатах, наших воинах. Мы знали, что раны плохо заживают. Мы знали, что это недостаток питания. И вот тогда ведь мы целым отрядом из госпиталя взяли саночки и отправились в лес за несколько километров, десятков километров, для того, чтобы наврвать хвойных веток, для того, чтобы привезти их в госпиталь, для того, чтобы сварить хвойные экстракты, чтобы напоить нашего раненого этим хвойным экстрактом. Потому что мы знали, что это единственное, что есть сегодня в Ленинграде из витаминов, чтобы раны как можно скорее зажили у нашего бойца.
0: В праздник Победы Марья Михайловна среди друзей военных лет. Нам очень хотелось бы выполнить музыкальную заявку Марьи Михайловны Кочминой, и мы спросили, какая ее любимая песня.
1: «Хотят ли русские войны?» – это моя любимая песня, послевоенная. Но я ее очень люблю. У меня даже есть своя пластинка, и когда я остаюсь одна, я обязательно включаю.

0: хотят ли русские,
1: хотят ли русские войны?
0: И только за

Первый секретарь райкома партии Пиназаров, хоть и был известен в республике как хороший партийный работник, никогда не называл сам себя партийным руководителем. Он считал себя обыкновенным дехканином. И в районе все знали, что он действительно исконный дехканин и один из лучших агрономов по хлопководству. Бюро райкома, которое проводил Пиназаров, из официального заседания нередко превращалось в самый настоящий агрономический семинар. Конечно, бывали моменты, когда Пиназаров, по его словам, делал кулаки кумганом, приходилось и голос повысить, и по столу иной раз кулаком ударить. Он напускался только на тех, кто проявлял недальновидность, нерадивость или становился на путь обмана и лгал на бюро. К таким он не испытывал милосердия. «Земледелие требует честного труда», — говорил Пиназаров. «Кто обманет землю, сам обманется». Но с теми, кто по незнанию или непониманию делал иногда ошибки, секретарь обходился по-другому. Тогда-то и превращалось бюро в агрономический семинар. И секретарь со всей серьезностью объяснял сущность вопроса с научной точки зрения и на основе опыта передовиков района. На одном из бюро обсуждался важный вопрос о ходе осенней пахоты. Отчитывался молодой раис. Он с гордостью объявил, что по скорости вспашки обогнал всех в районе. Пиназарова насторожили слова раиса. А на должном ли уровне находится

0: качество вспашки при таких темпах. Объясните, пожалуйста, как вы пашете? Попросил секретарь. Пиназаров знал, что молодой раис имеет хорошие агрономические знания, но практического опыта у него маловато.
1: То есть как? Не понял выступающий. Обыкновенно. Пашем. Потом, немного помявшись, он все же рассказал о глубине вспашки и о количестве вносимых минеральных и местных удобрений.
0: А направление вспашки, уточнил Пиназаров. Трактора идут вдоль прежних рядков или поперек их? Раиса этот вопрос поставил в тупик. Он считал это мелочью, не стоящей внимания, и не понимал беспокойства Пиназарова. Он честно признался, что не придает этому значения.
1: «Вы зря не придаете этому значения», — мягко улыбнулся секретарь.
0: По своему многолетнему опыту Пиназаров чувствовал, что Раис хоть и понял свою ошибку, но в сущности вопроса не разобрался. Тут же Пиназаров объяснил, что если трактор пашет вдоль рядков, то канавки еще больше углубляются, а грядки становятся выше, и во время полива вода будет собираться в глубоких канавках, не смачивая верха грядок. Только поперечная вспашка дает возможность более равномерно распределить воду на поле, чтобы земля пропиталась одинаково. Тогда будущим саженцам создаются благоприятные условия. Пиназаров обычно с утра до вечера мотался по полям, проявлял особый интерес к работе каждого колхозника. Если замечал, что кто-то работает неверно, то секретарь тут же, без всяких упреков, сам показывал, как нужно делать эту работу. А если кто-нибудь предлагал что-то новое, он тут же вникал, обучался приему сам и заставлял учиться других. «Строители Нурекской ГЭС придумали рабочую эстафету», — говорил Пиназаров колхозникам, «а мы должны создать крестьянскую эстафету. Это значит, мы должны заботиться о делах друг друга. Если у тебя сегодня что-то хорошо получилось, то постарайся, чтобы завтра твой товарищ тоже сумел сделать эту работу так же хорошо, как ты».
1: Как-то один досужий журналист спросил Пиназарова: «В полях вы пропадаете с утра до вечера. По моему понятию, вы больше исполняете обязанности агронома, чем секретаря райкома. Кто же занимается основной вашей работой, политико-воспитательной?»
0: Пиназаров призадумался. Конечно, он мог очень легко ответить журналисту. Например, предложить ему побывать с ним один день в поле. Но ведь дело не в этом. Вопрос журналиста заставил его критически пересмотреть свою деятельность секретаря райкома. Пиназаров с завистью смотрел на тех руководителей, которые окончили партийную школу или Академию общественных наук. Он с интересом слушал их беседы, в душе сожалея, что сам не имел возможности изучать у знаменитых профессоров научную теорию руководства. То, что он знает, это плоды самообразования. И теперь он, если готовится к конференции или очередному пленуму райкома, долгие ночи просиживает за книгами Ленина. Конечно, знаний ему недостаточно, и нужно еще многому учиться. Он давно привык во всех трудных или спорных вопросах обращаться к произведениям Ленина и по ним проверять себя. Как-то участники совещания у секретаря райкома заспорили, когда зашла речь об организации больших межколхозных объединений. Один из товарищей, не хотевший признать свое поражение в споре, обратился к Пиназарову: «А если бы жив был Ленин, что бы он сказал об этом?» Секретарь, мягко улыбнувшись, встал, достал из книжного шкафа том Ленина, нашел статью о кооперации и дал тому товарищу. «Вот, прочитайте эту статью. Сегодняшние большие объединения являются продолжением той ленинской кооперации в новых условиях. И в правильности этого дела не может быть никаких сомнений».
1: «В поле Пиназаров особенно

0: Тогда секретарь райкома пожаловал к Самотхону сам. Однако Самотхон не пожелал и тут говорить о своих личных делах. «Ты любишь, Наргиз?» — по-братски спросил Пиназаров. Самотхон вздохнул и отвернулся всем видом своим, показывая, что раскрывать душу не намерен. Пиназаров больше не стал спрашивать. Долгое время Пиназаров и Самотхон молча шагали вдоль канала, и только перед отъездом секретаря Самотхон вдруг сказал: «Эта женщина обижена на весь мир. Она людям больше не верит. Нет большего несчастья для человека. А вы, не разобравшись, нас вместе в райком вызываете». Пиназаров посмотрел на Самотхона. Парень был очень взволнован, это состояние передалось и ему. Однако упрямство Самотхона ставило секретаря в трудное положение, ведь Лаченбек заявил: «Ваш коммунист, бросив свою жену, ломает нашу семью». А Самотхон всем своим видом как бы хочет сказать, что райкому лучше не вмешиваться в эти дела. Пиназаров намеревался сначала по-хорошему поговорить с Самотхоном, уговорить его забыть о жене Лаченбека Наргиз, тем самым успокоить и Бабодекхона. Старик ведь тоже жаловался на сына, что он его перед Адилом Саркором опозорил. Но после беседы с Самотхоном секретарь понял, что все гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Пиназаров знал и дочь Адила Саркора, Сабахат, красивую энергичную девушку. Ее недавно выбрали секретарем комитета комсомола вновь образованного Бешкентводстроя. Пиназаров не раз с ней беседовал. Сабахат сказала, что будет и в тресте работать, и в университете заочно учиться. Секретарь райкома посоветовал ей организовать ударную комсомольскую бригаду из местных девушек для бешкентской стройки. Сабахат умудрилась за короткое время создать две ударные бригады девушек. Сабахат и Наргиз уговорила пойти на стройку и даже рекомендовала ее в бригадиры. Пиназаров беседовал и с Наргиз. Они говорили о стройке, о создании новых совхозов. Наргиз секретарю понравилась. За работу она взялась с желанием, и планы у нее были и большие. Пиназарову не показалось, что Наргиз сторонится людей. Она была приветливой, общительной, понимала шутку и к делу относилась серьезно. Про семейные неурядицы секретарь у Наргиз не спрашивал. И без этого понятно. Если бы хотела быть женой Лаченбека, на стройку работать не пошла бы. Видимо, прав Самотхон. Райкому нельзя вмешиваться в это дело. А что тогда ему, Пиназарову, ответить жалобщикам?
1: Здравствуйте, дорогие мои! Запись легендарного спектакля Георгия Александровича Товстоногова «Смерть Тарелкина». Эту одну из самых загадочных пьес, одну из самых странных пьес Александра Васильевича Сухово-Кобылина Товстоногов поставил в 1983 году. Говорят, поздний шедевр Товстоногова. Опера, фарс, гиньоль, публицистическая сатира, балаган и абсурд. Итак, чиновник Тарелкин решает умереть понарошку, всех обмануть, чтобы кончить старую жизнь и начать новую. В роли Тарелкина Валерий Ивченко. Дебют на сцене БДТ. Оглушительный, сокрушительный, фантастический. В тот 1983 год Валерий Михайлович оставил Киевский театр имени Ивана Франко и перебрался в Ленинград. Какую пару составил Ивченко Николай Николаевич Трофимов, сыгравший Расплюева? Любимый Николай Николаевич. Его всегда считали комиком. Товстоногов говорил: «Трофимов – комик мирового уровня». А он, Трофимов, по его собственному признанию, всегда хотел

сыграть философа. Мне кажется, это стороны одной медали. Тот, кто понял, прочувствовал, распознал жизнь со всеми ее извивами, разве может он без усмешки взирать на происходящее? Разве может позволить он, чтобы окружающие, такие дорогие и любимые люди, страдали? Разве не игра вся эта жизнь? Слушаем первую часть спектакля.

0: средства украдены.
1: Как?
0: Украдены.
2: Это самый достойный вопрос. Я буду принимать.